ВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: стырил янтарь у антры и старту, Тарас и статр. Едет в Татры и старту, антрин янтарь, антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Музыка для всех. Лев, не надо звонить, мне не надо писать по ночам. Только хиты.
1: А ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Пускай им были тайны ответы. Я тебя узнал, узнаю, где ты.
1: СВХ+.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю.
0: 100% хиты.
1: Только ты на плач. Раненое сердце мое.
0: Музыка для...

0: ясно. Я в
1: радио СВХ плюс.
2: Небо кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
3: Давай,
2: я включу.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.

0: Музыка для всех. От зари до зари он со мной говорит и заполняет внутри все. Только хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
3: Я заново, ты такой странный, малолесный. Я встала.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

Музыка для всех. Только хиты.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Шоту твоим шотом потеряешься по барам. Карма. Сводишь шоты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: СВХ+.

0: есть водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Снижаем цены на мясные продукты. В магазинах Lidl с понедельника. Нарезанный свиной бекон горячего копчения 100 грамм 95 центов. Свиные колбаски 400 грамм евро 99. И вареная колбаса со шпиком 600 грамм 2,99. Lidl стоит того.
2: Здоровье начинается с профилактики. Сдавай анализы вовремя. В Центральной лаборатории до конца сентября доступны новые сезонные комплекты чекап по цене от 11 евро 99 центов при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Без направления от врача. Запишись на laboratoria.lv и начни новый сезон здоровым. Код Центральной лаборатории 01006830.
3: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.

0: предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
1: Лето. Лето. На плюсе.

0: последний раз.
1: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
2: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: металлические крыши и водосточные системы. Metal Master – лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master – хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
1: Divas izdevīgas dienas Veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Ele 50% atlaide. Maxima.
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.

0: Музыка для всех. Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Я живу лучшую жизнь, а не напрокат. Вижу прекрасную.

0: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
2: Все хорошее возвращается. Так же, как и Хэсбургер, Аризона Бургер. В этом месяце за 4 евро и 10 центов. 100% говядина, хрустящие луковые кольца и знаменитый Хэсбургер-майонез с паприкой.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
5: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.

0: Закат хорошего настроения. Можно не возвращать.
1: Лето на
2: плюсе. Лето. Лето на плюсе.
3: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи.
2: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня на большей территории временами дожди, местами грозы, ветер умеренный, временами порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 17 до 21, в Вентспилсе Лепое без осадков 18-19, в Даугавпилсе Разекне дождь, гроза 19-20, в Риге во второй половине дня дождь, гроза, порывистый ветер и до плюс 20.
0: Радио СВХ плюс.

0: Латвия готова к отопительному сезону. Министерство образования меняет правила оплаты труда педагогов. Партию «Яблоко» сняли с выборов в России. В Риге 7 утра и новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Компания «Латвиясгаза» своевременно обеспечила закачку необходимого объема природного газа в Инчукалнское газохранилище и полностью готова обеспечить поставки в предстоящем отопительном сезоне, заявил председатель правления компании «Айгарс Калвитис». На общую ситуацию и цены на природный газ существенно влияют геополитические события на Ближнем Востоке и неопределенность в глобальных цепочках поставок, что увеличивает колебания цен и конкуренцию между европейскими и азиатскими покупателями. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от развития глобальной ситуации и погодных условий зимы, заявил Калвитис. За пару недель до нового учебного года Министерство образования и науки подготовило поправки, которые должны уточнить применение новой модели финансирования оплаты труда педагогов со следующего учебного года. Одно из предложений предусматривает в этом учебном году сохранить госфинансирование зарплат педагогов в группах 10-12 классов, в которых насчитывается не менее 15 учащихся. Нынешние правила определяют порог в 30 учащихся. В первых шестых классах допускается колебание численности учащихся в пределах 25%, а в седьмых-девятых классах в пределах 10%. Такое переходное решение даст самоуправлениям больше времени для адаптации к новой модели финансирования. Министр внутренних дел Янис Домброва упрекнул Испанию в ослаблении миграционной политики и поставил под сомнение помощь по механизму солидарности Европейского Союза в случае кризиса. Это следует из текста письма, адресованного министру внутренних дел Испании, опубликованного накануне. По неофициальной информации латвийского телевидения, испанская сторона выразила огорчение этим письмом латвийского министра. Премьер-министр Андрис Кулберг, в свою очередь, указал министру внутренних дел, что впредь при общении с зарубежными странами содержание необходимо согласовывать с Министерством иностранных дел. Верховный суд России снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. Иск подала партия «Родина». Она обвинила «Яблоко» в различных нарушениях, включая незаконную предвыборную агитацию и поддержку экстремизма. Решение суда не вступило в законную силу. «Яблоко» его обжалует. Решение Верховного суда снять с выборов партию «Яблоко», которая шла в Госдуму с антивоенными лозунгами, говорит о том, что власть испугалась, заявил председатель политического комитета «Яблоко» Григорий Явлинский. На Тихоокеанском побережье Колумбии произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,4 балла. Погибли по меньшей мере 69 человек. Мэр Кали, третьего по численности населения города в Колумбии, сообщил, что обрушились не менее 20 зданий. Подземные толчки ощущались и в столице страны Боготе, которая находится в сотнях километров от эпицентра землетрясения. В Риге во время промывки магистрального водопровода на этой неделе возможно помутнение воды в районах Браса и Центр, сообщили в Рига Суденс. Промывка водопровода начнется в 8 утра сегодня и продлится до 8 утра пятницы. Будет промыт участок магистрального водопровода протяженностью около 5,5 километров от улицы Клияну до бульвара Райниса. Жителям отдельных домов на этом участке следует считаться с возможным шумом в трубах в ночное время во время проведения работ. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: зябли, пташки малые, голодные, усталые и жмутся поплотней. По-моему, так было. У классика привет, бонжорно, здравствуйте, товарищи, здравствуйте, прекрасные жители планеты Земля.
1: Hello.
0: Мужчины и женщины, и вот Александр Станиславович, привет.
2: Я тут.
0: Привет. Ну что, свеж, бодр, нормально?
2: О, да.
0: Подогрев сидений сегодня использовал?
2: Нет, не использовал.
0: Не использовал, да. Ну, в принципе, пограничная такая температура, в принципе, да, то есть такая, предел комфорта, да?
2: Можно было бы и потеплее,
0: чуть-чуть
2: конечно.
0: Прохладнее было бы уже совсем плохо. Вот, а потеплее можно было бы. Нет, да. Нет препятствий. Но, с другой стороны, кто-то где-то сейчас как раз-таки мечтает о чуть-чуть прохладе. Вот, у нас она как бы есть, мы мечтаем о чуть-чуть потеплее. Да, так вот и есть. Что бы ни происходило с нами, нам все время маловато. Правильно?
2: Побольше.
0: Но, с другой стороны, мы можем свой позорный недуг в подвиг определить и сказать, что мы все время чего-то хотим добиваться.
2: Да.
0: Хотя, все-таки больше похоже на наши хотелки.
2: Вот. Ну, мы хотя бы стараемся.
0: Главное в этот момент не бубнить. Не бубнить, иначе сразу предашь, что ты скуф.
2: А это нам не нужно.
0: Бодренькая утрица, ребятки, из нашего бодрого пула все те, кто с самого раннего утра уже выписывают какие-то писули.
2: А
0: очень приятно приходишь, а там писули для тебя тут есть. Доброе утро. Уточните, как происходит движение автомобилей на набережной 11 ноября. Что перекрыто? Так, ну это к Новаку, к Новодворскому.
2: Сейчас наберем Новака.
0: Ну сейчас наберем Новака, спросим, как он там, значит, на побережье, так сказать. Uh-huh. Ну, сейчас узнаем. И что перекрыто, уточним я. Вот, Маринка, привет, бодрядки. Привет, Маринка. Сережка Рижский, бобр-добр, привет, Володенька. Прислал сегодня день рождения у Кашпировского. И он прислал. Иди, воскликнул Кашпировский. Упали на пол костыли, потом добавил. Тихо. Лесом. И двери за собой. Закрой. Этот человек, конечно, в определенный момент стал настоящим телевизионным идолом. Каждое воскресенье... Показалось мне, но не каждое, а два раза в месяц только. То есть воскресенье через воскресенье, прикиньте. А у меня...
2: На каждое воскресенье сил не хватало.
0: А у меня была уверенность в том, что это эффект Манделы, в том, что каждое воскресенье возле телевизора собирались, так сказать... Ну, мне надо было чинить будильничек.
2: Зачем?
0: Да, зачем?
2: Чтобы не проспать?
0: Чтобы... Не писаться.
2: А,
0: вот.
2: Я только про воду знаю.
0: Ну вот ты и про будильничек теперь знаешь. Что будильничек работал.
2: Все понятно.
0: Вот, остальные воду заряжали, конечно же. Ну, сейчас нужно все заряжать. У тебя вот, ну, как бы, ну...
2: Часы заряжаем. Наушники заряжаем.
0: Гаджеты всяческие, да, телефоны, планшеты, все заряжаем. Вот. Потом какое-то уведомление пришло. И везде... В канале. А раньше надо было и воду заряжать, понимаешь? Без заряженной-то воды никуда, ни туды, ни сюды. Доброго вторного денечка, Ивашка тут прекрасного настроя, всем удачи, спасибо большое. Светулька вернулась из отпуска, судя по всему. Да, доброе утречко, ребятки. Закончился мой отпуск, возвращаюсь в рабочий ритм, рада снова быть с вами. И хорошего денечка. Ну вот, спасибо большое. Ну и хорошо. Так, ну что, у нас, в принципе, солнце, да? По прогнозу на ближайшее полудение, да, у нас солнце. Это очень хорошо. Значит, да и на протяжении всего дня, по большому счету, такое будет, ну, солнечно, с переменной облачностью. Это, в принципе, будет придавать немножечко, ну, радости. Потому что, когда солнышко в окошке, тогда и все остальное, как бы, кажется, ну, так, не таким уже и плохим. Правильно?
2: Правильно.
0: Окажется, наоборот, хорошим. Вот. Я всегда, ну, мой внутренний циник говорит, ну, это так и кажется.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības, 1,65 €. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes, 75 grami, 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma, 1 kilograms, 13,99 €. Maksimā, lai nekā netrūkto.
1: Металлом стал мед вставай, много денег выручай. Металлом стал мед вставай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлом стал мед вставай.
3: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
4: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все верно.

0: евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: В августе в аптеках «Апотека» скидки на солнцезащитную косметику. Скидка 50% на солнцезащитную косметику «Авене» и 45% на солнцезащитную косметику «Бабе» и «Издин». Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну что, дунем все вместе, смотрите, в микрофончик. 11 августа сегодня у нас, сегодня Зита, Зигита и Лейга именины. Вот, ну, в совокупности их меньше тысячи. И 17342 Ольги у нас сегодня.
3: Олечки.
2: Именинные. Олюшки наши прекрасные, Олюшки наши восхитительные, Олюшки наши чудесные. Поздравляем.
3: Великолепные.
2: И наступил момент, когда нужно обязательно... Надо посмотреть, у нас есть песня про Олю?
3: Конечно.
2: Обязательно нужна песня про Олю. И прямо сейчас, конечно же.

0: Ага, плюс.
1: Владимир Вэ и его друзья. Ждала. Две недели у нас потрошил нас. Ну, давайте спойте песню про Олю. Я говорю, подожди, не время теперь. У нас же есть отдельный день. Олька из Сиднея. Вот, значит, она там среди всех этих вот кенгуров, там различных всяких утконосов живет, понимаете? И все всякие...
2: И прочие живности.
1: И прочие живности. Вот, и там у нее семья, и там у нее жарко, и у нее сейчас вообще зима. Ну, да.
2: Вот снежок
1: идет. Да и более того, если посмотреть на глобус, то ходит вверх ногами, приходится ходить вверх ногами. И, конечно же, не терпелось, когда же песенка про Олю будет. И она вот уже ножками сучила своими там, давайте.
2: Наступил этот день.
1: Я говорю, не время теперь. Вот подожди, 11 августа, как наступит? И вот как наступило, и вы и думаете, что? Оля пишет. Замечательная песня у вас есть про Олю. Привет, мы поздравляем, конечно же, Оленька, тебя и всех прекрасных носителей этого имя. Оля.
2: А их много.
1: О-ла-ла. Естественно. Вот с наступившим днем ангела-хранителя, пускай ангел вас хранит и хранитель, и хранимый будет.

рэп. Да, то есть музыка в стиле рэп. Ребятушки, хип-хоп это целый торт, где есть рэп, непосредственное исполнение ритмичное, диджеинг, это дальше брейк-дэнс и, внимание,

0: кто король леса? Ты король леса. Ну вот, нашел короля леса и сам стал королем леса, конечно же. Сегодня день рождения у Анатолия Кашпировского, психотерапевта. Значит, до своей славы на телевидении Кашпировский проработал более 25 лет врачом-психотерапевтом Винницкой областной психиатрической.
1: А то и понятно.
0: Да, с психическими людьми. Вот, а также занимался со сборной СССР по тяжелой атлетике, потому что они-то... А кто-кто? Вот эти сильные люди должны быть в порядке. Правильно? Правильно. Итак, осенью 89-го на центральном телевидении Советского Союза стартует передача, называлась она «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского».
1: Так, длинное название.
0: Напоминаю, выходила по воскресеньям раз в две недели, оказывается. Во время эфиров, естественно, миллионы нас замирали перед экранами, ставили банки с водой для зарядки и слушали знаменитые установки. Внимание! «Даю установку на добро». Счет 3, 2, 1. Полетели. Значит, были еще, ну, в то время, естественно, появился бум настоящих, ну, оккультистов. Появился Алан Чумак. Вот, и в отличие от Алана Чумака, Кашпировский всегда резко протестовал, когда его назвали экстрасенсом. Вот, магом или там целителем. Подчеркивал, что имеет официальное медицинское образование, метод основан на психологическом, во-первых, внушении и, внимание, активации скрытых резервов организма и эффекте плацебо. Понимаете,
1: он хотя бы признается.
0: То есть, как бы ты, он лишь, так сказать, тебя

запрещаем целение по телевизору. И, а также вот там вся, все вот это вот по причине. Ну, была причина. Многие пациенты с тяжелыми заболеваниями, которые действительно нуждались как бы, в медикаментах и так далее, отказывались от классической медицины, надеясь на телесеансы. Но это, конечно...

0: В этот день родился Стив Возняк. Это американский программист, один из основателей фирмы Apple. Ну, в принципе, если мы говорим про, допустим, для, ну, для про Стива Джобса, да, то он визионер и маркетолог. То есть он знает, как продавать. А вот чтобы было что продавать, как раз для этого был Стив Возняк. Значит, чувак вообще феноменальный. Ну, настоящий гений от своего направления, естественно. Батя был крутым инженером, и от него этот начал как бы тоже, ну, питаться, ну, то есть заряжаться от, как от банки. Вернее, как банку заряжать. Кашпировский, а он от
1: опять
0: батя.
1: Вернулись.
0: Да-да-да. Короче, еще в колледже спаял свой этот самый калькулятор. Ну, спаял, сам сделал калькулятор. Ребят, все, смотрите, сам. Его очень сильно оценили, там дали ему призы, там все такое. И пошло-поехало. Подробнее, конечно, о Вознике мы расскажем в ближайшее время, друзья.
2: Да, чуть позже.
0: А пока, слушайте, давайте для Олечек наших сыграем Леонида Агутина.
1: Агутя.
0: У него тематическая песня про Олю.
2: Слушаем.
0: Ну, всю играть не будем, и сыграем основное.
3: Здравствуй, Оля. Пронеслись года.
0: Пронеслись.
3: Голос твой я так давно не слышу.
0: Даешь песню про Олю в телегу, сейчас будет.

0: Я надеюсь, Сашка не в обиде.
1: Не-не-не-не. Только тебе чуточку.
2: Точное время вместе с Дриме. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов. All dreams
3: in one dreamy. Точное время 7:33.
4: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариес 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома. Мы топчем песок босиком, опа, смотри, как мы чилим.
2: СВХ плюс.

0: и бодрые, танцует вам свежий гороскоп на завтрак.
1: Ну что, позавтракаем свеженьким гороскопчиком, друзья. С пылу с жару, как говорится. Погнали, Овен, давай.
2: Овен.
1: Сегодня ограничивай свои действия тем, что вам давно и хорошо известно, что вы хорошо умеете и знаете наизусть, и что вы в состоянии делать практически на автомате, дорогие овны. Необходимость изобретать что-то новое вряд ли сегодня доставит вам удовольство.
3: Пожалуйста.
2: Телец.
4: Тельцы, не стоит сегодня пытаться найти смысл жизни. Не поможет даже давно назревавшая генеральная уборка. Хотя она, конечно, не помешает.
2: Близнецы.
1: Ваше остроумие сегодня расцветет всеми красками радуги, дорогие близнецы, что поможет преодолеть непонимание некоторых близких вам людей. Так что, пожалуйста, естественно, здесь осторожно, не перестарайтесь. А то, возможно, даже кого-то своим остроумием можете обидеть. А это вам не надо точно.
2: Рак.
4: Сегодня вы будете неожиданно легко разрешать вопросы финансового порядка.
1: Вот, тихо, хорошо.
4: Но, внимательно следите за собственным языком. Его чрезмерная быстрота может навлечь на вас очень крупные неприятности.
2: Лев.
1: День сегодня будет для вас чрезвычайно удачным в смысле приобретения полезных знакомств. Внимание, да? Возможно, с первого взгляда они таковыми, кстати, не покажутся, но в будущем непременно себя оправдают. Новые знакомства сегодня. Ищущий да обрящет, Лев.
2: Дева.
4: Сегодня вы вряд ли сможете сработаться с кем бы то ни было. Возможно, девы, вы поспорите даже сами с собой. Главное, не подеритесь ни сами с собой, ни с другими.
1: Так.
2: Весы.
1: До лучших времен надо отложить, ребята, весы, посещение каких-то злачных мест. Не получите от злачного места сегодня никакого удовольствия, сколь бы хорошо выбранным вами заведение не было. Так что осторожненько.
2: Скорпион.
4: Сегодня все будет говорить вам, что цель близка и осталось только последнее маленькое усилие.
1: Руку протяни.
4: Последним оно, естественно, не будет, но не поддавайтесь разочарованию, если все не получится прям сразу.
1: Бывает. Так.
2: Стрелец.
1: А вот и стрелец, куда заводят благие намерения, знаете? Знаете? Короче, не воспринимайте это как обвинение, просто приготовьтесь, что в ответ на самые ваши лучшие предложения, да, от чистого сердца, вам пожелают что-нибудь не слишком лестного.
2: Козерог.
4: Сегодня у вас может появиться новое хобби, а возможно и увлечение. Козероги, воспользуйтесь преимуществами, которые оно вам даст. Когда-нибудь эти навыки вам обязательно пригодятся.
1: Класс.
2: Водолей.
1: Тщательно просчитай, Водолей, последствия своих всех действий, прежде чем за них приниматься. Сегодня велика вероятность наделать кучу ошибок. Короче, просчитывай, прежде чем что-то начать, сегодня продумай так, чем чревато.
2: Рыбы.
4: Сегодня вам следует быть максимально осторожным, рыбы. Небрежность дорого вам обойдется, если не навлечет прямую опасность. Пусть та неприятность, которой вам с трудом, но удастся избежать в начале дня, послужит вам предупреждением.
1: Вот так и по делам.
2: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
1: Давай! Солнце, лето, радость, бодрое утро, ребята! Это Сан-Франциско, город в стиле диско. Made in USA.

0: дорогие друзья, любители Олинг. Пожалуйста, в нашей телеге, в нашем телеграм-канале «Телега бодрости» уже открытку звуковую мы
1: выкинули.
0: Мы положили на полочку, а вы, соответственно, хватайте, там, сохраняйте, пересылайте. Для тех, кто до сих пор еще каким-то честным образом не знает, где нас в Телеграме найти, нам на WhatsApp напишите. Мы вам прямую ссылку дадим.
1: Инструкции.
0: И всегда с полочки сможете взять что-нибудь свеженькое.

0: Я сегодня с утра ехал, все нормально. Ну и Новодворский говорит, что с завтрашнего дня начинаются ремонтные работы, насколько я понимаю. Нет вообще? Ну так подойди к тебе, Володь, подойди к микрофону, ты живой, настоящий человек, мы тебя любим, давай, можно.
1: Мне
0: давай.
1: Пока известно, что закрывается с завтрашнего дня, и то с вечера. Потому что будет праздник города Риги на выходных.
0: А, все, это связано с нашей годовщиной. 825 лет.
1: 24.
0: А почему в Старой Риге поставлено 825? Я думаю, как быстро самое. Ну да, 825. Ну если было там...
2: 825.
0: Все. Короче, 825, завтрашнего дня начинаем красную...

0: знаете, чудесные люди, чудесные люди. Сегодня день рождения у Стива Возняка. Возняк, он же мистер Возняк. Значит, тот, который вместе со Стивом Джобсом когда-то стоял у истоков непосредственно Apple.
1: Да? Да.
0: Значит, как мы уже сказали, значит, Стив Джобс у нас был, ну, продажник, а паял микросхемы все и создавал всю продукцию.
1: Именно Возняк.
0: В гараже, именно Возняк. Смотрите, в 13 лет собрал свой первый калькулятор. В 13 лет спаял на транзисторах, получил высшую награду на городской научной выставке. Прикиньте, ребенок в 13 лет. Значит, до основания Apple Возняк и Джобс, знаете, что делали?
1: Но.
0: Создавали и продавали так называемые голубые коробочки. Устройство, которое генерило специальные тональные сигналы, позволявшие, внимание, бесплатно совершать междугородние и международные телефонные звонки.
1: Круто!
0: Прикинь, вообще, чуваки, что делали тогда уже? Ну, я не знаю, как не присели, непонятно. Значит, Возняк являлся убежденным сторонником открытого обмена знаниями. Говорит, ну, чего там, ну, типа...
1: Мне не жалко.
0: Раздавал схемы своих первых компьютеров членам компьютерного клуба энтузиастов совершенно бесплатно.
1: Просто так.
0: И тут пришел Стив Джобс, говорит, слушай, чувак, давай мы готовые уже микросхемы будем продавать. Вернее, не микросхемы, а эти самые платы уже готовые, спаянные. Че, зачем ты продаешь им?
1: За безумные деньги. Че,
0: ну, да, тихо, да. Типа. Значит, в 85-м году Возняк основал компанию, разработал первый в истории программируемый универсальный пульт дистанционного управления, который мог управлять сразу всей домашней электроникой.
1: Вот короче, дети обрадовались.
0: Вот о чем думал. Ну, как бы человек, да? А. И все это как бы бесплатно. Ну и, по большому счету, надо ли говорить о том, что если вот у тебя столько альтруизма, а у Стива Джобса, ну, грандиозные планы на заработок, да, соответственно, то рано или поздно тебе немножко отстранят это дело. Но, тем не менее, ребята, несмотря на то, что Возняк давно не занимается операционной деятельностью в Apple, официально остается сотрудником компании по сей день. Ребятушки. О-о-о. Выплачивается символическая зарплата 50-100 тысяч долларов в год примерно, да. Ну и представляет бренд на международных инженерных форумах, ребят. Ну, талант. Гениальный талант.
2: Владимир Белл.
3: Владимир Белл и его друзья.
2: На СВХ+.
4: В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Подарите себе роскошь по выгодной цене. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV.
6: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер!
7: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!
1: Лето. Лето на плюсе. На СВК Плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
3: Ну, потихонечку, знаете, как сразу дела не делаются, надо постепенно начинать. Вот и, в принципе, в подготовке к празднику нашего города, дамы и господа, на этом уикенде уже до завтрашнего дня там начинают обильно перекрывать Красную, но часть уже набережной начинают перекрывать в районе Вантового моста уже сегодня, насколько как бы сообщили.
4: А да? Что-то уже сейчас закрыли?
3: Потихонечку.
4: Не предупреждали даже.
3: Нет, а мы не знали, В общем, короче, кутерьма начинается, я так понимаю, что будем вздыхать, но ничего не поделаешь. Подготовка — дело такое. Друзья, сегодня день хип-хопа. Поздравляем, а?
4: Йоу.
3: Хип-хоп, напоминаем, это не только рэп, как музыка. Значит, это, напоминаем, и диджеинг, и рэп, и брейк-данс, и граффити еще. Значит, технику скретча, помните? Уикита, Jungle is Massive. Внимание! Доподлинно известный изобрел 12-летний диджей. В 75-м году громко слушал музыку, мама говорила, там что-то говорила. Он, чтобы ее послушать, остановил пластинку рукой и создал звук.
4: И такой, вот,
3: да. Что касается брейк-дэнса, значит,

0: участвовал по брейк-дэнсу. Понимаешь, это было бы... Конечно, и здесь у нас это происходило прямо вот, ну, прям у нас реально сборную можно было, ну, собирать мировую. Ну, тогда это было так, ну, на городском уровне, да? Вот, а могло бы уже быть тогда на международном, конечно же. Наши красавцы. Какая короли дискотек. Ничего не поделаешь. Да. В 2017 году аналитическое агентство официально зафиксировало исторический сдвиг. Внимание! R&B и хип-хоп, рэп, в том числе все это впервые, обналичили статус самого популярного и прослушиваемого музыкального жанра в США и в мире в целом. В 2017 году произошел сдвиг, когда рэп сдвинул популярность рока подчистую, понимаете? Вау. Ну да, ничего не поделать. Ну а что касается рэперов, до сих пор, ну, в книге рекордов Гиннесса Эминем, несмотря на то, что очень быстро, ну, скорострелов очень много. Но те, кто могут зачитать...
1: Но Эминем лучший из них.
0: В «Годзилле», например, в 2020-м, это официальная запись, в песне «Годзилла» он произносит 225 слов за 30 секунд. Это за секунду 7,5 слов. Короче, 7,5 слов, ребятушки. Ну, как бы...

0: ваша задача просто сдать его в эксплуатацию.
1: Так, дорогие друзья, ну, с самого раннего утра есть такое объявление. Кто хочет нацеловать сегодня два пригласительных билета на кинишку летнюю, юмористическую комедию.
2: И романтическую. Все это Вапола Кино. Да. И фильм называется «Только на одну ночь».
1: Только на одну ночь. Для двоих с открытой датой у нас есть предложение. Кто хочет посражаться, добро пожаловать на территорию знатного целоваки. Собирайся, народ, целоваки.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня на большей территории временами дожди, местами грозы, ветер умеренный, временами порывами до 15-20 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21, Венспилс и Лиепая без осадков и 18-19, в Даугавпилсе и Резекне дождь, гроза 19-20, в Риге во второй половине дня дождь, возможно гроза и порывистый ветер и до плюс 20.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Латвия с газа готова к отопительному сезону. Польша и балтийские страны усилили охрану важных объектов. Партию «Яблоко» в России сняли с выборов. В Риге 8 утра. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Компания «Латвиясгаз» своевременно обеспечила закачку необходимого объема природного газа в Инчуканское газохранилище и полностью готова обеспечить поставки в предстоящем отопительном сезоне, заявил председатель правления компании «Айгерс Калвитис». На общую ситуацию и цены на природный газ существенно влияют геополитические события на Ближнем Востоке и неопределенность в цепочках поставок, а также рост конкуренции между европейскими и азиатскими покупателями. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от развития глобальной ситуации и от погодных условий зимою, заявил Калвитис. Польша и страны Балтии усиливают защиту стратегических объектов, опасаясь провокаций России. По оценкам разведслужб стран Балтии, российская армия, возможно, уже планирует атаку под чужим флагом. Провокацию, когда вина будет возложена на другую страну. Соседние с Россией страны НАТО усиливают защиту дамб, электростанций и газопроводов, сообщает агентство Reuters. Американские СМИ на прошлой неделе сообщили, что по оценке американской разведки, российский президент Владимир Путин может попытаться проверить решимость НАТО, осуществив ограниченную атаку на одну из стран НАТО еще до окончания войны в Украине. За пару недель до нового учебного года Министерство образования и науки подготовило поправки, которые должны уточнить применение новой модели финансирования оплаты труда педагогов со следующего учебного года. Одно из предложений предусматривает в этом учебном году сохранить госфинансирование зарплат педагогов в группах 10-12 классов, в которых насчитывается не менее 15 учащихся. Нынешние правила определяют порог в 30 учащихся. В первых 6 классах допускается колебание численности в пределах 25%, а в 7-9 классах в пределах 10%. Такое переходное решение даст самоуправлениям больше времени для адаптации к новой модели финансирования. Верховный суд России снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. Иск подала партия «Родина». Она обвинила «Яблоко» в различных нарушениях, включая незаконную предвыборную агитацию и поддержку экстремизма. Решение суда не вступило в законную силу, «Яблоко» его обжалует. Решение Верховного суда снять с выборов партию «Яблоко», которая шла в Госдуму с антивоенными лозунгами, говорит о том, что власть испугалась, заявил председатель политического комитета «Яблоко» Григорий Явлинский. На Тихоокеанском побережье Колумбии произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,4 балла. Погибли по меньшей мере 69 человек. Мэр Кали, третьего по величине города Колумбии, сообщил, что обрушились не менее 20 зданий. Подземные толчки ощущались и в столице страны Боготе. В Риге во время промывки магистрального водопровода на этой неделе возможно помутнение воды в районах Браса и Центр, сообщили в Рига Суденс. Промывка водопровода начнется в 8 утра сегодня и продлится до 8 утра пятницы. Будет промыт участок магистрального водопровода протяженностью около 5,5 километров от улицы Клиену до бульвара Райниса. Жителям отдельных домов на этом участке следует считаться с возможным шумом в трубах в ночное время во время проведения работ. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
1: В магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим. СВХ+.

0: плюс.
1: Слушайте, ну, начинается перекрытие, да, начинается перекрытие набережной к предстоящему, вот, значит, празднику города. Значит, немножко сумбурно Алешка рассказал. Это Алешкин был, да, голос? Давай, сейчас, секундочку, я тебя на полтора, да.
2: Доброе утро.
1: Привет.
2: Доброе утро. Как кого предупреждал, но логично, что вы первый раз узнали сейчас с утра. Закрыта полностью от Каменного моста до Вантового моста вся набережная напротив старого города. В результате этого есть поток со стороны Кингракса, грубо говоря, базара. Под железнодорожным мостом уже мигающий светофор желтый. Всех заворачивают на Каменный мост. И потом этот поток, в котором мы уже находимся, по Вантовому пытается вернуться в старый город.
1: Короче, значит, схема такая. Между Каменным и Вантовым закрыта территория. Соответственно, если ты хочешь проехать по этому участку, то тебе нужно будет свернуть на Каменный, потом вернуться через Вантовый. Представляете, что какой ад сейчас уже начал твориться на Вантовом, и все люди, которые, для которых Вантовый — это центральная артерия, такие немножко: ребята, откуда вы?
3: В общем, стараемся там не ехать.
1: В общем, нет, ну, по возможности, конечно, но путь такой. Если едете по генерала Радзине, выезжаете на этот самый, на набережную, то через Каменный, через Вантовый и потом каким-то образом, ну, дальше по маршруту следования корректируйте. Вейс используйте, ребята вам поможет наверняка.
3: Да-да-да.
1: Но будем готовы. У нас в выходные праздники, ну и, соответственно, с этим...
3: 825 годиков.
1: Вся подготовочка, да. Ну, так сказать, неудобство.

0: И тут на дискотеках начинали неистово танцевать.
1: Брейк-дансить?
0: Ударил! Значит, всем участникам танцевального движения тех времен, Богдан Титомир, группа «Высокая энергия», «Делай как я» в 2026-м, ребят.

0: блюжьими губками. Дорогие друзья, итак, внимание, внимание, внимание! Для того, чтобы стимулировать целование, мы выставили на кон открытые билеты на сеанс конкретного фильма.
1: Фильм только на одну ночь. Он так называется, в Аполло кино. Он уже идет.
0: И, ребята, это летняя. Это комедия.
1: Романтическая.
0: Вот про то, как двое друг друга нашли случайно в Нью-Йорке. О! И им там все мешает.
1: Да.
0: Все мешает. Всегда. Все мешает, все встретится, мешает. Хорошо. Итак, мадам и месье, прямо сегодня и прямо сейчас на ваших глазах происходит эта магия созвона. Мы звоним Сереже. Сережа у нас выбран сегодня целовакой. Его целовачество. Серджио, так, прием. Доброе, бодрое утро.
2: Доброе утро.
0: Бодрое утро, касатик. Сегодня написал, что в преисполненном настроении.
1: Почему бы?
0: Что?
1: Тогда берем.
0: Что сегодня так повлияло на твое настроение? Расскажи, что сегодня особенно? Сегодня, казалось бы, вторник. Вот так. Что сегодня повлияло на твое настроение, Сереж?
2: Солнечная погода.
0: Солнечная погода. Вот. Этого вполне достаточно. Так, ты у нас назначаешься главным целовакой. И у нас против тебя играть будет, естественно, кто?
1: Кто?
0: Недотрога будет играть, естественно.
1: А как здесь зовут?
0: Знакомимся с Недотрогой. Знатный целовака. Недотрогой у нас сегодня играет Анастасия. Анастасия, значит, на вопрос наш напиши три странных факта про себя. Она такая говорит, во-первых, мне 34 годика. Я, странный факт, я добрая и хорошая девочка. В 2026 году
1: это странный факт.
0: Это действительно странный факт. И вот сегодня такого человека тебе предстоит, предсказав, перецеловать. Настенька уже поставила свою защиту из пяти, так сказать, щек защищенных.
1: Давай, осталось только разгадать.
0: Сережа, давай хитрость женщины, так сказать, попробуй переиграть. Давай, погнали. Куда целуем?
2: Давайте начнем слева.
0: В левую щеку решил ты начать, да? Так, она защитила как раз-таки левую. Давай попробуем дальше. Как думаешь?
2: Тогда повторим.
0: Повторить решил? Ладно. Она сыграла, что будешь делать дальше? Пан или пропан?
1: Давай, чё.
0: Ты сейчас по острому льду ходишь. Представляешь себе, какое
2: начало? Давайте сменим направо.
0: Направо решил сменить? Это твое заднее слово? Не хочешь,
2: заднее.
0: Не хочешь? Заднее, говорит, не придумаешь. Слушай, не хочешь поменять?
2: Нет.
0: Я предложил.
1: Ну,
0: я... Ну, не хочешь, ладно, смотри сам. Давай. Серега, она разбила нас в пух и прах просто.
1: Женщина.
0: Две левые. А мне просто интересно, а дальше бы, если бы, допустим, ты отгадал, куда бы дальше бил? В правую или левую?
2: В правую.
0: А она поставила еще одну правую. То есть у нее две левые, две правые, а потом левую добила. Короче, она сегодня вычислила.
1: Просто переиграла тебя.
0: Переиграла. Но, понимаешь, но с женщиной сражаться в этом, это...
1: Ой, как сложно.
0: Это невозможно просто. Сережка, вот, ты же женатый человек, правильно, Сереж?
2: Да.
0: Да, скажешь, бесполезно. Сражаться. Все, желаем удачи, спасибо большое за твою помощь, хорошего дня, ты молодец. Пока, дорогой, пока. Молодец. Так, ну все, ребятушки.
1: Это было слишком быстро.
0: Это было слишком быстро, но с другой стороны, Настасья такая, а было неплохо.
3: У верблюда губы есть, не для целоваться. Он колючки ими ест, чтоб потом плеваться.
4: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил, поместится, мы сами все сделаем. Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. и творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
6: Выгодное предложение уже в Бунецке в Сабеце. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимес АБЦ.
7: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
8: Биг Банк платит своим клиентам?
9: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
10: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: СВХ.
1: Здоровье!
2: Доброе утро. На Старовом мосту, в сторону ИС-центра, около сгоревших складов, в среднем ряду стоит поломака, бузик. Очень опасно. Все пытаются его объехать, и создается аварийная ситуация.
1: Спасибо большое, Владислав. А где там сгоревшие склады? Возле островного моста, не знаю. Но там бузик стоит посередине. Прям в средней полосе, ребят. В сторону Юрмалы.

0: Так, ну, Рижская дума, сейчас позвонили в Рижскую думу, все, официально, ребята, значит, от Каменного до Вантового моста, вот с сегодняшнего дня, уже сейчас, до 16 числа включительно, пока будет праздник у нас, проезд закрыт.
1: До вечера воскресенья.
0: До вечера воскресенья, да. Фу.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Вика, ты кто по гороскопу? Мне просто интересно. Ну, короче, рассказываю. Полина решила, ну, написать голосовое быстренько по основному мосту, там, посередине основного моста, туда, блин, там, где сгоревшие какие-то склады.
1: Впервые слышу.
0: Ну, неважно, где там ездили. Короче, там посередине, на центральной полосе стоит фура. Вообще без ничего. Без знака, без моргающего. Ну, как бы, что могу, то делаю. Вот. И писала голосовое сообщение нам, ну и так тебе тяжело, знаешь, как бы не сфокусировался, начинаешь начитывать.
1: Волнуется.
0: Понимаешь, что как бы не получается, но не бросает, понимаешь?
1: Не сдается.
0: Да, можно же бросить, потом стереть, ну и по новой переписать. Но нет, не сдается, наш гордый варяг до конца добил, уже самой весело, но это подняла себе настроение.
1: Да.
0: Сама, конечно.
1: И нам тоже.
0: Кто-то по гороскопу никогда не сдается. Водолей, это Водолею присуща такая тема, Водолей не. Я добью. Молодец, ну подняла настроение нам, подняла настроение себе. Так, ну из мира ИИшки хотите?
1: Хотим.
0: Новинку, значит, но это не музыка, это новые фишки. Как продвинулись нейросети. Короче, чувак, знаете такие, допустим, у тебя есть абонемент, и у тебя там есть возможность посещать любые групповые занятия, которые происходят в фитнес-зале.
1: Есть такое дело?
0: Ну да, твоя задача, значит, допустим, каждая тренировка имеет свое количество слотов, то есть открытых вакансий. 20 mm-hmm. человек. Ну, зал вмещает 20 человек. На эту тренировку могут прийти и записаться 20 человек.
1: Максимум 20 человек.
0: Записываешься на тренировочку. Допустим, у тебя там в течение недели ты можешь какой-то... У тебя есть какой-то вот...

0: Анатолий, который был записан.
1: Был Анатолий.
0: Был Анатолий, был записан.
1: Анатолия не стало.
0: Да. Анатолия выкинули, а записали... программа записала этого чувака, выкинув Анатолия. Более того, программа пошла дальше. Говорит, хочешь, я это самое запишу тебя, типа, на год, образно выражаясь, на полгода вперед. Угу. Он говорит, такое невозможно.
2: Возможно.
0: Записал. Короче, прикинь вообще, что творит? Что творит?
1: Это будущее.
0: Что творит? Но больше всего мне порадовало, представьте себе фотографию, обычная какая схема. Ты не знаешь, что делать. Вот у тебя тут какая-то сложная система, ты присылаешь фотографию этой системы чату GPT, или любой другой нейросетке.
1: Или другому.
0: И говоришь, слушай, вот здесь вот что нужно делать? И тут тебе реально, он знает, что это за система, находит эту систему, говорит, вот это делать так, так и так. Короче, чувак присылает фотографии руля какого-то гольфа. Volkswagen гольфа. Mm-hmm. Как включить автопилот? Фотографию присылает, тот такой говорит, вот там вот слева кнопка «он».
1: А тыкай туда.
0: А тот смотрит, а там не он. Там просто, фотография довольно-таки с большого, дальнего расстояния. Mm-hmm. Он говорит, это не кнопка «он», это кнопка 0-1, она не относится к этому. И сделает приближенную фотографию.
1: Так.
0: Чувак говорит, да нет, вот нажимай кнопку «он». И присылает фотографию, где он дорисовал кнопку «он», короче, рядом. Причем так, как будто это действительно...
1: Я добьюсь своего.
0: Действительно есть все-таки. Вот это на какой уровень сейчас уже хитрость продвинулась?
1: Хитрый GPT.
0: К нам пришел господин Новодворский, сейчас про спорт расскажет. Видите, в шортиках, посмотрите, в кедах, в гетрах, в шортиках.
3: Давай. Новости спорта.
4: Мужская сборная Латвии по баскетболу официально начинает подготовку к очередным отборочным матчам чемпионата мира 2027 года против сборных Хорватии и Израиля, который состоится в конце августа. Команда находится в сложном турнирном положении, и ряд ключевых игроков не смогут принять участие в этих играх. Спортивный директор сборных Латвии и бывший капитан национальной команды Дайрис Бертенс рассказал порталу ЛСМ о ситуации. Кристо Порзингис не сможет присоединиться к команде из-за интересов своего клуба, а несколько других игроков приняли решение не приезжать на сборы по личным причинам. Дайрис Бертенс на прошлой неделе неожиданно заявил об окончании карьеры в сборной Латвии. Не смогут поучаствовать также по различным причинам братья Куруцы, Родион и Артур. А накануне стало известно еще об одном игроке, кто не сможет помочь сборной Латвии. Это Артурс Жагарс. Женская сборная Латвии по баскетболу U18 уступила итальянкам со счетом 68-82 и заняла 8-е место на юниорском чемпионате Европы, который завершился накануне в Стокгольме. Это лучший результат латвийских команд на таких соревнованиях этим летом. А титул сильнейших на континенте в этой возрастной категории завоевали баскетболистки сборной Испании, в финале разгромившие француженок 82-46. Союз Европейских футбольных ассоциаций, Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна и Азиатская конфедерация футбола призвали провести независимую проверку действий президента Международной федерации футбола ФИФА Джани Инфантино на фоне скандала вокруг его плана частичной приватизации международных турниров, от которого позднее было решено отказаться. Когда доверие подорвано обманом, когда человек ставит себя выше коллектива, доверившего ему власть, значит, он пренебрегает своим долгом, говорится в совместном заявлении о 56-летнем главе ФИФА. Ранее УЕФА пригрозила бойкотировать чемпионаты мира среди мужчин и женщин до тех пор, пока не получит полные гарантии, что в будущем подобные схемы предлагаться не будут. Сегодня в Пинке Марупского края состоится закладка капсулы времени теннисного центра Эрнеста Гулбиса. Как сообщалось ранее, фонд Эрнеста Гулбиса поддерживает молодых латвийских теннисистов, предоставляем теннисные стипендии. Гулбис на протяжении многих лет был лидером рейтинга латвийских теннисистов. В ходе своей профессиональной карьеры он достиг 10-го места в международном рейтинге. Это были спортивные новости на СВХ+.

0: для тех, кто выезжает попозже. Бодрый краткоскоп. Овен.
1: Дорогие наши красивенькие овны, по-коротенькому, сегодня ваш гороскоп выглядит, ну, таким образом. Лучше заниматься привычными делами и не экспериментировать с чем-то новым. И будет прок, будет к осени пирог.
2: Телец. Не ищи сегодня ответы на глобальные вопросы, Телец. Лучше займись простыми и понятными делами.
1: Так.
3: Близнецы.
1: Именно юмор близнецы поможет наладить взаимопонимание с близкими людьми. Главное сегодня, ну, в потоке вот своего юмора случайно никого не задеть. Да не переборщите.
2: Рак. Финансовые вопросы решатся легко, но будь осторожнее со словами.
1: Да, опять же обидеть кого-то можно.
3: Лев.
1: Лев, сегодня новые знакомства. Именно новые знакомства могут оказаться неожиданно полезными в будущем, хотя сначала даже так не покажется.
3: Дева.
2: Дева, работать с кем-то сегодня будет непросто, поэтому просто постарайся избегать лишних слов.
3: Весы.
1: Внимание, шумные развлечения весы сегодня вряд ли принесут твое удовольствие. То есть эти злачные места все откидывай. Лучше выбрать спокойный отдых.
3: Скорпион.
2: Скорпио сегодня близки к цели, но будь готов приложить еще чуть-чуть усилий.
1: Да.
3: Стрелец.
1: Даже если ваши лучшие намерения сегодня, ну, как бы появятся лучше, и они могут встретить неожиданно негативную реакцию, ребята. Поэтому схема такая. Не надо лезть и предлагать какую-то свою помощь, как где вас не просят. И этого будет достаточно.
3: Козерог.
2: Новое увлечение может подарить полезные навыки, которые козерогам еще пригодятся.
1: Пригодятся новое увлечение, да?
3: Водолей.
1: Хорошо сегодня, хорошечно. Обдумывай каждый вот свой водолейский шаг сегодня, чтобы избежать досадных ошибок.
3: Рыбы.
2: Будь особенно внимателен и осторожен, рыбы. Сегодня небрежность может, ой, как дорого тебе обойтись.
1: Небрежность, невнимательность дорого может обойтись.
0: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.

0: 4 билета на Сплина.
1: Да ладно.
0: Два раза по два.
1: Именно так.
0: Мы будем разыгрывать в конце недели два комплекта. А перед этим нам нужны 5 финалистов. 5 финалистов, которых мы с помощью кода доступа в ближайшее время будем отбирать. Вчера у нас был один.
1: Сегодня будет второй.
0: А сегодня будет второй.

0: 4.
1: Размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Redzes Festivals Visionete Opticals. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles irte. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV.
5: Начните новый учебный год в уютном доме. Только до 21 августа в Гентаро Мебелес прямые диваны и мягкие кровати со скидкой 15%. Мебельная коллекция Чарли со скидкой 20%. А матрас 1,60 м Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Только 199 евро. Гентаро Мебелес LV.
6: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: SVH+.

0: свобод доступа.
1: Итак, дамы и господа, напоминаем, 5-й сентябрьский вечерочек.
2: Уже очень скоро.
1: Вандерсала, эксперты настоящей интеллигентной меланхолии и музыкальные философы Александр Васильев и группа Сплин полным составом
2: едут к нам.
1: На Вандерсале дают перформанс, та самая музыка, та самая атмосфера, те самые эмоции. Все это Сплины, друзья, 5 сентября, Вандерсала.
2: Билеты на fridayticket.com. У нас раздача.
1: У нас раздача, две пары билетов мы разыграем в пятницу, а пока добро пожаловать в финал.
0: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
2: 1804 год. В этот день Австрия стала империей.
1: Ребята, поздравляем.
2: Поздравляем.
1: Поздравляем.
2: С праздником.
1: Ну, Великая Австрийская империя. Бабла было так вообще много. Запредельно. Значит, внимание, вопрос. Какой известнейший композитор эпохи классицизма родился на территории современной Австрии, ребята?
2: Вольфганг Амадей Моцарт.
1: Единичка.
2: Рихард Вагнер.
1: Это двойка.
2: Антонио Вивальди.
1: Это тройка.
3: Вторая цифра.
2: 1950 год. В этот день родился Стив Возняк, американский программист и один из основателей фирмы Apple.
1: Ребята, какое из этих трех культовых устройств от бренда Apple было представлено самым первым?
2: Планшет iPad.
1: Единица.
2: Смартфон iPhone.
1: Смартфон iPhone. Это двойка.
2: Медиаплеер iPod.
1: Это тройка.
3: Третья цифра.
2: В этот день, в 1909 году, американский пароход «Арапауэ», задрейфовавший по пути из Нью-Йорка в Джексонвилл, первым в мире передал по радио сигнал СОС.
1: Все, ребята, внимание, внимание, внимание, про сигналы. Вопрос сигнальный. Во время конклава, когда Папу Римского-то выбирают, кардиналы, естественно, голосуют в Сикстинской капелле, да? А бюллетени потом сжигают в специальные печи. Дым какого цвета указывает собравшимся всем остальным на площади и по телевизору смотрящим, значит, что новый Папа Римский успешно выбран.
2: Дым какого цвета?
1: Да.
2: Черный.
1: Черная единица.
2: Белый.
1: Это двойка.
2: Или красный.
1: Это тройка.
3: Последняя цифра.
2: В этот день родился Сергей Мавроди.
1: Мавроди.
2: Предприниматель и основатель акционерного общества МММ.
1: Ребята, на пике популярности МММ наличных денег в офисах компании было настолько много, и они поступали каждый день, что пересчитывать их было просто невозможно. В каких единицах измерения Мавроди посчитывал поступавшую выручку, ребята?
2: В комнатах.
1: Комната единица.
2: В килограммах.
1: Килограмма это двойка.
2: В грузовиках.
1: Тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25 45 25 25. Удачи!

0: на СВХ плюс. СВХ плюс.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Ну что, дружище, давай правильные ответы выдадим на гора.
1: А погнали.
0: Ну, так, значит, ну как, который из перечисленных композиторов эпохи классицизма родился на территории современной Австрии, ребятушки?
1: Ну, Моцарт.
0: Моцарт.
1: Австрийский классик.
0: Ну, а, камон, ну, Моцарт. Ну, Моцарт. А Вагнер где родился, товарищи?
1: Где-то в Германии, по-моему.
0: Германский, ага. Да. А Антонио Вивальди.
1: Ну, итальяно.
0: Не итальяно веро. Ну, конечно. Но, ребятушки, если бы вы были в Австрии, то обязательно бы себе купили побольше конфеток Моцарт. Или,
1: вот.
0: Или там эти...
1: Где он нарисован?
0: Ликеры там всякие. Безалкогольные, конечно. Конечно. Алкогольные. Там все в Моцарте. Вот это... Приезжаешь,
1: все в Моцарте.
0: Все в Моцарте. Куда не наступишь, ты на Моцарта наступаешь.
1: Как будто выборы Моцарта.
0: Почему да? Ну, по крайней мере, если не знали, просто будьте к этому готовы, ребят. Вы должны предупредить. Внимание! Какое из этих трех культовых устройств Apple было представлено самым первым? Ну, то есть мы дали планшет, iPad, смартфон, iPhone. Это как Турман-Мурман, только смартфон, iPhone. И медиаплеер iPod. Ребятушки, ну и все началось с iPod'а. В 2001 году начали вот так вот постепенно. А потом уже был iPhone в 2007, то есть спустя 6 лет. И еще спустя 3 года в 2010 выкатили первый iPad.
1: Ну, планшетик, да.
0: Они от простого к сложному. Mm-hmm. От простого к сложному. Ладно, поехали дальше. Во время конклава, когда выбирают Папу Римского, кардиналы голосуют, там на бумажечках пишут. Потом, значит, проголосовали. Не получилось, например. И они, значит, кидают в печь.
1: Угу.
0: Сейчас будем переголосовывать. Договоримся и будем по новым голосовать.
1: А мы видим.
0: И вот, значит, они кидают это в печь и подкладывают, ну, не знаю, например, рубероид.
1: Ну, например, да.
0: Например. Угу. И дым получается черным из трубы идет. Потому что, ну, у них же телефонов у них нет. Они не общаются с внешним миром. Двери все запечатаны, закрыты. И никто не знает, выбрали, не выбрали. Так вот, они таким вот образом подают черный сигнал, если папу не выбрали. А когда выбрали, тогда они не подкладывают рубероид, они подкладывают что-то другое.
1: Да. Чтобы, ну, и дым получается белым.
0: И дым получается белым. И все ждут, когда пойдет из трубы белый дым. И это будет означать, что новый папа выбран.
1: Ура, победа.
0: Ура, победа, скажите, кто.
1: Да. Вот, а вот, если дым красный, значит, у них уже банкет начался.
0: Нет, красного нет.
1: Я так думаю.
0: Нет, вот, ты говоришь.
1: Я так думаю.
0: И я так думаю.
1: Да.
0: И потом про красный рассказываю, потому что ты, ну, ты...
1: Ладно, ладно.
0: По очень тонкому льду идешь.
1: Есть либо черный, либо белый.
0: Посмотрим, какой от тебя пойдет дым теперь. После всего этого. Умник.
1: Проверять мы, конечно,
0: на
1: же не будем.
0: На пике популярности МММ, друзья, аккумулировало нас, ну, просто безумное количество наличности. Но многие вляпались. Значит, в 94 году в системе МММ, вообще во всей, вкладчиков от 10 до 15 миллионов человек состояло. Каждый приносил свой кэш для того, чтобы получить... 10 раз больше кэша! Через 2 дня!
1: Мы так обещали.
0: Крэкс-пэкс-пэкс. Короче, и это все аккумулировалось. И финансовые потоки были настолько гигантскими, что деньги в офисах не успевали пересчитывать. И их, по это официально рассказывал сам Мавроди, их считали в комнатах.
1: Господи.
0: Именно в комнатах. Значит, соответственно, компания аккумулировала до трети государственного бюджета страны в определенный момент. Представляешь?
1: Вау.
0: Наличных всех денег страны было там у них. Итак, код доступа назначьте, пожалуйста.
1: У нас сегодня 1-3-2-1.
0: Очень хорошо.
2: Мне пора домой. Как сладок был голос твой. Пора.
3: СВХ+.

0: Сегодня на большей территории временами дожди, местами грозы, ветер умеренный, временами порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21, Венспилс и Лепа и без осадков 18-19, в Даугавпилсе и Резекне дождь, гроза 19-20, в Риге во второй половине дня дождь, гроза, порывистый ветер и до плюс 20.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Латвия с газа готова к отопительному сезону. Польша и Балтийские страны усилили охрану важных объектов. После полудня объявлено желтое предупреждение о грозе. В Риге 9 утра и новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Польша и страны Балтии усиливают защиту стратегических объектов, опасаясь провокаций России, сообщает агентство Reuters. По оценкам разведслужб стран Балтии, российская армия, возможно, уже планирует атаку под чужим флагом. Провокацию, когда вина будет возложена на другую сторону. Соседние с Россией страны НАТО усиливают защиту дамб, электростанций и газопроводов. Американские СМИ на прошлой неделе сообщили, что по оценке американской разведки российский президент Владимир Путин может попытаться проверить решимость НАТО, осуществив ограниченную атаку на одну из стран НАТО еще до окончания войны в Украине. Компания «Латвиясгаза» своевременно обеспечила закачку необходимого объема природного газа в Инчуканское газохранилище и полностью готова обеспечить поставки в предстоящем отопительном сезоне, заявил председатель правления компании «Айгерс Калвитис». На общую ситуацию и цены на природный газ существенно влияют геополитические события на Ближнем Востоке и неопределенность в цепочках поставок, а также рост конкуренции между европейскими и азиатскими покупателями. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от развития глобальной ситуации и от погодных условий зимой, заявил Калвитис. За пару недель до нового учебного года Министерство образования и науки подготовило поправки, которые должны уточнить применение новой модели финансирования оплаты труда педагогов со следующего учебного года. Одно из предложений предусматривает в этом учебном году сохранить госфинансирование зарплат педагогов в группах 10-12 классов, в которых насчитывается не менее 15 учащихся. Нынешние правила определяют порог в 30 учащихся. В первых шестых классах допускается колебание численности учащихся в пределах 25%, а в седьмых-девятых классах в пределах 10%. Такое переходное решение даст самоуправлениям больше времени для адаптации к новой модели финансирования. Верховный суд России снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. Иск подала партия «Родина». Она обвинила «Яблоко» в различных нарушениях, включая незаконную предвыборную агитацию и поддержку экстремизма. Решение суда не вступило в силу, «Яблоко» его обжалует. Решение Верховного суда снять с выборов партию «Яблоко», которая шла в Госдуму с антивоенными лозунгами, говорит о том, что власть испугалась, заявил председатель политического комитета «Яблоко» Григорий Явлинский. На Тихоокеанском побережье Колумбии произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,4 балла. Погибли по меньшей мере 69 человек. Подземные толчки ощущались и в столице страны Богате. Сегодня с полудня и до 15 часов в Латвии ожидается гроза с резкими порывами ветра, предупреждает Латвийский центр окружающей среды и объявляет желтое предупреждение о непогоде, которое будет действовать с полудня до 9 часов вечера. Желтый уровень означает, что погодные условия не являются опасными, однако следует соблюдать осторожность и не подвергать себя ненужному риску. Особую осторожность следует соблюдать в лесу и на открытой местности. Местами возможны перебои с электроснабжением. Ливни могут привести к быстрому повышению уровня воды и затоплению низинных территорий, а условия движения на дорогах могут осложниться из-за ухудшения видимости и аквапланирования. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Уильямс.
1: С днем хип-хопа!
2: Поздравляем!
1: Короче, конечно, поздравляем. Значит, вот, хип-хоп-маньяки на острие атаки. Бонжорно свежим, так сказать, свежему пополнению. 11 августа у нас на календаре.
2: Вторник.
1: И свежего закрыли от, ну, набережную от Каменного до Вантового моста, ребятушки.
2: Все верно.
1: Готовимся к празднику. На этих выходных большой шабаш.
2: 825.
1: Веселье, да, собирается. Ну и все это, конечно же, нужно привести, так сказать, в состояние, когда кто-то скажет: все, эсэм готовы, мы готовы, давайте, приходите все. Вот, а мы придем, конечно.
2: Будет
1: же
2: праздник.
1: Будет праздник, все выходные. Рига празднует свой день рождения, ну, а мы, соответственно, ребята, готовимся уже с Аней летом. Значит, начало осени, друзья.
2: 5 сентября.
1: На
2: Вандерсала.
1: Там прилетает группа Сплин для того, чтобы куражить. Ну, и мы, естественно, раздобыв два комплекта пригласительных билетов для двух человек, соответственно, вернее, ну, каждый из них для двух. То
2: есть два по два.
1: Будем разыгрывать в пятницу вот эти два комплекта среди тех, кто на протяжении этой недели в коде доступа будет, ну, молодец больше, чем остальные.
2: Чуть-чуть больше, да.
1: Значит так, сегодня у нас 18 человек только с правильными ответами.
2: 18.
1: Да прикинь вообще.
2: Ой-ой-ой.
1: Сгорели, конечно же, очень много людей сгорело на Мавроди.
2: Опять Мавроди?
1: Ну, Мавроди, да. Опять сгорело на Мавроди. Казалось бы, уже сколько лет прошло, а все сгорело. А сгорели.
2: А все сгорают, да.
1: Да-да-да, ничего не поделаешь. Давай, выбирать. Прошу.
2: 9-й.
1: Так.
2: Снизу.
1: Да.
2: От WhatsApp.
1: От WhatsApp. 1, 2, 3, 4. Закончились смс-ки.
2: Ой-ой-ой.
1: 5, 6, 7, 8, 9. Андрей. Проверяем.
2: Андрей.
1: Значит, код доступа проверим. 1, 3, 2, 1. Все правильно, да?
2: Да, все правильно.
1: 1, 3, 2, 1. Андрей.
2: Привет, Андрей.
1: Телефон твой заканчивается на 5035, чтобы не было, ну, как бы, так сказать, возрадовать другого возможного Андрея. Я не знаю, там есть. Поздравляем. Добро пожаловать в финал. Ты теперь не просто Андрей, а Андрей наш мега-финалист. Молодец.
3: Бодрые. Владимир Вал и его друзья.
0: На СВХ плюс.
1: Yes! Летние вайбы, ребятушки, летнее настроение. И многие обратили внимание, спасибо большое. И я тоже обратил внимание. Блин, вот вроде недавно Рига 800 была. Вот Рига 800, и тут прогуливаясь со старшей дочери по старой Риге, вдруг, ну, прям возле лаймовских часов увидел надпись «Рига 825». И думаю, господи, как быстро пролетело-то, два?
2: А я не помню.
1: А это,

0: Предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Усталость – это не норма. Проверься. В Центральной лаборатории общий анализ крови, ферритин и другие важные показатели в комплекте запасы железа всего за 14 евро 99 центов. Без направления от врача. С картой лояльности в СЛИБА. Не жди в очереди. Записывайся на лаборатория.лв. Код Центральной лаборатории 0100-68302.
2: Люди бодрые.
3: Владимир Вэл и его друзья.
2: На СВХ+.

0: Что? Что ты говоришь?
1: Клевета на Левитана.
2: Игра на усвояемой массе. Аудиалы, добро пожаловать.
3: И на золотые уши.
2: Да-да-да, золотые уши Прибалтики собираются воедино. Для чего? Для того, чтобы что-то услышать, расслышать и написать буковками.
3: И прислать нам на WhatsApp.
2: Да-да-да, сумятицу. В принципе, такое задание. Друзья, на этой неделе мы разыгрываем аж два комплекта. Две подарочные карты на 50 евро от парка активного отдыха и развлечений Йип-Марупита.
3: Йип-Марупита – это место для отдыха, праздников и приятного времяпровождения вместе.
2: Ребята, прокат суп-досок, и пляжи, и площадка для пляжного волейбола, и банька, и уютные домики. Вот, и оборудование пространства для пикничков, для празднования дня рождения, встреч с друзьями, корпоративных мероприятий, концертов – все заточено под отдых, ребятушки.
3: Твой питомец тоже будет здесь желанным гостем. Для собак есть собственный пляж.
2: Ребята, отдыхайте, празднуйте, наслаждайтесь временем, проведенным на природе с близкими.
3: В Йип-Марупита невозможно заехать всего на пару часов.
2: Ну вот и приз будет разыгран в виде двух 50-евровых подарочных карт вот уже в эту пятницу. Добро пожаловать.
3: А пока нам нужен второй финалист.
2: Сейчас нам нужно рассумятить всю мячицу. Как и подобает по правилам нашей игры, в эфире сейчас дважды будет произнесена одна и та же фраза. Услышь фразу и, соответственно, в буковки переведи, вот, напечатай и пришли нам на WhatsApp.
3: 25, 45, 25, 25.
2: Ну, в принципе, все. Задача у нас готова. Слушаем. Дважды. 3, 2, 1.
4: Толик лег на суп-доску и река понесла его в океан. Толик лег на суп-доску и река понесла его в океан.

0: СВХ плюс.
1: На погодке на сегодняшний день большая часть территории страны все равно сегодня дожди. Местами грозы, ветер умеренный, временами порывы, тоже будет 15-20 метров в секунду. Велспилс слепая сегодня днем без осадков. Вам повезло, 18-19 градусов. Даугавпилс резакне, вот здесь уже дождь и гроза, плюс 19, плюс 20. Столица во второй половине дня дождь, гроза, порывистый ветер до плюс 20 градусов. Сегодня прогреваемся, ребятки.

0: Люди мудрые.
1: Владимир Вэл и его друзья.
0: На СВХ плюс.
2: Так, ну и, конечно же, чего там это самое тянуть-то? Уже все ответы присланы. Вот, и могу сказать так. Либо, короче, нужно рот побольше набивать. Либо просто восторгаться.
3: Слишком легко.
2: Нет, ну, как бы наши справляются, понимаешь? Причем справляются в таком...
3: Ушастые.
2: В огромном количестве, вот. Тут одно из двух. Либо надо побольше пихать, вот, либо что-то посложнее.
3: Ну, запихнем в следующий раз, ладно.
2: Но с другой стороны, значит, восхититься всегда приятно, всегда хорошо.
3: Какое было задание у нас?
2: Итак, задание у нас было сегодня такое. Внимание, такое.
4: Толик лег на суп доску и река понесла его в океан.
2: Толик лег на суп доску и река понесла его в океан.
3: Далеко-далеко.
2: Как же мы тебе завидуем, да. Толик, понимаешь? Каждый на свое месте сейчас тебе немножечко завидует, Толик.
3: Хотим быть как Толик.
2: Итак, друзья, я могу сказать, я перестал читать, я проверил первые 6, потому что я думал, ну, возможно, с Толиком будут проблемы. Потому что как там, что там, нет. И только один человек написал Павлик, а все остальные услышали Толика.
3: Молодцы.
2: Вот, а дальше там уже как бы проблем не возникало, поэтому я даже не смотрел. Безумное количество. Дай мне случайное число от и до.
3: 16.
2: Да.
3: И снизу.
2: Снизу. Да? Играли мы по WhatsApp, поехали. Снизу. Отлично. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
3: 16.
2: Черно-белая фотография. Так, кто это? Артем. Артем сидит на стуле на своей аватарке. Высокий
3: Артем.
2: Стул. Это профессиональная фотосессия для WhatsApp. Очень хорошо, хорошо.
3: Спешл.
2: Артемочка, 74-76, финал твоего номера телефона. И, в принципе, твое имя среди наших финалистов пятничных, где мы будем разыгрывать две подарочные карты.
3: На 50 евро от ЕП Марупита.
2: Да-да-да, это парк активного отдыха на природе. Ребята, все, что нужно. И ты уже под номером 2 будешь выступать. Сегодня вторник, да, поэтому под номером 2. Твое. Все, ждем пятницы. Спасибо большое. Земфирка, давай. Небо, море, облака.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: бодренькое утрица, ребятушки.
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Вроде наступила Мавродя. Сегодня тот самый день, когда появился на свет один из самых знаменитых медийных людей, и не только в 90-х годах, ребятушки. Сергей Мавродя, предприниматель и основатель того самого акционерного общества МММ. Ребятушки, значит, ну, фигура...
3: Пирамидовидная.
0: С самого детства, ну, то есть человека, который, в принципе, сам все создал, идею, от идеи до исполнения, вот, и это масштаб, конечно, ну, поражает, до сих пор поражает. В школьные годы...
3: так не смог.
0: Ну, это задатки были, значит, в школьные годы, значит, он с первого раза на память мог воспроизвести фрагмент текста из книги любой длины. Внимание, любой длины. И решить в уме сложнейшие математические задачи, побеждая на всех школьных олимпиадах по физике и математике. Ну, то есть для него математика это было... Он в этом был реально... Он реально, вычислительная машина. Значит, изначально в 89-м году МММ создавалась не как пирамида, а как обычный кооператив по торговле импортной оргтехникой и компьютером. Вот. Ну, название из Мавроди, его брат Мавроди и еще, значит, жена брата Ольга Мельникова, короче. Три. Все. Оттуда решили ничего не менять. На пике популярности, как мы уже рассказывали, в 94-м году в системе МММ состояло, по разным оценкам, от 10 до 15 миллионов вкладчиков, ребятушки. Финансовые потоки были гигантскими, настолько мы в коде доступа задавали этот вопрос. Деньги в офисах не успевали пересчитывать, их мерили по, ну, по рассказам Мавроди, именно комнатами. Сколько? Еще одна комната, и так далее. По словам Мавроди, компания аккумулировала до трети государственного наличного бюджета страны. Треть, прикиньте. В новогоднюю ночь, вдумайтесь, так. Прикиньте, новогодняя ночь, гигантская страна, 93-й год, с официальным новогодним обращением 31 декабря в 12:00 гражданам по телевидению вышел не президент Борис Ельцин, а Сергей Мавроди.
3: Ой.
0: Ну вот такая вот, ну, понимаешь?
3: Неудобненько получилось.
0: Нет, я просто, ну, как бы, вы представляете, масштаб, блин, вот всего. Летом 94-го Мавроди уже арестовали по обвинению, ну, в уклонении от уплаты налогов, ребята. Хотя документов там не было. Смотрите фильм, ну, я так понимаю, что он сам был заказчиком этого фильма, но там очень много деталей он нам рассказал про себя, реально. И того, ну, как он это все ощущал.
3: Сам про себя фильм снял.
0: Чувак реально был не про деньги. Ему абсолютно было все равно на деньги. Ему нужна была, ну, вот, он был за вот эту систему. Прикинь, он рассказывал про человеческую жадность, как она работает. И вот типичный пример вот этого, когда ты приносишь 100, а через неделю забираешь 120 или там 170.
3: Ой.
0: Вот это вот, это жадность человеческая. Так вот, короче, он, смотрите, в 94-м его принимают, инкриминируют неуплату налогов, но его надо было просто закрывать, потому что иначе у него слишком много власти в руках уже было. Там могло быть...
3: Вышло из-под контроля все.
0: Значит, и он, внимание, его закрывают в следственный изолятор, и он прямо из следственного изолятора организовывает сбор подписей и выдвигает свою кандидатуру в парламент. Для чего? В октябре 94-го, собрав подписи, его избирают депутатом, благодаря чему он получает депутатскую неприкосновенность и отпущен из-под стражи.
3: Удобно, удобно.
0: Математик.
3: Вот.
0: Став депутатом, Мавроди официально отказывается от зарплаты, служебной машины, дачи. За весь период своего депутатства он не посетил ни одного заседания, объясняя это тем, что мандат ему нужен был исключительно ради неприкосновенности и выхода из СИЗО.
3: Значит, зато честно.
0: Но в 96-м его досрочно лишили мандата за неисполнение обязанностей депутата, ребята же. Ну, и, находясь уже в международном розыске Интерпола, потом уже, и скрываясь на съемной квартире, Мавроди запускает в интернете виртуальную фондовую биржу Stock Generation, функционировала под видом типа онлайн-игры и привлекла сотни тысяч участников, преимущественно из США, Канады и стран Западной Европы. Короче, чувак просто
3: не унимался.
0: Не

ПХ плюс. СВХ плюс.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят мои.

0: время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов.
1: All dreams in one dreamy.
2: Точное время 9 часов 45 минут.
3: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое

0: свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.
1: Все великие люди бывали на дне. Стив Джобс, Достоевский, даже Канье.
2: СВХ.

0: август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Рубины, сапфиры, топазы, гранаты и другие драгоценные и полудрагоценные камни, цвет, который вдохновляет, и сияние, которое восхищает. Подарите себе яркие эмоции этим летом. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
1: Uzņēmēji Altero bez maksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
3: Для укрепления организма в аптеках Апотека. Скидка 50% на продукты витаминов D от Формула Витали. И скидка 30% на определенные продукты Артамон. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Сори, ребятушки, немножечко вас тут оставил. Встречал 24-кратного чемпиона Латвии по полу и снукеру Родиона Юдина, нашего приятеля, значит, который только что вернулся из крутейшего турнира из Пекина. Вот, и в ближайшее время как раз-таки пораспрашиваем его. Значит, что касается меняет направление, сегодня очень многие, я смотрю, сегодня негодуют по поводу того, что, а мы-то и не знали, что будет перекрываться движение от Каменного до Вантового моста. Ребят, все, уже с сегодняшнего дня, мы, честно говоря, думали, ну, обычно в среду начинают, да, то есть, если на выходных праздник города или какое-то важное событие, то обычно в среду. Но решили закрыть уже со вторника, видать, ну, грандиозная подготовка. Поэтому, друзья, у нас между Каменным и Вантовым движение прекращено, и весь поток, которым нужно проехать по прямой туда, в сторону там Андрея Осты, ну, тогда уже либо выбирайте заранее другой маршрут, ребята, прокладывайте, либо уже через Каменный, потом через речку, обратно на Вантовый и поехали через все препятствия. Так, ну что, сегодня, кстати, между прочим, Международный день белого гриба или день боровика, товарищи. Значит, это почему гриб называется белый? Потому что, в отличие от всех остальных грибов, он действительно остается белым, даже если его срезать и даже там сушить, он все равно белый. И, соответственно, значит, из того, что любой грибник знает, а, возможно, и теперь будете знать вы, заходите в лес, видите красный мухомор, знайте, что где-то, возможно, в этот самый момент есть и боровик. По причине того, что им нужны примерно одинаковая влажность, температурные режимы и так далее. Если вылез красный мухомор, знайте, что вполне себе есть вероятность, если есть грибница в лесу, то, скорее всего, белый гриб там тоже вырос. Но не обязательно там, где растет белый гриб, будет, вернее, там, где растет мухомор, будет белый гриб. Ну, а также, друзья, для меня было интересным узнать, что белый гриб встречается по всей Евразии, но в Северной Америке, в отдельных регионах Северной Африки он тоже растет. Понимаете? Вместе с саженцами европейских сосен боровик, кстати, еще и занесли. И прижился он в Австралии, в Новой Зеландии и Южной Африке, товарищи. Представьте? Я, ну, честно говоря, ну, думал, что совершенно все не подходит. Когда-то нам, по-моему, из Канады, канадский боровик, принесли. Там была схема такая, что, ну, ведь не так давно, хотя это Риге уже не 800, а 825. Помните тот самый момент, когда в лесу начали появляться желтые грибы? Думаешь, блин, что такое? Причем они начали расти пачками, и никто их сначала не брал. Вот. Очень интересно этот канадский боровик. Когда его готовишь, ярко-желтые грибы становятся фиолетовыми. Когда остывает, то есть при термическом нагреве он становится фиолетовым, а когда остывает, он снова становится желтым. Вот. Его очень долго не собирали. Началось все с Литвы, между прочим. Его первые туда завезли не сам гриб, а привезли саженцы. Там были пожары, по-моему, Куршская коса горела тогда. Привезли туда саженцы, ели. Вместе с елью привезли и, так сказать, грибницу. И оттуда все пошло. А потом у нас уже сначала с одной стороны залива, потом с другой стороны. И вот сейчас уже как бы такой, ну, если сначала осторожничали, то сейчас, я смотрю, косят как не в себя. Друзья, грибники, ну, с продолжением сезона, пока я, насколько понимаю, только лисички. Вот, а, ну, рано или поздно что-нибудь поменяется. Желаем, по крайней мере, сезона хорошего.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, начиная с полудня. Дожди, местами грозы, ветер умеренный, временами порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21. Венспилс слепая, без осадков, 18-19. Даугавпилс, Резекне, дождь, гроза 19-20. В Риге во второй половине дня дождь, гроза, порывистый ветер и до плюс 20.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Польша и балтийские страны усилили охрану важных объектов. Уровень инфляции в июле должен понизиться. После полудня объявлено желтое предупреждение о грозе в Риге. 10 утра. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Сегодня в Латвии началась операция «Вилкатис оборотень», в рамках которой все ответственные службы будут проводить скоординированные действия по ограничению нелегальной миграции, заявил премьер-министр Андрис Колбергс. Премьер также подчеркнул, что для обеспечения безопасности страны правительство рассматривает все возможные варианты решения проблемы нелегальной миграции. Как пояснил Колбергс, это означает, что закрытие пограничного пункта Патернеки на Латвии белорусской границы является одним из возможных вариантов, однако в настоящее время его не подтверждаем, поскольку поток нелегальных мигрантов проходит не через конкретный пункт пересечения границы, а за его пределами, пояснил Колбергс. Польша и страны Балтии усиливают защиту стратегических объектов, опасаясь провокаций России, сообщает агентство Reuters. По оценкам разведслужб стран Балтии, российская армия, возможно, уже планирует атаку под чужим флагом, провокацию, когда вина будет возложена на другую сторону. Соседние с Россией страны НАТО усиливают защиту дамб, электростанций и газопроводов. Американские СМИ на прошлой неделе сообщили, что по оценке американской разведки, российский президент Владимир Путин может попытаться проверить решимость НАТО, осуществив ограниченную атаку на одну из стран НАТО еще до окончания войны в Украине. Компания «Латвиясгаза» своевременно обеспечила закачку необходимого объема природного газа в Инчуканское газохранилище и полностью готова обеспечить поставки в предстоящем отопительном сезоне, заявил председатель правления компании «Айгерс Калвитис». На общую ситуацию цены на природный газ существенно влияет геополитическая ситуация на Ближнем Востоке и неопределенность в цепочках поставок, пояснил Калвитис. Центральное управление статистики сегодня опубликует официальные данные по инфляции в июле. По мнению банковских аналитиков, уровень цен должен снизиться примерно на 7,8%. Инфляция должна быть на уровне 2,5%. Одной из главных причин снижения уровня цен стало действие сниженной ставки налога на добавленную стоимость на отдельные группы продуктов питания. Третий месяц подряд снижаются цены на топливо в среднем. В среднем его цена снизилась на 3,5%. По официально подтвержденной информации Рижской думы, набережная 11 ноября закрывается, начиная уже с сегодняшнего дня и до воскресенья 16 августа на время проведения мероприятий праздника города Риги. Сегодня с полудня и до 15 часов в Латвии ожидается гроза с резкими порывами ветра, предупреждает Латвийский центр окружающей среды и объявляет желтое предупреждение о непогоде, которое будет действовать с полудня до 9 часов вечера. Ливни могут привести к быстрому повышению уровня воды и затоплению низменных территорий, а условия движения на дорогах могут осложниться из-за ухудшения видимости и акваплания. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
1: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Мадам и месье, дамы и господа, бонжур, но в новом часе. И у нас сегодня, как я уже анонсировал, в гостях наш друг, 24-кратный чемпион Латвии по пулу и снукеру, Родион месье Юзин. Добро пожаловать, бодрое утро, дорогой. Привет. Утро. Чуть-чуть погромче и поближе к микрофончику, да, увереннее. У нас здесь уже, как бы, у нас здесь все свои, как, в принципе, как обычно. Ну что, значит, тема, значит, только что... Родион вернулся из Пекина, где участвовал в чемпионате не по пулу, не по снукеру, а по относительно новой дисциплине, которую китайцы, насколько я понимаю, насколько помню, придумали, которая называется хейбол. Так вот, друзья, чем примечателен именно этот турнир? Это турнир с рекордной за всю историю призовой суммой, насколько я понимаю. За всю историю бильярда вообще за все. То есть вообще за всю историю бильярда.
3: Да, за всю историю бильярда.
2: То есть никогда такие могулы, как Салливан и... И тут осекся, а кто еще? Не знаю. Вот, они, то есть, не сражались. Самые главные могулы бильярда всех времен не сражались за такую сумму. Сколько? Какой был призовой?
3: Общий призовой фонд, я не могу точно сказать, я не помню.
2: За первое место, ладно.
3: Но за первое место это $1,200,000.
2: $1,200,000 за первое место, ну, остальные как бы чуть поменьше.
3: Поменьше.
2: Но вряд ли $200, понимаешь?
3: Ну, нет, но за второе место 200 тысяч. То есть, разница тысяч. Между первым и вторым $1,000,000.
2: Да, ну, то есть, я так понимаю, расскажи, что такое вообще хейбол? Что, как выглядит стол, правила и так далее?
3: Ну, хейбол, получается, он выглядит как снукерный стол, только размером как пуловский. У него сукно такого же покрытия, как у снукерного стола, зеленое, но стол сам маленький.
2: Значит, так, мы берем размер пуловского стола, стандартный для пула, да и делаем маленькие лузы, имеется
3: маленькие
2: виду.
3: Лузы, да, снукерные лузы, но с пуловскими шарами большими.
2: С большими, с пул... А ты хочешь сказать, что пуловский шар зайдет в лузу для...
3: Да, спокойно.
2: Все, пуловский шар зайдет в лузу для...
3: Снукера.
2: Для снукера?
3: Да.
2: Серьезно?
3: Да.
2: Я вот эту тему не знал.
3: Короче, сложнее, но он все равно падает, да.
2: Чуть сложнее для тебя и невозможно для всех остальных, насколько я понимаю. Так, значит, скажи, пожалуйста, как давно хейбол вообще, ну, вот таким стал уже прям, ну, когда ты понял, что надо ехать на турниры, и когда они начали проводить турниры? Как много лет спорта?
3: Вообще, первый турнир, если не ошибаюсь, лет 10 назад прошел.
2: Да.
3: Но тогда он не был популярен, и китайцы только пытались его популяризировать. Приглашали интернациональных игроков,
2: да.
3: Но это не особо получилось.
2: Типа попробовать, посмотреть, да? То есть попытались заманить.
3: Да. Вот, и активно достаточно они начали продвигать уже, вот, получается, третий год.
2: Так.
3: Но я первый раз поехал в прошлом году. В 25-м меня пригласили на... Это был гранд-финал, большой турнир.
2: Так.
3: Как чемпионат мира в снукере, например. Это был вот гранд-финал по хейбулу.
2: Так.
3: Я поиграл первый раз. Мне очень понравилась игра. Но я тогда еще не думал о том, чтобы, может быть, играть в нее.
2: Ага.
3: А когда меня пригласили в этом году, в конце июня, получается, на соревнования туда...
2: И поставили 1,2 млн за первое место, ты понял, что ты хочешь играть
3: я
2: в него?
3: Я понял, что да. Они настолько быстро это все развивают и популяризуют, что как будто бы не играть в эту игру будет, немного глуповато.
2: Глуповато.
3: Да.
2: Так, скажи, китайцы 10 лет назад уже понаделали себе столов под свой вид спорта, который они изобрели. Каким образом тренировки происходили у тебя? Где? У нас есть столы вообще по хейболу?
3: У нас есть два стола, они стоят в БАМСе, в бильярдном клубе на ЦСУ.
2: Это здесь могла бы быть ваша, конечно, реклама, но мы рекламируем.
3: Да,
2: короче, есть два стола.
3: Да, у них стоят два стола, им привезли вот из Китая два стола, и чтобы популяризовать эту игру на стране.
2: В Латвии, да?
3: В Латвии, да. И чтобы наши игроки могли точно так же ездить на международные соревнования и летать в Китай на турниры подготовленные.
2: Слушай, сколько у тебя было времени для того, чтобы подготовиться к этому турниру?
3: Ну вот на турнир в Китае у меня было ровно 5 дней, потому что меня в воскресенье пригласили, в субботу я уже улетел на соревнования.
2: Я стесняюсь спросить, с каким результатом ты выступил там?
3: Я попал в топ-96 из 600-700 примерно человек.
2: О, то есть, несмотря на то, что у тебя времени на подготовку у тебя фактически не было,
3: да.
2: Значит, то это шикарнейший результат.
3: Да, это на самом деле неплохой результат. Я, конечно, мог сыграть чуть лучше, там в последнем матче мне немного не повезло.
2: Вот об этом как раз-таки мы сейчас вернемся, мы сейчас пока только, чтобы понимали, о чем сегодня мы разговариваем, да? Значит, после рекламы вернемся, и вот ты как раз расскажешь про то, как турнир проходил. Спасибо большое, дамы и господа! Родион Юзин, 29 лет, 24-кратный чемпион Латвии по пулу и снукеру. Ай!

0: te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam tomāti ķekaros 1 eiro 29 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3 eiro 49 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1 eiro 59 centi. Rimi.
1: Выгодное предложение уже в Бунецкий АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SG2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецкий АБЦ.
2: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv.
3: Здоровье начинается с профилактики. Сдавай анализы вовремя. В Центральная лаборатория до конца сентября доступны новые сезонные комплекты чекап по цене от 11 евро 99 центов при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА без направления от врача. Запишись на laboratoria.lv и начни новый сезон здоровым. Код Центральная лаборатория 0100-68302.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
9: Vladimir Vēl.
10: Самое бодрое утро планеты.
11: Я хочу одеть тебя в белое, чтобы...

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Наш друг, 24-кратный чемпион Латвии по пулу и снукеру Родион Юдина. И первый, кстати, между прочим, игрок Латвии по снукеру, игравший когда-то по телеканалу Евроспорт. То есть Евроспорт когда-то... Ты был на таком уровне, что Евроспорт закупал трансляцию. Мы тебе еще разочек... Ну, на всякий случай, там, ребят, ну... Мы смотрим самых главных звезд, и среди них Юдин, как бы, ну, знакомый человек. Только что вернулся из чемпионата по Китаю по хейболу. Друзья, и об этом сейчас как раз-таки рассказываем. Значит, как мы уже поняли, стол такой по размеру, как в пуле стандартном, да. Только лузы такие, как в снукере. Да. И забивать нужно мячи размером с пул. С пуловских.
3: Да, еще также я забыл упомянуть, там немного отличается кейсом.
2: Он немножко гнут? Что? Расскажи, чем отличается? С точки зрения профессионала, чем отличается?
3: Ну, у них получается так, у них есть два вида киев. Один это... Он похож на снукерный кий, только чуть-чуть потолще.
2: Напомни, что такое снукерный кий.
3: Снукерный кий, грубо говоря, это цельный кусок дерева.
2: В один,
3: цельный. Да, тоже. Да, но да, в основном так. Это цельные чаще.
2: Цельные.
3: Да, он снизу идет эбонитовая ручка и сверху дерево.
2: Так.
3: А для китайского пула он точно так же выглядит, просто он чуть потолще. Если, например, в снукере размер наклейки это примерно 9-9,5 миллиметров,
2: так.
3: То в хейболе это около 11.
2: То есть он в руке ты его чувствуешь по-другому совершенно.
3: Да, да.
2: Скажи мне, пожалуйста, это как-то оправдано, что другой кий? Или ты своим кием бы лучше сыграл?
3: Ну вот я играю сейчас, там также можно играть этим кием, как я объяснил.
2: Ну, да.
3: И еще есть как кия для пула, они так. Немного другие тоже. Но они тоже чуть отличаются для хейбола. То есть там как бы есть два варианта. Ты можешь играть одним кием или другим.
2: Но нет такого, что ты должен обязательно играть с таким кием.
3: Да, да, да.
2: Кий
3: да.
2: Ты выбираешь все-таки как оружие.
3: Ты выбираешь
2: как...
3: сам, да. Но вот у меня как бы есть один кий для пула, но он, например, не подходит. Я был на соревнованиях, и все говорят, что кий, конечно, сильно отличается. И если играть на профессиональном уровне, то кия — это, конечно, очень важный этап.
2: Важно, да?
3: Да, это как стол, грубо говоря, где ты тренируешься. Ты тренируешься на столе для хейбола или для снукера. Точно так же и кий. Ты тренируешь с кием для хейбола или ты тренируешь с кием для снукера или пула.
2: То есть, ну, ты себе уже приобрел?
3: Еще нет. Я как бы планирую, да.
2: Слушай,
3: что надо будет приобрести.
2: Вернемся на всякий случай. Я, честно говоря, забыл. А сколько стоит твой кий для снукера? Примерная цена. То есть, это же не было такое, что там ты за 2000 покупаешь.
3: Нет.
2: В принципе, приблизительно там...
3: Я покупал его 12 примерно лет назад, и на тот момент он стоил около 1000 евро.
2: Около 1000, но он такой долгоиграющий.
3: Так, он долго такой... играет, да.
2: Окей, хорошо. Скажи, пожалуйста, сколько мне останется жить, если я попрошу у тебя твой кий поиграть и уроню его случайно на пол? Ладно, давай вернемся к хейболу и к чемпионату. Давай сразу, сколько стоит слетать в Китай на чемпионат?
3: В Китай на чемпионат надо, грубо говоря, купить лишь билет на самолет. Потому что проживание они берут на себя. Питание стоит в Китае намного дешевле, чем у нас в стране.
2: На сколько? В половину?
3: Даже я бы сказал больше. Там можно хорошо поесть, там суп и второе.
2: Да.
3: С напитком за 4 доллара. За 5 долларов можно поесть спокойно. И это будет хорошая, вкусная, полноценная еда.
2: Окей, хорошо. Значит, соответственно, тебе нужно было купить только билет на самолет.
3: Билет на самолет, да.
2: Заранее?
3: За 5 дней, получается, до вылета.
2: Тебе за 5 дней сказали, что... Типа, давай приезжай.
3: Да, да.
2: Господи. Да. Ой. И тебе нужно было еще как-то потренироваться, я так понимаю.
3: Да, да. У меня было вот 5 дней, чтобы купить билет на самолет, чтобы долететь туда, потренироваться, подготовиться.
2: Так, ну расскажи, что такое чемпионат в Китае.
3: Это очень масштабное мероприятие. Ты приезжаешь. Китай в целом очень огромная страна,
2: да.
3: Там огромные масштабы.
2: И мы напоминаем, это Пекин. Мы
3: это
2: в Пекине,
3: да. Там гостиница была просто каких-то нереальных размеров. Все игроки живут в одном месте.
2: Да, в одном отеле.
3: В одном отеле, это около 600 человек. И рядом с отелем находится как зал, где стояли столы. Основная арена — это вот один стол, где телевизионный. Рядом с ним еще один зал на 40-45 столов игровых.
2: Так.
3: И возле всего этого еще одно помещение, где тренировочные столы стоят. И это еще 50 столов.
2: Понятно. У тебя есть свое, свое время для тренировок, я так понимаю, да?
3: То есть, ты в течение дня можешь прийти в любое время.
2: В любое, да?
3: В любое время можешь хоть ночью приходить.
2: Там 600 человек как бы на такое количество.
3: Там не всегда все тренируются, поэтому кто-то играет матчи, кто-то отдыхает, кто-то тренируется.
2: А, все, я понял.
3: Поэтому
2: кто-то уже в игре,
3: столько столов, 50 столов стоит.
2: И достаточно было, да?
3: Да, вполне.
2: Успел потренироваться?
3: Я каждый день тренировался утром, днем и ночью.
2: А тебе нужен был партнер для того, чтобы тренироваться?
3: Да, у меня есть приятели, которые точно так же играют в хейбл, кто вот пришли со снукера из пула. было.
2: И из Латвии тоже были?
3: Нет, из Латвии никого не было. Я был единственный.
2: Приятели мировые?
3: Ну да, с Европы, вот, да, с Азии у меня были знакомые.
2: И ты с ними?
3: И мы с ними, да, тренировались, они мне что-то подсказывали, потому что они играют в эту игру намного больше, чем я, и дольше по времени.
2: Да.
3: И они мне давали какие-то советы на напутствия, как играть.
2: Окей, то есть они тебя, как, ну, тренеры, еще потом, последний минут. Да. Слушай, и вот при всем при этом то, что мы сейчас слышим, да, ты вошел в топ-90.
3: 96, да.
2: Мы тебя поздравляем, это очень круто. Это талант или мастерство, которое не пропьешь? Скажи, пожалуйста. Вот, ну.
3: Честно, даже не знаю, как объяснить. Я себе объясняю такой результат тем, что это не то, чем я занимаюсь, как снукер, например.
2: Так.
3: И у меня более раскрепощенная игра.
2: Ты ничего не ждал от этого.
3: Да, у меня не было ожиданий, у меня не было никаких целей. Ну, понятное дело, цель всегда приехать и хорошо сыграть.
2: Да.
3: Но это все не зависело, грубо говоря, от меня, как бы. Это просто как сложится в данный момент ситуация.
2: Окей.
3: Да, но на будущее, как бы, да, я планирую этим тренироваться, играть в эту игру больше.
2: Тебе нужен стол!
3: Да. Но точно так же стараться играть раскрепощенно, чтобы это не было как бы сжато постараться.
2: А вот здесь, ты же сам понимаешь, это самое сложное.
3: Да, это самое реально сложное.
2: Психологически,
3: да.
2: Насколько я понимаю, значит, бильярд и, ну, чемпионаты именно, да, любой вид спорта, когда ты выходишь на арену, где на тебя там смотрят, где от тебя ждут результатов, где ты сам о себя ждешь результатов.
3: Да.
2: Самое страшное, это, конечно, нервы, которые...
3: Да, ну, да, которые психология играет огромную роль. Да.
2: Так, ну, давай, значит, у нас несколько есть вопросов извне, от наших. Слушай, вопрос. Приветствую, поздравляем, так сказать, с почином, да? Значит, какой удар производит на дилетанта впечатление, но для тебя вообще ерунда? Это про вообще бильярд в целом, да. Неважно там. Расскажи.
3: Ну, самый интересный удар, мне кажется, это какие-то дальние удары с большой силой, когда ты сильно бьешь, и получается оттяжка какая-то.
2: Да.
3: Или вин, когда белый идет по дуге как-то красиво.
2: Закрученный, вот.
3: Закрученный, да?
2: Шар,
3: да,
2: и
3: да.
2: Он идет по дуге, да. И так далее, да?
3: И еще очень интересно, мне кажется, вот в хейбуле и в пуле используется часто удар, это он называется джамп, когда тебе надо перепрыгнуть белым через шар, да, это выглядит очень эффектно и интересно.
2: И все такие, вау!
3: Да, да.
2: Слушай,
3: да.
2: Скажи, пожалуйста, ты можешь вот, ну, ты пришел в бильярдный клуб, и ты еще человек, ну, он взял только кей.
3: Да.
2: И ты видишь человека в первый раз.
3: Да.
2: Ну, вообще, незнакомая. Ты, не знаю, в Ижевске. Бильярдный клуб Ижевска. Ты можешь сразу вот, он еще не ударил даже.
3: Да.
2: Ты можешь определить, что он профи? Профессиональный игрок, он видит, ну, можно вы видите друг друга?
3: Можно отличить разницу между начинающим игроком и игроком, который умеет играть.
2: Так.
3: Но вот так вот внешне, как только человек взял кей, нельзя сказать, он играет очень круто или чуть хуже. Самая большая разница это в том поведении, как бы.
2: Поведение.
3: Видишь, да. Вот человек пришел первый раз, или он играет много
2: лет. А, все, то есть именно начинающего, который первый, да. Ну, то есть только делает свои первые шаги.
3: Да, в... да.
2: Или профессионал, то есть по уверенной походке.
3: Да, да, да.
2: Походке уже можно. А что любителя выдает мгновенно? Ну, чтобы не полиция. Мы так, на всякий случай. Ну,
3: самое главное, как держать кий и как ты мелешь кий. Потому что многие очень мелят как-то неаккуратно, некрасиво, непонятно. А профессионал как бы это делает с легкостью, и это как бы так, хоп, помелил, и все.
2: И... А, быстренько.
3: Да-да-да, так спокойно, да. Хоп.
2: Зык.
3: Да.
2: А надо сильно? Там надо мело оставлять на самом кие?
3: А если хороший мело, он сам будет оставаться. То есть не надо усилий никаких прикладывать.
2: Как, скажи, пожалуйста, можешь ли ты специально сыграть плохо?
3: Специально?
2: Ну, там типа, чтобы, ну, не унижать тестя, например, там, не знаю, у тебя есть же жена, нет? Ну, неважно, то есть, да. Ну, не унизить кого-то.
3: Нет, конечно, это, ну, можно сыграть так, чтобы...
2: Ну, чтобы это не было прям нарочитого, прям видно, что ты поддаешь.
3: Я думаю, что можно.
2: Можно,
3: я,
2: да?
3: Думаю, что можно, да.
2: Слушай, скажи, пожалуйста, вопрос от специалиста в области, значит, шахмат.
3: Да.
2: После поражения можешь спокойно уснуть или еще 2 часа ночью мысленно перекатываешь этот проклятый шар? Вот.
3: Да.
2: Ну, психологическая тема, расскажи.
3: Это зависит, на самом деле, от матча, от, ну, как проходил матч, но в целом, да, каждый матч это очень болезненно происходит, потому что ты ожидал победить, но ты проиграл, и из-за этого, как бы, да, какое-то время ты еще будешь лежать, а бывает такое, что ты еще можешь месяцами вспоминать этот удар, который тебе стоил чего-то важного для себя.
2: Так, значит, когда приходишь с друзьями куда-нибудь поиграть, тебе дают вообще? Ну, или там говорят, нет, Юдин не играет.
3: Ну, раньше
2: или, или у тебя друзья, блин, все бильярдисты?
3: У меня друзья играют немного в бильярд, но они играют на любительском уровне,
2: ну,
3: в плане,
2: да.
3: Такого прийти просто поиграть.
2: Ну да.
3: Раньше мы играли чаще, сейчас мы играем реже, потому что им просто перестало интересно. интересно.
2: Ну что, поднадоело, конечно.
3: Ну да, потому что вначале они приходили, и для них это было интересно хотя бы посмотреть, а когда ты привыкаешь и посмотрел на это, тебе уже надоедает.
2: Ну понятно, ну все, ну какого резона? У тебя есть резон, у тебя новые достижения, новые, ну, продвижения по турнирной таблице к тем самым заветным миллионам, которые уже китайцы начали вкладывать. Вот, а у них-то нету, понимаешь, этого, и, соответственно, их понять тоже можно. Вопрос, слушай, по поводу Евроспорта. Тот момент, ты же помнишь тот момент, когда ты впервые понял, ты будешь играть на том столе с такими людьми, которые будут в прямой трансляции.
3: Да, да.
2: Скажи, пожалуйста, чисто эмоционально,

0: это да, колоссальный опыт, колоссальная ответственность была. И в следующий раз мне это пригодилось, зато на других турнирах, что не такая большая стрессовая ситуация для меня была.
1: Про суеверие ребята спрашивают, есть какой-то свой отдельный мел, там определенная одежа, там счастливые трусы, там, ну или что-нибудь там, ну что-нибудь такое.
0: Наверное, ритуал это больше как у меня есть такой вот парфюм нанести на матч, который именно я использую для турниров.
1: Парфюм?
0: Парфюм, да.
1: А, то есть турнирный?
0: Турнирный парфюм, да.
1: Да, то есть, но с другой стороны, это же, в принципе, все очень легко объяснимо психологически.
0: Да,
1: да. Это комфортный запах, в котором ты привык, сфокусирован и как бы вот...
0: Да, это мы вот психологически проходили с моим тренером, и один из советов это был...
1: Это нарочито, да?
0: Да,
1: да, да. То есть ты делаешь для себя комфорт, опять же.
0: Да, да. Это как подсознание, которое реагирует на определенные запахи.
1: Ну, запахи не такое, это как и звуки, и так далее, и так далее. Скажи, а кто-нибудь играет, допустим, в наушниках или так далее?
0: Не, в наушниках играть нельзя.
1: По причине? Типа, чтобы не... Там подсказывать можно?
0: Не знаю, кстати, я никогда не думал.
1: Подожди, но вот чисто гипотетически предположить, почему?
0: Ну, это, наверное, связано с тем, что кто-то или может подсказывать, или ты можешь слушать какую-то музыку успокаивающую, возможно.
1: В снукере можно подсказывать. Ну, подсказать имеется в виду, то есть это может повлиять на матч.
0: Да. Это может быть даже не настолько подсказать, какой удар сделать, а как себя вести, как успокоиться, может быть.
1: Типа вот кто-то тебе там говорит, успокойся, подыши, сейчас там медитация.
0: Да, например, не торопиться, играть чуть быстрее, рискованнее,
1: наоборот, там его загоняет. Больше направлено. То есть в наушниках никто не играет. Так, ну что, я думаю так, внимание, давай блицовые вопросы-ответы.
0: Да.
1: Ну, ни на что не влияет, да, давай. Но, выбирай, пул или снукер?
0: Снукер.
1: Стой, забить сложный или поставить идеальный снукер?
0: Забить сложный.
1: Так, тишина или публика?
0: Тишина.
1: Тишина. Дорогой кий или хороший стол? Выбирай.
0: Дорогой кий.
1: Дорогой кий.
0: Да.
1: Слушай, я помню, сейчас, извини, блиц закончен, все.
0: Да.
1: Хватит. Слушай, я помню, ну, когда еще очень популярно, вот только хайп самый пулоп появился у нас бильярдных. Ты же помнишь прекрасный момент, тебе было 12, да? Но ты уже делал всех, я так понимаю, уже тогда.
0: Примерно,
1: да. Я помню, что, ну, там, и ты приезжаешь куда-нибудь, ладно, в Риге, бум, произошел, и столы поставили везде. Ну, соответственно, если столы ставили, то они все были новые, по большому счету, да? Они приходят в негодности, соответственно, они же стираются и так далее. Их частенько нужно менять сукно, но это дорогое удовольствие, не все это делали. Я помню один момент, когда мы приезжаем куда-то, и у меня с собой всегда был кий. Ну, просто возил, мне его привезли, он сборный, он такой красивый, ну как произведение искусства. Да. Любой кий для, ну, даже простецкий, он там за 50 фунтов ступовому стоит. Ну, он как
0: произведение.
1: Чехол, да, вот ты берешь в руки, маешь вещь. И вот, короче, мы приходим с этими киями, накручиваем, а я смотрю, там в сукне реально, ну, протертости почти до дыр.
0: Да.
1: Реально. И вот даже если вот такая тема, ну, ты все равно выберешь кий? Я тебе усложнил задачу.
0: Да, если у меня стоит вариант играть на хорошем столе с плохим кием, или с хорошим кием на плохом столе,
1: ты все равно выберешь.
0: То я выберу, наверное, с хорошим кием на плохом столе.
1: На плохом столе. Потому что любую дырку можно что? По дуге объехать. Хорошо. Слушай, ну давай, самый противный шар, который, ну, снукерский. Давай, что это?
0: Самый
1: сложный вообще, ну, в снукере, да, вот когда что? Я голосую за, когда он у борта стоит, в неудобной этой самой. Ну, какой?
0: Когда белый у борта стоит.
1: Ну да, например, да. То есть вот, потому что есть же еще дальние удары, когда, я не знаю, там в снукере же используют эту...
0: Рест.
1: Рест.
0: По-русски тещу, да.
1: Называется. Теща называется, да? Ну вот, такие удары мне были сложны, но самое сложное это от борта. Ну то есть, а что считаешь ты, ну как бы, сложным ударом?
0: Я думаю, самое сложное, наверное, и это зависит немного еще от везения, это подбой шаров. Когда у тебя стоит, например, куча, и тебе надо ты забираешь черный, например, или синий, и подбиваешь кластер из красных шаров. Потому что тебе надо попасть максимально точно, тебе надо точно забить шар, подобрать нужный винт, подобрать нужную силу, чтобы шары разлетелись, и у тебя была позиция.
1: Ну, то есть вот это вот, когда куча стоит, и ты, каждая твоя ошибка может дать возможность сопернику
0: победить. Это если мы говорим, про снукер. Если мы говорим, например, про хейбл, то для меня лично в хейбле это самый сложный разбой, потому что надо сильно разбивать шары, чтобы что-то упало, надо подобрать
1: точно. То есть на дуру все равно идет? Ну, как бы, чтобы что-то упало.
0: Да, но это все равно можно тренировать. То есть ты как бы можешь тренировать, чтобы, например, из 10 ударов 9-8-9 раз у тебя что-то залетало.
1: Да ты что?
0: Да.
1: Реально, да?
0: Да, китайцы вот настолько натренировались, что у них вот даже
1: при разбое
0: не 10, а...
1: шары как в пуле, то есть большие, а лузы как в снукере маленькие, он туда входит, там, я не знаю, сантиметр.

0: Миллиметра три там...
1: Ну, не так плохо, но как бы, да, мало места.
0: Для
1: да.
0: меня дилетанта да. это миллиметра три вообще. И вот они натренировались так, чтобы с разбоя уже попадали
1: да,
0: в лузу.
1: Да, да, да.
0: Ух, китайцы! Да,
1: поэтому как бы, да, вот в хейбле, например, разбой это очень важная часть игры.
0: Окей, хорошо. Ну, вопрос, слушай, ну, все-таки, любимый игрок в мире, назови.
1: Любимый игрок в мире?
0: Прям, ну, такой вот, молодец, люблю.
1: Ну, на данный момент это, наверное, китаец Жао Синтун, которого в прошлом году выиграл чемпионат мира по снукеру. Наверное,
0: китайцы,
1: это,
0: да,
1: наверное, он мой самый любимый игрок на данный момент.
0: Понятно, Оксана. Понятно. Надеюсь, что понятно. Да. Слушай, если дать мне неделю тренировок с тобой, насколько меньше я буду позориться у бильярдного стола, что там скажи?
1: Очень сильно. Разница будет разница большая, да.
0: Серьезно. То есть за неделю, если рядом с тобой эксперт, ну, как бы, то есть поднатаскать в пул как бы человека можно.
1: Можно, да. Зависит, сколько потренироваться, но в целом за неделю будет огромный результат виден, да.
0: Окей. Спасибо большое. Дамы и господа, у нас в гостях наш друг, 24-кратный чемпион Латвии по пулу и снукеру Родион Юдин. В свои 29 лет, еще сейчас только что вернувшийся из Китая, в новой дисциплине хейбол. Призовые за первое место были 1 200 000. Желаем. Ну, желаем. Я так понимаю, что китайцы могут себе позволить, если они уж начали так, настолько продвигать спорт, ну, то есть, как бы, они решили его сделать как бы своим, а для того, чтобы привлечь внимание, можно, конечно, всех просто приглашать, а можно поставить хорошую наживу для того, чтобы все остальные, те, кто посмекались, и, естественно, сами прилетают. Мы желаем тебе удачи, дружище.
1: Спасибо огромное.
0: Держи нас в курсе, если вдруг что. Вот. Когда у нас чемпионат Латвии будет?
1: Ой, чемпионат Латвии не знаю, когда сейчас будет.
0: Ну, когда-нибудь-то будет.
1: Ну, через полгодика где-то.
0: Ну, ладно. Да. Пожелаем всем тем, кто тренируется, для того, чтобы побить Юдина, вот, потренироваться хорошенечко. Не муфлоньте, потому что Юдин тоже не стоит на месте. Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Удачи,
1: спасибо.
0: Пока. Пока. СВХ плюс.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Так, ну что, Рижская дума официально прислала извинения. Мы должны извиниться от Рижской думы. Ребята, за непредупреждение. Забыли предупредить о том, что уже сегодня набережная Красмала будет закрыта. И, в принципе, уже сегодня с самого раннего утра, без объявления, действительно, это тот самый участок от Каменного до Вантового, ну, был сегодня закрыт. И все такие, что, так можно было, что ли? Ну, в общем, короче, извиняйтесь. Говорит, за нас, вот, как бы, ну, забыли предупредить. Обычно, как мы и говорили, в среду все начинается, вот, а сегодня вторник у нас, да, дамы и господа. Значит, а Олег вернулся, говорит, я из отпуска вернулся. Ну, правда, отпуск так себе, неделька, вот, но, тем не менее, все равно лучше, как вы говорите, чем на работе. Мы говорим, да, но я обратил внимание, неврологи говорят, что это, конечно, это дрянь. Вот этот отпуск на неделю вообще ничего. Даже на две недели организм часто не успевает вообще полностью восстановиться. Вот, ну, а потом начинается что? У тебя дел гармодел, на работе скопилось, и резкий выход на работу все уничтожает. Я, ну, можно аккуратненько сказать, нивелирует, конечно, но здесь все-таки все уничтожает то, что было. А, дружище, мы со своей стороны, конечно, тебя... Ну, держись. С нами такое частенько бывает. Вот, бывало и бывало не раз. Это вот как сидишь на работе, думаешь, я больше не могу. А сам могу.
3: Сам могу.
2: Ну, лето еще доедать рано. Сейчас 11 августа, так что впереди у нас 20 дней. Вот, а 20 дней, это хорошо. Всем огромнейшее спасибо за этот вторник. Потихонечку будем сворачиваться. На лайте такой получился, на лайте. Хвост на Вантовом стоит от спицы. Ребята, имейте это в виду. Каменный мост и подъезды к нему относительно свободны. Спасибо, можно проехать быстрее. Спасибо, Виспусь. Спасибо, дорогая.

Андрея. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

глубже, что-то рядом хорошее дышит. Дальше, выше, надо больше хорошего, слышишь? Тише, глубже.

0: ЖСВХ плюс.
1: Сегодня на большей территории временами дожди, местами грозы, ветер умеренный, временами порывами 15-20 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса. Венспилс и Лепой без осадков 18-19, в Даугавпилсе Резекне дождь, гроза 19-20, в Риге во второй половине дня дождь, гроза, порывами ветер и до плюс 20 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Мигранты сделали подкоп под латвийско-белорусской границей. Уровень инфляции в июле должен понизиться. Набережная от Вантового до Каменного моста закрыта до полуночи воскресенья, сообщили в Рижской думе. В Риге 11 утра и новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Минувшей ночью на участке отделения пограничной охраны Силана был обнаружен туннель, вырытый мигрантами под границей, сообщил министр внутренних дел Янис Домброва. Его обнаружили после задержания группы нелегалов. Министр сообщил, что будет проведена оценка необходимых превентивных мер. Он поручил выяснить возможности проведения сканирования грунта вдоль всей сухопутной границы Латвии, а также принять другие меры, чтобы выяснить, является ли этот туннель единственным или существуют другие. Сегодня в Латвии началась операция «Вилкатис» – оборотень, в рамках которой все ответственные службы будут проводить скоординированные действия по ограничению нелегальной миграции, заявил сегодня премьер-министр Андрис Кулбергс. Для выявления и задержания нелегальных мигрантов, а также для охраны всей восточной границы будут более интенсивно использоваться современные технологии, расширено применение беспилотных летательных аппаратов, что позволит эффективнее выявлять нелегальных мигрантов на ранней стадии и задерживать их в случае незаконного пересечения границы. Закрытие пограничного пункта Патернеки на латвийско-белорусской границе пока не стоит в повестке дня. Компания «Латвиясгазе» своевременно обеспечила закачку необходимого объема природного газа в Инчкалнское газохранилище и полностью готова обеспечить поставки в предстоящем отопительном сезоне, заявил председатель правления компании «Айгарс Калвитис». На общую ситуацию и цены на природный газ существенно влияют геополитические события на Ближнем Востоке и неопределенность в цепочках поставок, а также рост конкуренции между европейскими и азиатскими покупателями. Центральное управление статистики сегодня опубликует официальные данные по инфляции в июле. По мнению банковских аналитиков, уровень цен должен снизиться примерно на 7,8%. Инфляция должна быть на уровне 2,5%. Одной из главных причин снижения уровня цен стало действие сниженной ставки налога на добавленную стоимость на отдельные группы продуктов питания. Третий месяц подряд снижаются цены на топливо. В среднем его цена снизилась на 3,5%. На время мероприятий праздника города сегодняшнего дня до полуночи 16 августа полностью закрыто движение всех видов транспорта на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, сообщили в Рижской думе. В субботу 15 августа во время основных праздничных мероприятий движение будет закрыто по всей Старой Риге. Во время праздников также будут введены другие ограничения движения, в том числе для средств микромобильности и судоходства в акватории Даугавы. Водители призывают учитывать значительные ограничения в центре города. Общественный транспорт в субботу и воскресенье в Риге будет бесплатным. Более подробная информация на сайте Riga.lv. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Привет, добрый день или доброго утра, кто только что проснулся. Радиостанция СВХ Плюс. Меня зовут Полина Кузьмина. Ближайшие 4 часа мы вместе сегодня в этот вторник, 11 августа. Да, солнышка много не будет, но наше с вами общение по энергетике будет такое зашкаливать позитивом. Я, во всяком случае, очень на это надеюсь. А по-другому, вы знаете, по-моему, у нас и не получается. Номер для обратной связи 25 45 25. Вам он пригодится, мне он также пригодится для того, чтобы с вами общаться. Надеюсь, все у вас в порядке. Вчера не присутствовала на работе по той причине, потому что была в Эстонии, ездила на концерт легендарной группы The Cure. Просто пребываю до сих пор в безумнейшем восторге. Иди удаюсь, как вот Роберт Смит, человек, которому уже за 60 далеко, настолько поет чисто и красиво, вот как буквально студийная запись, поэтому в очень хорошем настроении вернулась в Ригу. Как сейчас модно это говорить, заряженная вся такая. Так, ну а насчет других легендарных артистов, мои коллеги с радиостанции СВХ, вот я там в Эстонию ездила, они ездили на концерт Моби. И вообще уникальная, эксклюзивная возможность была у артиста Волса пообщаться с самим Моби. Если вы хотите это посмотреть, пожалуйста, у нас в социальных сетях радиостанция СВХ доступен этот разговор. И вот я сейчас как раз добиралась, когда на работу, с удовольствием все это пролайкала и посмотрела. Ну и наши аккаунты радиостанции СВХ Плюс, конечно же, во всех главных социальных сетях, и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и в ТикТоке, и в Ютубе, и в Телеграме, конечно, тоже. Поэтому подписывайтесь на нас, у нас много закулисья и интересной информации. Ну и раз уж мы заговорили о легендарных коллективах, давайте вспомним еще один, который скоро будет выступать у нас в городе. Это группа «Мумитроль».
2: СВХ Плюс.
3: Я к тебе в гости, тук-тук, мам.

0: Piešķi ir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike 3 veidi – 20,99 €. Bērnu apģērbiem 40% atlaide. Rimi.
1: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Рубины, сапфиры, топазы, гранаты и другие драгоценные и полудрагоценные камни, цвет, который вдохновляет, и сияние, которое восхищает. Подарите себе яркие эмоции этим летом. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
2: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселеба. Код медицинского учреждения 01006410.
3: Выгодное предложение уже в бонусе в АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
4: Хорошее возвращается. Так же, как и Хэсбургер Аризона Бургер. В этом месяце за 4 евро и 10 центов. 100% говядина, хрустящие луковые кольца и знаменитый Хэсбургер майонез с паприкой.
5: Сейли айцина гаршу целёюма. Мајас кафеницу дианас катра новада теви гајда витејас гаршас, саймнијеки он скајсти галамерти. Уззени вајрак мајас кафеницас.lv.

0: точное время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов.
1: All dreams in one Dreamy.
2: Точное время 11 часов 17 минут.
3: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариес 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.

0: Сережа, Сергей, здравствуйте, наш постоянный радиослушатель. Тут картинки присылают, очень приятно. Желает всем солнечного вторника, и пусть этот день будет таким же теплым и ярким, как солнце над Старой Ригой. И тоже нам сварганил план на сегодняшний день. Давайте по пунктам будем выполнять, галочки ставить. Улыбаться чаще, вдохновляться красотой, делать то, что приносит радость, и, конечно, верить в хорошее. Пусть вторник будет легким, добрым и по-настоящему солнечным. И здесь и кружечка с логотипом СВХ+, и я даже какая-то такая свеженькая, очень симпатичная, сама себе нравлюсь, потому что иногда к зеркалу подходишь как-то: «Кто это? А, это я? Ну ладно, хорошо». Иногда так устаешь от себя. У вас бывает такое? Просто уже надоело. Но это главное, чтобы не развить в какую-то психическую проблему. Вроде пока справляюсь. Так, Иван тоже, Вань, вам тоже привет. Здравствуйте, Полина. Классного настроения, прекрасного дня. В этот раз голос не сорвали. Ну вот, послушайте, чуть у меня такой сорванный голос, конечно же, потому что, когда я отправляюсь на какой-то концерт, естественно, кричу, ору все песни и треки, прыгаю, снимаю. Очень активная такая фанатка. Причем нам повезло, так мы с дочкой ездили, у нас был стандартный стоячий билет, и нам просто так выдали браслеты в VIP-зону, поэтому могли видеть Роберта Смита и группу The Cure прямо вот-вот. Вообще круто-круто. Спасибо большое, да, и также Ольге хочется передать доброго дня и отличного настроения. И Марина тоже к нам присоединяется. И вот Анатолий к нам присоединяется. О, Анатолий тоже был на The Cure. Супер, классно. Я думаю, кто там громче нас с дочерью кричал? Так это были вы, я так полагаю. 11:22. Всем еще раз отличного настроения. Солнце пока светит, но во второй половине дня нам обещают грозу. О погоде немножко позже подробнее.
1: На волне СВХ+, Полина Кузьмина. СВХ+.

птичьего полета. А Сереж нам предлагает полетать на воздушном шаре сегодня, потому что 11 августа как раз-таки день полета на воздушном шарике. Это не просто яркая деталь из детства, это символ мечты, которая не боится высоты, напоминание о том, как важно иногда отпускать все лишнее. Стоит лишь разжать ладонь, и груз повседневных забот, тревог и сомнений растворится где-то далеко внизу, уступая место чистому небу и свежему попутному ветру. Свобода верхом на мечте, мечта растворится внизу, чистое небо, свежий ветер. Все это символ мечты, которая не боится высоты. Спасибо Сергею, мы полетали с удовольствием. Так, Инночка, сердечки, спасибо. Ну и немножко хочу вас расстроить, потому что сегодня нам обещают ливни, грозы и шквалистый ветер. Все это накроет Латвию во вторник. А вторник это сегодня. Заметно более неустойчивая погода. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, но местами очень сильные ливни с грозами. Ветер усилится. Во время наиболее активных осадков возможны даже град и шквальные порывы. Так что предупреждаем вас, уважаемые слушатели. Западный ветер будет дуть со скоростью до 17 метров в секунду. Местами порывы окажутся еще сильнее. При этом между дождевыми облаками будет появляться солнышко, а воздух прогреется до плюс 17-22. А хорошо на улице, кстати, так и не душно, и прохладно, но и не очень холодно. В Риге сегодня наиболее переменчивая погода ожидается во второй половине дня. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Юго-западный ветер сменится северо-западным, усилится до 17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха в столице сегодня около плюс 20. Погодные условия, связанные с влиянием юго-западной части циклона, и, чтобы вы понимали, атмосферное давление будет находиться в пределах 1007-1011 гектопаскалей. Так, надо сейчас параллельно прослушиванию музыки загуглить, что это означает. Надеюсь, не так сильно давить нам будет на голову. И чувствовать мы будем себя нормально.

0: Кстати, насчет моря, я бы вам предложила завтра вечером отправиться на море во время заката, потому что именно в среду вечером в Латвии будет наблюдаться частичное солнечное затмение. И вот поскольку затмение произойдет во время заката, то для наблюдения следует выбрать открытое место. И вот советуют лучше всего у моря это сделать или большого озера с хорошим видом на западный горизонт. Вроде и погода будет способствовать вечером в среду. Ветер слабый, умеренный. Да, температура воздуха будет, правда, пониже, чем обычно летом, где-то плюс 12, плюс 17. Но, тем не менее, астрономы характеризуют предстоящее затмение как одно из самых впечатляющих за последние годы, поскольку в максимальный момент Луна закроет до 4/5 диаметра Солнца. Если вы останетесь в столице, то в Риге затмение начнется в 20.06, достигнет максимальной фазы в 20.57, а в 21:11 частично затемненное солнце зайдет за горизонт. В других местах Латвии время заката будет отличаться, поэтому и ход затмения будет отличаться. В восточной части страны максимальная фаза совпадет с закатом, а на западе Латвии между максимальной фазой и закатом будет разница примерно в 20 минут. Также хочу отметить, что на солнце нельзя смотреть невооруженным глазом или через оптические приборы без специальных солнечных фильтров, так как это может вызвать необратимое повреждение зрения. Нам это не надо. Безопаснее всего использовать сертифицированные фильтры или проецировать изображение солнца на экран. Вот такое вот удивительное явление астрономическое завтра у нас запланировано.
1: В эфире СВХ+, Полина Кузьмина.

0: журналистка, активистка, пианистка, что еще, эгоистка. Какие тут можно рифмы напридумывать? Много всего. 11 часов и 45 минут. Эквилибристка, трактористка. Это даже интереснее, чем журналистка. А так, кстати, насчет трактористов. Вот здесь ржаные, если или это пшеничные. В общем, поля здесь вот прислала нам Инночка. Спасибо большое. В этом году у нас богатый урожай яблок, и не только. Ну, красота! Ой, прям хочется вот надкусить от монитора. Супер! Это что же еще столько труда, вот все это вырастить? Вы молодец! Тата, добрый день, в это время я уже сплю. А, это вы про солнечное затмение? Не пойдете смотреть? Ну, хорошо. Сережа, вторник, самый честный день недели. Иллюзии о легком старте рассеялись, но до спасительной пятницы еще целый путь. Ну да, еще надо поработать. С другой стороны, зато мы с вами общаемся. Ну и у нас же впереди праздничные выходные. Рига отмечает 825-летие. Тут уже разные поздравления. Очень необычный подарок появился прямо на карте полета. Один из студентов Air Baltic во время планового учебного рейса проложил маршрут так, что траектория самолета сложилась с цифры 825. Полет проходил над территорией Латвии, и необычный рисунок можно увидеть на сервисе Flight Radar 24. Для будущего пилота обычное учебное задание таким образом превратилось в символическое поздравление столицы с юбилеем. В компании оценили идею, поблагодарили студента за необычный воздушный сюрприз. В авиакомпании также напомнили, что в Риге в эти дни проходит насыщенная праздничная программа, посвященная юбилею города. Да, мы об этом знаем и, конечно, расскажем более детально. Свою задумку описали с юмором. Некоторые отправляют открытки на день рождения. К счастью, у нас есть идеальный холст. Это небо. Очень красиво действительно выйдет. Вышло 8-2. Опять можно вот в флайт-радаре посмотреть. Еще раз хочется поздравить всех с днем рождения города. Всю эту неделю проходят праздничные события, ну а кульминация в предстоящие выходные. Об этом мы также, безусловно, поговорим.
1: Коллекция хитов. Золотой запас радио

0: хлебец.
1: Размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Divas izdevīgas dienas Veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu L 50% atlaide. Maxima.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом Сталмец, давай.
6: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним.

0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: 100% хиты.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня на большей территории временами дожди, местами грозы, ветер умеренный. Во время грозы порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса. Венспилс и Лепа без осадков 18-19. В Даугавпилс и Резекне дождь, гроза 19-20. В Риге во второй половине дня ожидается дождь, гроза и порывистый ветер.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: В Латвии началась операция «Оборотень». Уровень инфляции в июле должен понизиться. Набережная Атлантового до Каменного моста закрыта до полуночи воскресенья, сообщает Рижская дума. В Риге полдень. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Минувшей ночью на участке отделения пограничной охраны Силане был обнаружен туннель, вырытый мигрантами под границей, сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава. Его обнаружили после задержания группы нелегалов. Министр сообщил, что будет проведена оценка необходимых превентивных мер. Он поручил выяснить возможности проведения сканирования грунта вдоль сухопутной границы Латвии, а также принять другие меры, чтобы выяснить, является ли этот тоннель единственным или существуют другие. Сегодня в Латвии началась операция «Вилкатис» – «Оборотень», в рамках которой все ответственные службы будут проводить скоординированные действия по ограничению нелегальной миграции, заявил сегодня премьер-министр Андрис Кулбергс. Для выявления и задержания нелегальных мигрантов, а также для охраны всей восточной границы будут более интенсивно использоваться современные технологии, расширено применение беспилотных летательных аппаратов, что позволит выявлять нелегальных мигрантов на ранней стадии и задерживать их в случае незаконного пересечения границы. Закрытие пограничного пункта Патернеке на белорусской границе пока не стоит в повестке дня. Название операции «Вилкацис» – «Оборотень» при этом не имеет никакого значения. Просто для каждой операции нужно кодовое определение, пояснил премьер. Компания «Латвиясгазе» своевременно обеспечила закачку необходимого объема природного газа в Инчукалнское газохранилище и полностью готова обеспечить поставки в предстоящем отопительном сезоне, заявил председатель правления компании Айгар Калвитис. На общую ситуацию и цены на природный газ существенно влияют геополитические события на Ближнем Востоке и неопределенность в цепочках поставок, а также рост конкуренции между европейскими и азиатскими покупателями, пояснил Калвитис. Центральное управление статистики сегодня публикует официальные данные по инфляции в июле. По мнению банковских аналитиков, уровень цен должен снизиться примерно на 7,8%. Инфляция должна быть на уровне 2,5%. Одной из главных причин снижения уровня цен стало действие сниженной ставки налога на добавленную стоимость на отдельные группы продуктов питания. Третий месяц подряд снижаются цены на топливо. В среднем цена снизилась на 3,5%. На время мероприятий праздника города с сегодняшнего дня до полуночи 16 августа полностью закрыто движение всех видов транспорта. На участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, сообщили в Рижской думе. В субботу 15 августа во время основных праздничных мероприятий движение будет закрыто по всей Старой Риге. Во время праздников также будут введены другие ограничения движения, в том числе для средств микромобильности и судоходства в акватории Даугавы. Водителей призывают учитывать значительные ограничения в центре города. Общественный транспорт в субботу и воскресенье в Риге будет бесплатным. Более подробная информация на сайте Рига.ЛВ. Сегодня с полудня и до 15 часов в Латвии ожидается гроза с резкими порывами ветра, предупреждает Латвийский центр окружающей среды и объявляет желтое предупреждение о непогоде, которое будет действовать с полудня до 9 часов вечера. Желтый уровень означает, что погодные условия не являются опасными, однако следует соблюдать осторожность и не подвергать себя ненужному риску. Ливни могут привести к быстрому повышению уровня воды и затоплению низинных территорий, а условия движения на дорогах могут осложняться из-за ухудшения видимости и аквапланирования. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
1: Август. август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели. 12 часов и 10 минут. Всем привет. Арманс вот пишет Вестура проспекта Макса с фотографией. Ну, понимаете, как, куда вас там сфотографируют, если будете нарушать. Так что будьте внимательными, дорогие автоводители. Сегодня много где перекрыто движение. Это связано как и с строительными работами, так и к тому, что наша столица готовится к юбилею 825 лет Риги. Но тут главное, что не нервничайте, пожалуйста, уважаемые, кто за рулем, иногда это сложно сделать, особенно если куда-то опаздываешь. Но тем не менее, хочу обратить внимание, что 11 августа среди прочих праздников, скоро мы обратим внимание на гастрономический, потому что пойдем обедать, кто уже это делает. Вам приятного аппетита. Но сегодня отмечается также Международный день здорового сердца. Мне кажется, что это лучшее напоминание, иногда самый важный подарок своему сердцу – просто не переживать по пустякам, больше улыбаться, дышать свежим воздухом, гулять, отдыхать и, конечно, находить время для приятных вещей. Так что сегодня официально нужно вот чем заниматься – не нервничать и беречь свое сердечко. Всем крепкого здоровья!
0: СВХ плюс.

«Принестись на море». Сергей пишет: «Сегодня во время прогулки по берегу Рижского залива я поймал себя на мысли, что просто стою и смотрю на горизонт, шум волн, бескрайнее море и свежий ветер словно вернули меня в настоящий момент. Как же удивителен и красив мир вокруг, когда мы позволяем себе его увидеть». В постоянном потоке дел и спешки мы часто упускаем эти простые чудеса. И дальше вот мне очень понравилось. Сделайте сегодня паузу. Сделайте сегодня паузу. Хотя бы на одно мгновение вдохните глубже. Оглянитесь вокруг и почувствуйте, сколько прекрасного окружает вас прямо сейчас. Посмотрите. Наверняка слева какой-нибудь прекрасный коллега. Справа, если вы за рулем, может быть, тоже какая-нибудь симпатичная дама за рулем автомобиля. В общем, позитивные мысли сегодня Сережу с утра побудили сделать инсталляцию на песке. Фото прилагается. И прислали фотографию. Я даже вот ее переслала себе и выложила в сторис в Инстаграм и Фейсбук, потому что мне очень понравилось. Сергей собственноручно на песке и написал СВХ+. Сереж, спасибо. Вот вам аплодисменты. Очень приятно. Очень красиво. И здесь еще пока что и погода замечательная. Потому что сегодня погода у нас, увы, испортится скоро. Напомню, как обещали нам синоптики, на большей территории Латвии будут дожди, местами грозы, и даже сильные ливни, и даже с градом, и с порывистым ветром. Ветер может дуть до 20 метров в секунду с такой скоростью. Температура воздуха от плюс 17 до 21. Венспилс и Лепой без осадков, там 18-19. В Даугавпилсе Резекне дождик, гроза там плюс 19-20. И в Риге тоже во второй половине дня обещают нам дождь и грозу и порывистый ветер. Температура воздуха до плюс 20.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое.

Отправился уже пообедать. Хочу пожелать вам приятного аппетита. И обычно в это время мы отмечаем гастрономические праздники, что связано с едой. 11 августа не то чтобы густо, но и не пусто. Сегодня есть что поесть вкусно. Но начнем с того, что сегодня отмечают день белого гриба. Того самого красавца-боровика, который многие считают королем леса. Белый гриб, мне кажется, вообще хорош в любом виде. Жареный с картошечкой, в супе, в соусе. Ризотто какое вкусное, да, с боровиками. Или просто маринованный. А для грибников это вообще отдельный вид счастья. Понятно, что найти в лесу крепкий грибок и понять, что пустым из леса точно не уйдешь. И я там подписана на несколько групп в Фейсбуке, как раз где вот собирают грибы. И урожайно в этом году, можно сказать. У многих все корзины, лукошки, и там действительно красота, не то слово. Вот, еще сегодня день мусорной еды.

Йогурт с малиной, который выглядит так эффектно, что уже одним своим названием обещает маленький, а может и большой взрыв удовольствия. В общем, поздравляю вас с этими вкусными праздниками и желаю приятного аппетита.

0: 20:36. Всем прекрасного настроения. В этом году наша столица широко отмечает свое 825-летие. Я тут пыталась, знаете, подготовить программу, чтобы рассказать вам о мероприятиях, которые будут как раз-таки приурочены к дню рождения столицы. Но как-то вот очень много их. Поэтому, дорогие, кто желает посетить разнообразные праздничные мероприятия, я вот что вам хочу сказать. Чтобы мы с вами могли быстрее и удобнее найти все события, которые пройдут вот в августе, а самоуправление подготовило для рижан и гостей мобильное приложение. И вот здесь вы можете установить себе его, если у вас Android, и если у вас iOS, мобильное приложение называется «Рига Свассара». И вот, собственно, установите и сами там посмотрите, какое у вас мероприятие больше привлечет. Вы хотите с детьми посетить его или с любимым человеком, или, может быть, друзей там позвать. И здесь вы можете отфильтровать вот мероприятие по времени, месту проведения, типу. В приложение также встроена интерактивная карта и функция геолокации. Пользователи могут в режиме реального времени увидеть мероприятия, которые проходят поблизости, отфильтровать их по категориям, а также составить персональный календарь событий. Для этого мероприятия можно добавить в избранное, таким образом сформировать собственный маршрут праздничных событий. Удобно, правда? Важно, что приложение позволяет получить доступ к сохраненным мероприятиям и основной информации даже при отсутствии подключения к интернету, потому что работает в автономном режиме. Так вот, Иван, как приложение называется? «Рига Свассара». Так называется приложение «Рижское лето». «Рига Свассара». Так что вы можете это «Леюпеладет». Вот сложное слово. Всегда сложно выговорить. «Леюпеладетуа». «Рига Свассара». «И сваратусаву». «Мобилу». «Телефону». 12:39. «Рига». «С праздником».
1: Плюс.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: 17 часов и 46 минут, а прямо сейчас такая очень милая-милая новость из рижского зоопарка. Обожаю новости с животными, которые связаны. И вот там подрастает настоящая маленькая звездочка. Детеныш зебры Греви по имени Мия. Она родилась, правда, еще 27 июня. Так что малышке сейчас уже чуть больше месяца. Кстати, это особенное событие для зоопарка, потому что зебры как бы здесь рождались и раньше. Но вот детеныш зебры Греви появился в Риге впервые. Мама Мии зебра Грета, а папу зовут Марти. То есть она у нас получается Мия Мартиновна. А малышка уже вовсю осваивает окружающий мир, становится смелее, интересуется новыми звуками, запахами. В общем, ей все интересно, но от мамы ни шагу. Везде следует за своей мамочкой. Кстати, полоски сейчас ее выглядят необычно, потому что у взрослых зебр они, как мы знаем, черно-белые, а у Мии темные полосы пока имеют такой коричневатый оттенок, но со временем они тоже станут черными. Увидеть малышку, вот если вдруг вы захотите, посетители могут каждый день с 10 утра до часу дня. Потом уже после этого времени Мия вместе с мамой уходит в закрытую часть вольера отдыхать от любопытных взглядов. Еще, кстати, один удивительный факт. Оказывается, у каждой зебры, представляете, свой абсолютно уникальный рисунок полос. Это практически как отпечатки пальцев у нас, у людей. По этим полосам зебр даже узнают и различают исследователи. А зебра вот эта Греви, вообще самый крупный вид диких лошадей, и, к сожалению, один из самых угрожающих видов зебр, так что появление Мии – это не только такое милое событие, о котором хотелось поделиться и вам рассказать, но и важная новость для сохранения этого редкого животного. Еще раз хочу обратить внимание, если вы хотите посмотреть на детеныша зебры, сделать это можно ежедневно в рижском зоопарке с 10 утра и до часу дня.
1: Делай все, что хочешь, делай все, только чтобы нравилось мне. СВХ плюс.

0: сегодня на большей территории временами дожди, местами грозы, ветер умеренный, во время грозы порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 17 до 21. Венспилс и Лепа без осадков 18-19. В Даугавпилсе Резекне дождь, гроза 19-20. В Риге во второй половине дня ожидается дождь, гроза и до плюс 20.
1: Радио СВХ Плюс.

0: В Латвии началась операция «Оборотень». Партии «Яблоко» запретили участие в выборах в Российскую Государственную Думу. Набережная от Вантового до Каменного моста закрыта до полуночи воскресенья, сообщили в Рижской Думе. В Риге часть дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Минувшей ночью на участке отделения пограничной охраны Силане был обнаружен туннель, вырытый мигрантами под границей, сообщил министр внутренних дел Янис Домброва. Его обнаружили после задержания группы нелегалов. Министр сообщил, что будет проведена оценка необходимых превентивных мер. Он поручил выяснить возможности проведения сканирования грунта вдоль всей границы Латвии, а также принять другие меры, чтобы выяснить, является ли этот тоннель единственным или существуют другие. Сегодня в Латвии началась операция «Вилкатис» – оборотень, в рамках которой все ответственные службы будут проводить скоординированные действия по ограничению нелегальной миграции, заявил премьер Андрис Кулбергс. Для выявления и задержания нелегальных мигрантов, а также для охраны всей восточной границы, будут более интенсивно использоваться современные технологии, расширено применение беспилотных летательных аппаратов, что позволит выявлять нелегальных мигрантов на ранней стадии и задерживать их в случае незаконного пересечения границы. Закрытие пограничного пункта Патернеки на белорусской границе пока не стоит в повестке дня. Название операции «Вилкатис» – «Оборотень» при этом не имеет никакого значения. Просто для каждой операции нужно кодовое определение, пояснил премьер. Компания «Латвиясгаза» своевременно обеспечила закачку необходимого объема природного газа в Инчукалнское газохранилище и полностью готова обеспечить поставки в предстоящем отопительном сезоне, заявил председатель правления компании «Айгерс». Калвитис. На общую ситуацию и цены на природный газ существенно влияют геополитические события на Ближнем Востоке и неопределенность в цепочках поставок, а также рост конкуренции между европейскими и азиатскими покупателями. Центральное управление статистики сегодня представит официальные данные по инфляции в июле. По мнению банковских аналитиков, уровень цен должен снизиться примерно на 7,8%. Инфляция должна быть на уровне 2,5%. Одной из главных причин снижения уровня цен стало действие сниженной ставки налога на добавленную стоимость на отдельные группы продуктов питания. Третий месяц подряд снижаются цены на топливо. В среднем его цена снизилась на 3,5%. Верховный суд России снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. Иск подала партия «Родина». Она обвинила «Яблоко» в различных нарушениях, включая незаконную предвыборную агитацию и поддержку экстремизма. Решение суда не вступило в законную силу, «Яблоко» его обжалует. Решение Верховного суда снять с выборов партию «Яблоко», которая шла в Госдуму с антивоенными лозунгами, говорит о том, что власть испугалась, заявил председатель политического комитета «Яблоко» Григорий Явлинский. На время мероприятий праздника города с сегодняшнего дня до полуночи 16 августа полностью закрыто движение всех видов транспорта на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтес, сообщили в Рижской Думе. В субботу, 15 августа, во время основных праздничных мероприятий движение будет закрыто по всей Старой Риге. Во время праздников также будут введены другие ограничения движения, в том числе для средств микромобильности и судоходства в акватории Даугавы. Общественный транспорт в субботу и воскресенье в Риге будет бесплатным. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Твой, да, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.
2: 13:07. Вот пока Владимир Новодворский читал новости, я тут листала, крутила рилсы разные. Мне тетенька одна попалась. Так вот она убедительно говорила, что сегодня солнце во льве. И что сегодня день очень вообще такой благополучный с астрологической точки зрения, по ее мнению. Это означает, что вот солнце во льве – уверенность, инициатива, творчество. Я там выписала тезисно «Внимание», а главное – желание действовать. Итак, она сказала, что сегодня особенно хорошо заявлять о себе и своих планах, заниматься творческими проектами, общаться, знакомиться и договариваться, принимать решения, которые давно откладывались, и еще позволить себе сделать шаг вперед, а не ждать идеального момента. Вот. Это вот, если верить, это, как ее зовут, я там не приписала, но говорила, повторюсь, достаточно убедительно. Всем прекрасного, замечательного дня. 13:08. Вы на волне радиостанции СВХ Плюс.
3: СВХ Плюс.

0: время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов. All dreams
1: in one dreamy. Точное время 13 часов 16 минут.
2: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариас 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариас 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.
3: СВХ плюс.

задам вам тоже вопрос. Ну как вы? Если вы промолчите, это ваше право, но надеюсь, все у вас в порядке. А давайте другой вопрос задам. А что вот если за именем, которое стало символом мировой индустрии красоты, скрывается история не только грандиозного успеха, но и любви, потери, риска и одиночества? Вот уже 23 августа в Рижском кинотеатре «Ка Солнце» состоится спектакль. Называется он «Мадам Рубинштейн». Это трагикомедия о женщине, которая буквально изменила представление о красоте и бизнесе. Хелена Рубинштейн – одна из самых влиятельных женщин 20 века. Водостойкая тушь, современные кремы для лица, первые косметические салоны. Многое из того, что сегодня кажется привычным нам, девчонки, когда-то было ее смелыми нововведениями. Она сумела обойти даже таких серьезных конкурентов, как Чарльз Ревло или Элизабет Арден. Но за успехом была совсем другая сторона жизни, жесткая конкуренция, рискованные решения и страшная личная трагедия, гибель сына. И в какой-то момент героиня понимает, победы в бизнесе – это еще не самое главное. Итак, в главной роли актриса театра и кино Вера Бабищева. Вместе с ней на сцене Марика Шмукстей, Константин Никулин. Музыку написал израильский композитор Ави Бениамин. Спектакль пройдет на русском языке без антракта и продолжительность 1 час 35 минут. И я очень рада, что уже завтра, после 13, вот где-то вот в это время, как мы сейчас сегодня с вами общаемся, у нас в эфире будет сама Вера Бабищева. Мы поговорим об этом спектакле, конечно же, о Хелене Рубинштейн, о том вообще, почему эта история остается актуальной и что скрывается за образом женщины, которая когда-то бросила вызов всему миру. Так что, дорогие слушатели, обязательно завтра присоединяйтесь к нашему эфиру после 13. Ну а «Мадам Рубинштейн» 23 августа, «Ка Солнце», начало в 19 часов.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

нас будет. Синоптики нам обещают, что гроза будет. Пока вот здесь у нас, если я смотрю в окно, то солнце видно. Видно солнышко пока что, да, но зонтик обещали, а синоптики обращали ваше внимание, что зонтик непременно нужно взять, потому что во многих районах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами сильные ливни с грозами, и даже вероятен град. Усилится и ветер, вот, и шквальные порывы ветра до 20 метров в секунду. В Риге наиболее переменчивая погода, как я уже сказала, ожидается во второй половине дня, и синоптики прогнозируют и дожди, и грозы. Ветер тоже сменится на северо-западные, порывы усилятся до 17 метров в секунду. Максимальная температура в столице составит около плюс 20. Ну, это понятно. А я уже тут

0: А второе – это положительный диполь Индийского океана. Звучит вообще, конечно, интересно, но вот на самом деле это разница температуры воды в разных частях океана, которая, соответственно, способна менять движение воздушных масс на огромных расстояниях. И вот вместе эти явления,
1: да,
0: могут изменить атмосферную циркуляцию, маршруты циклонов над северным полушарием. Для Европы предварительный прогноз на зиму выглядит довольно мягко. Модели показывают усиление влияния теплого атлантического воздуха, поэтому на большей части континента температура может оказаться даже выше климатической нормы. То есть какой-то такой вот суперморозной зимы можно не ждать. Но есть и обратная сторона медали, конечно, это влажность. На севере и северо-западе Европы может выпасть больше осадков, а снег, скорее всего, чаще будет появляться в северных и северо-восточных районах, а также в центральной Европе. Особенно, если вы отправитесь в горы. В общем, сценарий примерно такой, насколько я поняла. Меньше суровых морозов, больше атлантического воздуха, влажная погода, мокрый снег. Но, тем не менее, так вот стопроцентно ничего прогнозировать нельзя, потому что отдельные циклоны все равно способны внезапно принести и похолодание, и настоящую суровую зимнюю погоду даже туда, где ее не ждут.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.
2: Кипит позитив, действительно, и вот солнышко жарит в Гарциэмсе, как минимум. Да, Тата нам написала, но сейчас дорожная информация, 25-45-25-25. Сергей нам пишет, что Крустпилс, крайне плотное движение в сторону Гранита. И Арманс, напомню, написал, что Вестура проспекта Макса с фотографией. Это уже не 9 на 12 фотографий, это по почте. И не очень, слишком дорогая фотография может быть для вас, поэтому соблюдайте скоростной режим. Ну и вообще, дорогие водители, ближайшие дни центр города будет, ну, такой в режиме объезд, можно сказать. Большие праздничные мероприятия в столице, поэтому уже серьезное ограничение движения. Главная зона – это набережная 11 ноября, с сегодняшнего утра уже 11 августа и до полуночи 16-го. Здесь полностью закрывают движение на участке от Каменного моста до улицы Муитас, плюс перекрывается параллельная улица со стороны Старой Риги. Еще один очень важный момент. Оставлять машину вдоль набережной нельзя. Запрет на остановку и стоянку действует с обеих сторон. Оставленные автомобили могут просто эвакуировать туда, где парковка разрешена. Самое сложное ожидается в выходные дни. В субботу 15 августа с полудня и до 4 утра воскресенья для автомобилей закрывается практически вся Старая Рига. Кроме того, в праздничной зоне нельзя будет ездить даже на электросамокатах и велосипедах, то есть только ходить пешком. Еще 15 августа ограничения серьезно затронут улицу Экспорта. Движение закроют на участке от улицы Элизабетес до улицы Муитас. Также перекроют улицу Муитас и отдельные прилегающие улицы. Поэтому, если вам в эти дни нужно попасть в центр, особенно в Старую Ригу или к набережной, лучше заранее выбрать маршрут в объезд, не рассчитывать на привычные парковки. Все эти ограничения связаны с празднованием дня рождения Риги и большой программой мероприятий, в том числе «Открой Ригу», код 825. Поэтому главный совет водителям: на эти выходные центр лучше объезжать заранее, машину оставить подальше от праздничной зоны и вообще, например, оставить ее дома, потому что важная новость для пассажиров, тем, кто собирается в центр на праздничные мероприятия, город предлагает оставить автомобиль и воспользоваться общественным транспортом. 15 и 16 августа проезд в общественном транспорте будет бесплатным. В эти же дни не придется платить за муниципальные платные парковки, ну, поди найди такую. Так что лучше пользоваться общественным транспортом и заодно хорошо отдохнуть.
3: Радио СВХ+.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня временами дожди, местами грозы, ветер умеренный, во время грозы порывами. Температура воздуха от 17 до 21. Венспус и Лепой без осадков 18-19. В Даугавпилсе Резекне дождь 19-20. В Риге во второй половине дня возможна гроза и до плюс 20.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Инфляция в Латвии сократилась почти на 1%. Мигранты сделали подкоп под латвийской границей. Партии «Яблоко» запретили участие в выборах в Российскую Государственную Думу. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Уровень цен в Латвии в июле снизился до 2,6%, сообщило Центральное управление статистики. Месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,4%. Одной из главных причин снижения уровня цен, по мнению банковских аналитиков, стало действие сниженной ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания. Также третий месяц подряд снижаются цены на топливо. В среднем цена горючего снизилась на 3,5%. Компания «Латвесгазы» своевременно обеспечила закачку необходимого объема природного газа в Инчукалнское газохранилище и полностью готова обеспечить поставки в предстоящем отопительном сезоне, заявил председатель компании Айгарс Калвитис. На общую ситуацию и цены на природный газ существенно влияют геополитические события на Ближнем Востоке и неопределенность в цепочках поставок, а также рост конкуренции между европейскими и азиатскими покупателями. Сегодня в Латвии началась операция «Вилкас», то есть «Оборотень», в рамках которой все ответственные службы будут проводить скоординированные действия по ограничению нелегальной миграции, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Для выявления нелегальных мигрантов более интенсивно будут применяться современные технологии, в том числе беспилотники, что позволит обнаруживать нелегальных мигрантов до пересечения ими границы, а затем оперативно задерживать. Закрытие пограничного пункта Патернеки на белорусской границе пока не стоит в повестке дня. Название операции «Вилкатис» – «Оборотень» при этом не имеет никакого значения. Просто для каждой операции нужно кодовое название, пояснил премьер. Минувшей ночью на участке отделения пограничной охраны Силане был обнаружен туннель, вырытый мигрантами под границей, сообщил министр внутренних дел Янис Домброва. Его обнаружили после задержания группы нелегалов. Министр сообщил, что будет проведена оценка необходимых превентивных мер. Он поручил выяснить возможности сканирования грунта вдоль восточной границы, а также предпринять другие меры, чтобы выяснить, является ли этот подземный ход единственным или существуют другие. Верховный суд России снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. Иск подала партия «Родина». Она обвинила «Яблоко» в различных нарушениях, включая незаконную предвыборную агитацию и поддержку экстремизма. Решение суда не вступило в законную силу, «Яблоко» его обжалует. Решение Верховного суда снять с выборов партию «Яблоко», которая шла в Госдуму с антивоенными лозунгами, говорит о том, что власть испугалась, заявил председатель политического комитета «Яблоко» Григорий Явлинский. На время мероприятий праздника города в Риге с сегодняшнего дня до полуночи 16 августа полностью закрыто движение всех видов транспорта на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, сообщили в Рижской думе. В субботу движение будет закрыто по всей Старой Риге, в том числе для средств микромобильности. Общественный транспорт в субботу и воскресенье в Риге будет бесплатным. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.

сделали правильное, особенно если у вас сидячая работа. Давайте отличный способ перезагрузиться. Даже 5-10 минут движения помогут вам размять мышцы после долгого сидения, немного разогнать кровь, снять напряжение, усталость, улучшить настроение, встряхнуть мозг и вернуть

0: Недавно вот была информация от Сергея Сереженьки о том, что Круспилс, как обычно, даже можно вот это сказать, плотное движение в сторону улицы Гранита. И вот тут наш радиослушатель Андрей пишет, что передайте, пожалуйста, в пространство передаю, посылаю лучи куда-то туда, чтобы разобрались с пробками на Круспилс, поставить бы круговое движение туда, был бы гораздо лучше. Задала я вопрос, имеет в виду Андрей, это поворот на Гранита. Да, так точно, из-за этого светофора несуразного вечно пробки. Но сделать это надо как-то быстро, за одну ночь. Ну да, может быть, круговое движение в том месте реально бы помогло и улучшило вот этот самый поток, чтобы он был быстрее, потому что там постоянно пробки на Круспилс. Кто нас сейчас там слышит, вам отдельный привет. Не грустим. Сегодня вообще вот синоптики нам обещали уже в это время какую-то бешеную грозу и шквалистый ветер, но пока светит солнце, в городе светит солнце, вот в Гарциемсе светит солнце. Как нам вести оттуда передает Тата. И тут фотографии тоже прислала. Небо голубое, какая-то туча. Это даже не туча, это облачко, потому что оно светлое. А также Сергей нам передает привет из Дзинтари. Сереж, здравствуйте. И еще есть привет от Марины, которая в данный момент загорает на карьере. К сожалению, геолокации не знаю конкретно на каком, но выглядите вы потрясающе. Всем привет!
1: СВХ плюс.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika – 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20%, 450 gramu – 1,59 €. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 €. Maximā – lai nekā netrūktu.
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнэс аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: Дамас ун кунги. Шейд Шармс. Жакс Шармс. Гада ногали нау тикай датуми. Тай святку сайута. Я юсу узнямумс вел мекле гада ногалес исто вакару. Ляует мне тейко патия. Elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
6: SVH+.

0: очень знакомая, но при этом почти забытая жительница. Итак, в преддверии 825-летия города на фасад Рижской думы возвращается оригинальная Фемида, богиня правосудия 18 века. И вот что интересно, все эти годы на здании находилась не она, а ее копия. А вот настоящая Фемида спокойно ждала своего часа в доме Черноголовых, там спрятавшейся. И скульптуре, кстати, около 3 века. Вот представьте, 2 метра вот она в высоту. Весит, девчонки, 0,5 тонны эта Фемида, так что у нас еще не все потеряно, у нас еще с весом все в порядке. Но это я про нас говорю, про пышненьких, про пышненьких, про добреньких, немножко жирненьких. Это я про себя, я вообще все, а то меня тут один раз наругала одна радиослушательница, что я, наоборот, не пропагандирую здоровый образ жизни, что я не за ЗОЖ и призываю всех питаться хот-догами, майонезом и картошкой жареной. Я не то чтобы призываю, я делюсь своими впечатлениями от поедания этой неполезной еды, потому что мне она нравится. Но, безусловно, нельзя злоупотреблять, иначе как-то потом можно анализы уже подкачают. Как написал один наш радиослушатель, что я бы вам прислала фотографию, но в Data Media она будет доступна только через там пару дней. Да, к сожалению, чем старше становишься, тем такие фотографии все чаще у тебя появляются в жизни. Ну ладно, куда-то я улетела от этой Фемиды. 0,5 тонны, в общем, она весит. И создал ее скульптор Даниэль Кулавскис еще в середине 18 века. Изначально она стояла прямо на вершине декоративного фронтона Рижской думы. Ну, а потом случилось то, что, собственно, могло изменить ее судьбу. Во время Второй мировой войны здание ратуши сгорело, но Фемида каким-то чудом уцелела. И потом вот ее поместили в дом Черноголовых на фасаде Рижского обманываю вас. Она побывала, потом у нее такая путешествие началось по городу. Она побывала на фасаде Рижского технического университета, да. Затем переехала в главное здание Латвийского университета на бульваре Райниса. Позже, несколько лет, ее могли увидеть посетители юридического факультета. А с 2017 года Фемида хранилась в подвалах дома Черноголовых. И вот завтра, 12 августа, буквально накануне большого юбилея Риги, оригинал возвращается туда, где находился почти 200 лет назад, на Рижскую ратушу. Вот такое вот удивительное праздничное событие, с чем я нас всех и поздравляю.
1: СВХ+.

0: Утро для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг на радио, которая...

0: 8 минут, ветер усиливается, сейчас, чувствую, пригонят нам облака и тучи, и грозовые. Но вот свежий прогноз погоды уже на завтра, на среду, 12 августа. Предстоящей ночью местами дожди, на востоке с грозами, на побережье порывистый ветер. Температура воздуха от плюс 7 до плюс 14 градусов. Завтра днем местами небольшие дожди. Ветер слабый, температура воздуха от плюс 17 до плюс 21 градуса. Венспилс и Лепы, Даугавпилс и Резекне без осадков, плюс 18-20. В Риге завтра все же прогнозируют синоптики небольшой дождик. Температура воздуха до плюс 20.
1: Вечные хиты. Золотой запас. Радио.

0: Чайка, водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе. Лето на плюсе.

жить нравится, жизнь нет. Мне все же нравится жить, но иногда не нравится моя жизнь. Вот такое вот бывает. И что в ней происходит? Хотелось бы больше каких-то позитивных моментов, но самое главное, чтобы в общем и целом она нравилась. Вам, уважаемые радиослушатели, тогда нужно что-то менять. Главное не злоупотреблять, потому что кому не нравится иногда жизнь, чтобы сделать ее поярче, они там начинают чего-то слишком много выпивать, кто-то на медикаментах. Вот это, конечно, никому не пожелаю. И Брэд Питт, всем известный парень,

0: Парень, красавец голливудский, один из самых известных актеров, неожиданно и откровенно вот в недавнем интервью рассказал о том, что происходит за пределами красных дорожек. В общем, Брэд Питт признался, что почти 7 лет ни-ни, вообще ни грамма алкоголя, 7 лет трезвости, но начал пить, опять выпивать. Сказал он журналистке, что был трезв 7 лет, а потом сбился я с пути. «Move to the wrong way», сказал Брэд Питт. В журнале Esquire, кстати, уважаемое издание. Ну, а по словам Питта, сейчас алкоголь в его жизни выглядит немного иначе, чем раньше. Он говорит, что может позволить себе там несколько бокалов, однако старается не переходить границу. Пару раз актер перебрал и довольно быстро понял, нет, мне это не идет на пользу, решил Брэд Питт, как бы уже и с утра даже в зеркале он не Брэд Питт, да, похож на Джека Николсона. Но, тем не менее, причина здесь вполне практичная. Питт говорит, что ему важно оставаться профессионалом, не терять ни одного утра. Здесь с ним можно согласиться, потому что, по его словам, можно просто пропустить прекрасное утро, если предыдущий вечер оказался слишком длинным, потерять роли и так далее. Кстати, путь к этому актера был достаточно непростым. В 2019 году Брэд Питт рассказывал, что полностью отказался от алкоголя, присоединился к программе «12 шагов». Он признавался, что дошел до точки, когда понял, что больше не может продолжать по-старому, и ему нужна настоящая перезагрузка. Позже актер говорил и о самом тяжелом периоде своей жизни. Он признался, что однажды у него появились мысли о суициде. При этом Брэд Питт подчеркнул, он не собирался причинять себе вред, но тогда впервые понял, насколько сильной может быть душевная боль и почему человеку в таком состоянии может казаться, что выхода нет. Сегодня он говорит об этом уже с позиции человека, который этот период пережил, но будем надеяться, что пару бокалами и остановится, и дальше у него это не разовьется. Ну а история с алкоголем для Брэда Питта, конечно, связана и с одним из самых болезненных этапов его личной жизни после инцидента в самолете, о котором все говорили в 2016 году, когда актер предположительно находился в состоянии опьянения. Его отношения с Анджелиной Джоли окончательно тогда пошли к разрыву. В судебных документах Джоли тоже обвиняла Питта вообще даже в физическом насилии. В общем, многолетний бракоразводный процесс завершился только в 2024 году. Так что пить, много пить, здоровью вредить. 14 часов и 39 минут.
1: СВХ плюс.

0: предложений уже в полной цифре АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимас АБЦ.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varats.
4: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fantelli Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
6: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
7: СВХ+.

0: как-то вспоминали, который после 7 лет в завязке опять начал поднимать и наливать себе волшебство в хрустальный мрак бокала. Ну ладно, у кого свадьба в это время, в ближайшее время, я вас от души поздравляю, потому что сезон у нас сейчас, это круто. Практически, ну не то что ежедневно, но часто на улицах столицы можно встретить молодоженов, невеста в красивом платье, жених тоже потрясающе. Ну а насчет... 14:48 уже, ничего себе, я думала, еще один час мне здесь находиться. Нет, время сегодня очень быстро пролетело, поэтому я буду потихонечку собираться. Дима Харов скоро окажется здесь в студии, его эфир начинается с программы «Хорошие новости». Это не только прекрасные новости, которые поднимут вам настроение позитивное. Это еще и ваше поздравление. Номер 25452525. Присылайте уже, несколько здесь есть, обязательно их передам. Ну и я попробую побыстрее успеть, потому что, например, вот нам Андрис прислал фотографию. Здесь все черным-черно. Находится он в Саулкраст и пишет: к нам приближается уже все. Слышен гром. Уже пошел дождь, уже сильный ветер. И вот тоже скоро здесь. А я ж тучи разводить руками не умею, к сожалению, или к счастью. Только на свадьбе у друзей, да. Ну ладно, все. На этом действительно могу болтать очень много, поэтому лучше выключу микрофон и попрощаюсь с вами до завтра. Встречаемся после 11. Пока.
1: СВХ+.

0: Этой ночью местами дожди, на востоке с грозами, на побережье порывистый ветер, температура воздуха от 7 до 14 градусов. Завтра днем местами небольшие дожди, ветер слабый, температура воздуха от 17 до 21. Венспилс и Лепое, Даугавпилс и Резекне без осадков 18-20. В Риге днем возможен небольшой дождь и до плюс 20.
1: Радио СВХ Плюс.

0: нелегальные мигранты сделали подкоп под латвийской границей. Инфляция сократилась почти на 1%. Партии «Яблоко» запретили участие в выборах в Российскую Государственную Думу в Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Уровень цен в Латвии в июле снизился до 2,6%, сообщило Центральное управление статистики. Месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,4%. Одной из главных причин снижения уровня цен, по мнению банковских аналитиков, стало действие сниженной ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания. Также третий месяц подряд снижаются цены на топливо. В среднем цена горючего снизилась на 3,5%. Компания «Латвесгаза» своевременно обеспечила закачку необходимого объема природного газа в Инчукалнсе и полностью готова обеспечить поставки в предстоящем отопительном сезоне, заявил председатель правления компании «Айгерс Калвитис». На общую ситуацию и цены на природный газ существенно влияют геополитические события на Ближнем Востоке и неопределенность в цепочках поставок, а также рост конкуренции между европейскими и азиатскими покупателями, пояснил Калвитис. Сегодня в Латвии началась операция «Вилкатис» – «Оборотень», в рамках которой все ответственные службы будут проводить скоординированные действия по ограничению нелегальной миграции, заявил премьер Андрис Колбергс. Для выявления нелегальных мигрантов более интенсивно будут применяться современные технологии, в том числе беспилотники, что позволит обнаруживать нелегальных мигрантов до пересечения ими границы, а затем оперативно задерживать. Закрытие пограничного пункта Паттернеки на белорусской границе пока не стоит в повестке дня. Название операции «Вилкатис» – «Оборотень» при этом не имеет никакого значения, просто для каждой операции нужно кодовое обозначение, пояснил премьер. Минувшей ночью на участке отделения пограничной охраны Силане был обнаружен тоннель, вырытый мигрантами под границей, сообщил министр внутренних дел Янис Домброва. Его обнаружили после задержания группы нелегалов. Министр сообщил, что будет проведена оценка необходимых превентивных мер. Он поручил выяснить возможности сканирования грунта вдоль восточной границы, а также предпринять другие меры, чтобы выяснить, является ли этот подземный ход единственным или существуют другие. Верховный суд России снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. Иск подала партия «Родина». Она обвинила «Яблоко» в различных нарушениях, включая незаконную предвыборную агитацию и поддержку экстремизма. Решение суда не вступило в законную силу. Партия «Яблоко» его обжалует. Решение Верховного суда снять с выборов партию «Яблоко», которая шла в Госдуму с антивоенными лозунгами, говорит о том, что власть испугалась, заявил председатель политического комитета «Яблоко» Григорий Явлинский. На время мероприятий праздника города с сегодняшнего дня до полуночи 16 августа полностью закрыто движение всех видов транспорта на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, сообщили в Рижской думе. В субботу движение будет закрыто по всей Старой Риге, в том числе для средств микромобильности. Общественный транспорт в субботу и воскресенье в Риге будет бесплатным. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
1: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Замедляется, замедляется время. Рядом с тобой. СВК+.

0: есть для вас хорошие новости.
1: Хорошие новости вместе с Димом Харовым.
2: Прозвучала песенка про замедление времени. Так вот, я, Дим Харов, хочу пожелать вам, чтобы рядом с радиостанцией СВХ Плюс время текло так, как вам удобнее, так, как вам выгоднее. Если хотите, пусть оно замедляется. Если хотите, пусть оно ускоряется. А мы всячески будем в этом участвовать, если вы не против. Договорились? Всем привет, это Радио СВХ Плюс, программа «Хорошие новости». Сегодня вторник, 11 августа, и о хороших событиях сегодняшнего дня давайте сразу же поговорим. Сегодня, между прочим, праздник второй молодости. Всем тем, кто первый уже закончил, вот, поздравляю. Международный день сердца сегодня, здорового причем сердца сегодня. День белого гриба, день полета на воздушном шарике сегодня. Вот, помимо этого, Александр, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Роман, Вениамин и Серафима сегодня отмечают свои именины по православным традициям. Лего, Олга, Зигита и Зита по латышским традициям сегодня именинницы. Также поздравляем. Если вы родились в этот день, принимайте пожелания и поздравления с вашим праздником. А пожелания всем, у кого сегодня праздник, великолепного настроения, поводов для этого великолепного настроения, гармонии, счастья, любви и позитивного отношения к миру. Давайте начинать. Вот с этого сообщения хочу начать сегодняшнюю программу «Хорошие новости». Здравствуйте, Радио СВХ+. Хочу попросить песню для строителей, для нашей бригады ЦЛРМ. Кладем брусчатку в Аглуне. Прошу передать привет и хорошее настроение для Ивана и его новорожденного сына от его коллеги Андрея. Заранее большое спасибо. Сегодня целый день на СВХ+. Хорошее настроение, удачи. И вам отличного настроения. И вам удачи, всем вашим коллегам. Привет Ивану, привет новорожденному сыну, привет им на крепчайшего здоровья. Вот эту песенку давайте послушаем для поднятия вашего настроения. Я так смотрю, что с настроением у вас и так все хорошо, но так держать, так держать.

0: В эфире «Хорошие новости».
1: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10000 евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Scandi Motors», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Scandi Motors LV» или приезжайте в «Scandi Motors» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
2: «Шкода».
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
5: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
6: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на мебель для дома, одеяло, подушки, матрасы, шторы, коробки для хранения и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
8: Прежнего.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере».

Здесь мы подарили нашему радиослушателю Сергею, который рассказал совершенно замечательную новость. Крошечная испанская деревушка Авильяноса де Муньо, где живет всего пара десятков постоянных жителей и нет ни одного отеля, переживает небывалый просто туристический бум. В этой деревушке нет ни магазинов, ни ресторанов. Есть один бар, который давно не открывается, и винный погреб, которого уже никогда не примет посетителей. Раз в неделю по узким улочкам проезжают белые фургоны с соседней пекарни, который привез хлеб нескольким местным жителям. Что такое? Зачем туда едут люди со всего мира? Оказалось, что ее холмы – идеальная точка на планете Земля для наблюдения завтрашнего полного солнечного затмения на закате. Туристы забронировали все окрестные поля за баснословные деньги, чтобы увидеть, как тьма в течение одного вечера наступит дважды. Местные бабушки до сих пор в шоке. Вчера у них была тишина и овцы, а сегодня астрофизики со всего мира. И не только астрофизики. Палаточные городки по цене пятизвездочного отеля. Ежели вы вдруг надумали, а вот у меня есть частный самолетец, полечу-ка я. Ну-ка повторите, пожалуйста, название испанской деревушки специально для вас. Авильяноса де Муньо. Так, а у нас следующая замечательная, прекрасная новость на очереди. Вот она. Добрый день, Демхаров и любимая радиостанция. Спасибо за любимую. У нас сегодня особый повод. День рождения нашего любимого папы, зятя, дедушки и мужа Александра Гумилева. Желаем ему крепкого здоровья, отличного настроения, чтобы жизнь всегда клевала. Чтобы рыба сама шла на крючок, зверь навстречу, охотничьи и рыбацкие истории с каждым годом становились все более невероятными. Желаем метких выстрелов, богатого улова, хорошей компании у костра, и чтобы главный трофей всегда был не в багажнике, а рядом в виде отличного настроения любимых людей. С днем рождения, папочка, дедуля, зять и любимый муж. Не сбавляй обороты, держи хвост пистолетом и продолжай доказывать, что возраст – это всего лишь цифра, особенно если ты ее не спрашиваешь. Дима, можно в честь Александра поставить какую-нибудь зажигательную песню? Запросто, мы уже согласовали песню, она сейчас прозвучит. Пусть сегодня у папы будет не просто хороший день, а настоящий праздник с музыкой. С днем рождения, любим, обнимаем и желаем ни хвоста, ни чешуи. Твои Юля, Седрик, Настя, Диме, Виталий, Григорий, Кирилл, любимая жена Валентина и радио СВХ плюс Александр поздравляет вас с вашим праздником. С днем рождения, обнимаем, жмем руку, всяческих успехов желаем. Песня для вас.

0: точное время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов.
1: All dreams in one Dreamy.
2: Точное время 15 часов 25 минут.
3: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариес 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.
4: Хорошие новости с Димом Харровым продолжаются.
5: Напомню, кстати, как вы можете связаться с нашей программой. Хорошие новости. 25-45-25-25. Присылайте свои смски, ватсапки или телеграмки на этот номер или на plus@radiosvh.lv, письма электронные. Дима Белый, наш радиослушатель, прислал предложение сыграть песню для души, одной из песен Владимира Кузьмина, и предложил вот эту песню. «Я не забуду тебя никогда». И «Сибирские морозы» еще. Второе название этой песни. Спасибо, Дима, что вспомнили эту песенку. Вместе с вами с удовольствием послушаю. И уверен, дорогой Дмитрий, что мы с вами будем далеко не одиноки в данном случае. Владимир Кузьмин в нашем эфире. Это хорошая новость продолжается.

0: Много-много не бывает.
1: Какая новость пришла из Польши. В Польше откроют самую высокую в Европе статую. Статую Девы Марии в Конотопье, в маленькой деревне неподалеку от Торуни в Куявско-Поморском воеводстве. Завершилось строительство самой высокой в Европе статуи Девы Марии. Ее высота 55,6 метров. И торжественное открытие намечено на 15 августа. Представьте себе, это сооружение выше одного из 7 чудес света, знаменитой статуи Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, которая вместе с постаментом достигает высоты 38,5 метра. А здесь будет статуя 55,6 метра. Представляете себе? Вот. Монумент в Конотопье не является самым крупным религиозным памятником. Это титул в мире. В мире имеется в виду, да? Это титул принадлежит находящейся на Филиппинах статуе «Мать всей Азии, башня мира». Там вообще 98 метров с основанием. Обалдеть. По оценкам, строительство обошлось примерно в 100 миллионов злотых. Это 23 с лишним миллиона евро. И там бизнесмены, его супруга, очень много денег пожертвовали на возведение этого памятника. Монументальное сооружение, понятное дело, 55,5 метров, которое хорошо видно с федеральной автотрассы. 10 привлекает людей, которые хотят вблизи увидеть самую высокую статую Богоматери в Европе. И там, конечно, будет туристический бум. Несомненно. 15 августа, да, в Европе откроется самая высокая статуя в Европе. Молодцы, поляки. Молодцы. Так, Марина нам написала. Любимое радио, привет. Мариночка, спасибо за любимое. Вам привет. Привет, Димхаров. И вам, Мариночка, еще раз привет. Передайте, пожалуйста, поздравления с именинами для Ольги Макеевой. Олечка, с днем ангела. Желаем тебе бесконечного счастья, душевного тепла, и чтобы в жизни все складывалось легко и красиво. Пусть твой охранитель-ангел бережет твой покой, а каждый день наполняется только радостными событиями и хорошей музыкой на радио СРХ+. Спасибо большое. Поставьте для нее отличную песню. С уважением, Марина. Есть у меня отличная песня. Есть, Оленька, для вас и для всех, Оленька, отличная песня. Постарался Леонид Агутин.
2: Здравствуй, Оля, пронеслись года. Голос твой я так давно не слышу.
3: СВХ+.

кстати, про дождь, который по крыше стучит. Не только дождь, но и град стучит по крышам в Риге. Конкретно в Иманте об этом нам рассказал Павел. Прислал видео. Сейчас, Паш, посмотрю ваше видео. Но, судя по всему, действительно, непогода самая настоящая. Сейчас в Иманте с градом, с грозой и так далее. Для вас, Паша, сыграю песенку «Летний дождь». Прямо сейчас. Хороших новостях.

0: savus stūrītus jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Hyundai Tucson в Scandi Motors. Только от 29 499 евро. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Hyundai Tucson может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
3: Выгодные предложения уже в Бунецивс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецивс АБЦ.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность уже.

без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не про

Эту песенку мы сыграли по просьбе нашей радиослушательницы Нелли, которая попросила в день второй молодости сыграть именно эту песню. Так, что у нас есть? У нас есть еще как минимум одно поздравление. Вот оно. Инара нам написала: «Дим, сегодня наши коллеги Ольги именины. И представляешь, мы все сегодня работали рядом с ней. Никто даже не знал об этом. Оля, прости нас, пожалуйста, от всей нашей команды. Поздравляем тебя с именинами. Желаем всего самого доброго и прекрасного». В качестве музыкального подарка, конечно же, Мадонна, которую она так любит. Я так понимаю, что радиостанция СВХ Плюс вмешалась, да, и устранила ваше незнание. Правильно я понимаю, Нарочка, да? Правильно? Оленька, дорогая, милая и прекрасная, с именинами вас поздравляем и мы. Радио СВХ+. Песня для вас.

0: эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: Давайте сделаем этот мир лучше вместе с нашим радиослушателем Вадимом Смирновым и вместе с Константином Никольским. Для вас, дорогой Вадим, звучит эта песня.

0: Каждый будний день в это время хорошие новости с Тимом Харровым.
1: Ну, практически все песни мы уже спели в программе «Хорошая новость», хотя еще одна прозвучит, но прозвучит уже, наверное, в следующем часу. В этом не успеем. Марина нам написала: «Добрый день, любимое радио, отдельное приветствие вам». Спасибо большое. Спасибо, Мариночка, за отдельное приветствие. Мне это очень приятно. Поставьте, пожалуйста, песню «Далеко-далеко», «Скакала в поле молодая лошадь». Спасибо, хорошего вам дня и отличного настроения. Вот Вовка Новодворский смеется, очень радуется, что эта песня прозвучит в нашем эфире. Но, наверное, уже в следующем часу, аккуратно-таки после прогноза погоды и свежего выпуска новостей, как раз-таки от Владимира Новодворского.
2: Радио СВХ Плюс.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
4: Этой ночью местами дожди, на востоке с грозами, на побережье порывистый ветер. Температура воздуха от 7 до 14 градусов. Завтра днем местами небольшие дожди, ветер слабый, температура воздуха от 17 до 21. Венспилс и Лепой, Даугавпилс и Резекне без осадков 18-20. В Риге днем небольшой дождь и до плюс 20.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Air Baltic утвердил бизнес-план. Деньги понадобятся еще. Инфляция в Латвии сократилась почти на 1%. Мигранты сделали подкоп под латвийской границей. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Совет директоров авиакомпании Air Baltic утвердил бизнес-план, который в частности предусматривает привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро для улучшения ликвидности. Ключевые положения предусматривают сохранение Риги в качестве основного центра компании, реализацию новой стратегии маршрутной сети, основанной на спросе, а также обеспечение транспортной доступности Латвии и Балтийского региона. Кроме того, бизнес-план предусматривает оптимизацию, надо понимать, сокращение авиапарка и повышение эффективности деятельности компании. Уровень цен в Латвии в июле месяце снизился до 2,6%, сообщило Центральное управление статистики. Месяцем ранее годовая инфляция составила 3,4%. Одной из главных причин снижения уровня цен, по мнению банковских аналитиков, стало действие сниженной ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания. Также третий месяц подряд снижаются цены на топливо. В среднем цена горючего снизилась на 3,5%. Компания «Латвиясгаза» своевременно обеспечила закачку необходимого объема природного газа в Инчукалнское газохранилище и полностью готова обеспечить поставки в предстоящем отопительном сезоне, заявил председатель правления компании Айгарс Калвитис. На общую ситуацию и цены на природный газ существенно влияют геополитические события на Ближнем Востоке и неопределенность в цепочках поставок, а также рост конкуренции между европейскими и азиатскими покупателями. Сегодня в Латвии началась операция «Вилкатис оборотень» по ограничению нелегальной миграции, заявил премьер Андрис Кулбергс. Более интенсивно будут применяться современные технологии, в том числе беспилотники, что позволит обнаруживать нелегальных мигрантов до пересечения ими границы, а затем оперативно задерживать. Закрытие пограничного пункта Патернеки на белорусской границе пока не стоит в повестке дня. Название операции «Вилкатис оборотень» при этом не имеет никакого значения. Просто для каждой операции нужно кодовое обозначение, пояснил премьер. Минувшей ночью на участке отделения пограничной охраны Силены был обнаружен тоннель, вырытый мигрантами под границей, сообщил министр внутренних дел Янис Домброва. Его обнаружили после задержания группы из 15 нелегалов. Это первый найденный на границе подземный ход. Ранее мигранты, как правило, перелазили через забор, а не под ним. Министр поручил выяснить возможности сканирования грунта вдоль восточной границы и предпринять другие мероприятия по обнаружению возможных других подземных ходов на границе. На время мероприятий праздника города сегодняшнего дня до полуночи 16 августа воскресенья полностью закрыто движение всех видов транспорта на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, сообщили в Рижской думе. В субботу движение будет закрыто по всей Старой Риге, в том числе для средств микромобильности. Общественный транспорт в субботу и воскресенье в Риге будет бесплатным. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
1: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time. Здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 16:07, точно латвийская, рад вас приветствовать в рамках программы Drive Time. Сегодня вторник, 11 августа, и вот о чем я вам хочу сказать. Ну, во-первых, напомню, что мы в пятницу кому-то из вас подарим подарочную карту от ресторанов Lido. Такой вкусный, замечательный приз самому активному участнику или самой активной участнице программы Drive Time. Поэтому участвуйте в нашей программе. Если есть что рассказать, рассказывайте. Если видите какую-то дорожную ситуацию, сообщайте. А если есть что прокомментировать по ходу эфира, комментируйте. Участвуйте в создании программы Drive Time, и кому-то из вас достанется вкусный приз от ресторанов Lido. Помимо этого, сегодня мы с вами устроим еще и конкурс под названием «Красивые ответы», в котором разыграем подарочную карту на 30 евро, которая будет действовать, кстати, в течение всех 12 месяцев, то есть год будет действовать на все развлечения Йипмарупита. Это место для отдыха, праздников и приятного времяпрепровождения. А в середине этого часа вас ожидают новости современных технологий. Во второй половине этого часа расскажу о статистике передвижений по дорогам нашей страны. Вот это ближайшие планы. Если вы не против, присоединяйтесь и поехали!
0: Drive Time. С нами. Веселее.
4: В конце прошлого часа обещал сыграть эту песенку. С удовольствием выполняю это обещание. Не знаю, как вам, мне она всегда поднимает настроение. Ну что, поскакали тогда, давайте. И-го-го!

Анна, наша радиослушница, пишет: попали прям под мое настроение, пою в голос. Супер, уверен, Аннушка, что не вы одна поете.

0: задумалось мне раньше. А ведь не было, наверное, пробок на дорогах, когда люди передвигались на лошадях. Наверняка не было. Там распутица была, да, и дороги были так себе качества кое-где. Вот, наверное, это препятствовало передвижению. О пробке нам сейчас об аварии расскажет Андрей. Внимание, слушайте.
1: Дим, добрый день. Это получается со стороны Елгавы в сторону литовской границы посередине. Там, скорее всего, большая авария, какая-то там пробка собираться будет на трассе. Если есть возможность, пускай объезжает со стороны Бауска туда. Но это думано большим грузом, чтобы там пробку не создавать. Маленькие там могут по деревням проехать, а так большим проблематично будет. Если идут в Сосвиги, лучше туда идут в сторону Бауска.
0: Спасибо, дорогой Андрей, спасибо. Если у вас есть какая-то информация актуальная, звоните, пишите, отправляйте голосовые, только не нарушайте, пожалуйста, правила дорожного движения, да, чтобы самое главное, чтобы безопасность не нарушать. 25, 45, 25, 25 ждем.
2: Неписанные правила от Drive Time. Помни правила 3D. Дай дураку дорогу.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
5: Биг Банк платит своим клиентам?
6: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
7: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
8: Дамас ун кунги. Шейд Шармс. Жакс Шармс. Гада ногали нау тикай дату. Та ир святку сайута. Я юсу узнямумс вел мекле гада ногалес исто вакару. Ляует ман етейко патиеси элеганту. Я, тас тешам ир манс кабаре. Юсу узнямума вакару вар парвест пар исто нотикуму. Кабаре пикало. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
9: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
10: СВХ плюс.

Итак, с нами сегодня Йип Марупеты, место для отдыха, праздников и приятного времяпрепровождения вместе. Здесь вы найдете прокат суп-досок, пляж, площадку для пляжного волейбола, баню, уютные домики и пространство для празднования дней рождения, встреч с друзьями, корпоративных мероприятий и концертов. Ваш питомец тоже будет желанным гостем. Для собак здесь есть собственный пляж. Отдыхайте, празднуйте, наслаждайтесь временем, проведенным в природе с близкими в Йип Марупеты. Невозможно заехать всего на пару часов. Нет. Найдите нас в Google Maps или в Waze Йип Марупеты. Подарочную карту на 30 евро от Йип Марупеты, которая будет годна целый год, мы разыгрываем сегодня в конкурсе под названием «Красивый ответ». Давайте напомню правила нашего конкурса. Я вам приведу цитату. Сегодня это будет Марлон Брандо, известнейший голливудский актер. Вот. Но цитату приведу не полностью, вам надо будет эту цитату закончить. Почему мы сегодня будем говорить о кино? Дело в том, что 120 лет назад, между прочим, в этот день 11 августа, в 1906 году, в Англии запатентовали звуковое кино. Спасибо огромное! Спасибо огромное всем тем, кто это сделал, благодаря чему мы сейчас кино смотрим-то со звуком. Итак, смотрите. Одну из цитат Марлона Брандо я вам произнесу сейчас, но произнесу не полностью. И вам надо будет красиво по-своему ее закончить. Если вдруг ваш ответ совпадет с ответом мистера Брандо, вы не попадете в финал и не выиграете приз. Вам надо придумать что-то свое. Договорились? И вот придуманное свое отправляем смс-кой или ватсапкой на 25-45-25-25. Внимание! Марлон Брандо говорил... Туземцы южных морей не говорят по-английски, но и запаса их слов хватит, чтобы разделить все голливудские фильмы на два вида. Вот здесь я делаю паузу. На два каких вида? На два каких раздела можно разделить все голливудские фильмы, по мнению Марлона Брандо, особенно учитывая язык туземцев южных морей? Можете не учитывать. 25-45-25-25. Жду ваши варианты. Но перед тем, как отправлять, посмотрите, проверьте, действительно ли они красивые.

0: все.
1: Что предпочитаете? Солнечные ванны музыки или музыкальные ванны солнца? У нас есть все.
2: Лето. Лето. На плюсе.
3: Этой ночью местами дожди на востоке с грозами, на побережье порывистый ветер от 7 до 14 градусов, температура воздуха ночью, завтра днем местами небольшие дожди, ветер слабый от 17 до 21, Венспилс, Лепая, Даугавпилс, Резекне без осадков 18-20, в Риге днем возможен небольшой дождь до 20 градусов тепла.
2: Драйв-тайм. СВХ плюс.

0: Молодцы, молодцы. Отлично, у нас с вами получился первый тур конкурса «Красивые ответы». Давайте вернемся к Марлону Брандо, который говорил: «Туземцы южных морей не говорят по-английски, но их запаса слов хватит, чтобы разделить все голливудские фильмы на два вида». Сейчас закончу по Марлону Брандо. «Пиф-паф» и «Чмок-чмок». Говорил Марлон Брандо. Все голливудские фильмы. «Пиф-паф» и «Чмок-чмок». Он что-то знал. Уж точно что-то знал. Лучшие ваши варианты давайте прочитаю. Итак, все голливудские фильмы можно разделить на два вида. Первое кино крутил «Мистер Фёрст», все остальные «Мистер Секонд». Хорошо. На те, что можно посмотреть, когда больше нечего делать, а на те, что смотреть вообще не стоит. Хорошо. На толерантные и естественные. Что у нас еще было из-за... Вот здесь был хороший вариант. На те, что зажигают в нашей душе свет, и те, что оставляют нас в темноте. Отличный вариант. На заснуть и испугаться. У нас будет два победителя. Первый победитель у нас будет... Зюскинд. Зюскинд. «Туземцы южных морей не говорят по-английски, но и их запаса слов хватит, чтобы разделить все голливудские фильмы на два вида. На ха-ха и на хнык-хнык». Очень близко, кстати, к Марлону Брандо. Надеюсь, Зюскинд, вы не подглядывали. Напишите мне, честно, не подглядывал, тогда я точно отправлю вас в финал. Еще один вариант мне очень понравился. Вариант от Владимира. «Туземцы южных морей не говорят по-английски, но их запаса слов хватит, чтобы разделить все голливудские фильмы на два вида». Да ну на!
1: Да ну не!
0: Вот. И вы, дорогой Владимир, со всеми вашими многоточиями и с прекрасными, как мне кажется, вариантами, отправляйтесь в финал. В финале мы разыграем подарочную карту на 30 евро от ИП Марупита. Это место для отдыха, праздников и приятного времяпрепровождения. Финал у нас состоится с 18 до 19, а впереди еще два тура конкурса «Красивый ответ». Надеюсь, они будут ничуть не хуже, чем тур номер раз.

0: валовом конечном потреблении энергии в ЕС достигла 26%. Простыми словами, это означает, что все больше энергии, которую мы повседневно используем, является зеленой, пояснил эксперт в области энергетики, исполнительный директор Eurowind Energy Артур Стомсплэшс. Латвия в этом топе на четвертом месте после Швеции, Финляндии и Дании, и впереди наших соседей Эстонии, шестое место, и Литвы, седьмое место. Еще более впечатляющий результат зафиксирован в сфере самой электроэнергетики. В прошлом году уже половина валового потребления электроэнергии в ЕС обеспечили возобновляемые источники. Эксперт отметил, что электроэнергетику озеленить проще и быстрее всего. Можно строить ветропарки и солнечные станции, а вот отопление домов и особенно транспорт декарбонизировать намного сложнее. Там все еще доминируют газ, нефть и уголь. Лидером ЕС в доле возобновляемых источников в общем энергопотреблении остается Швеция 65,5%, где ставка сделана на твердую биомассу, гидроэнергетику и ветер. За ней следует Финляндия с долей 53%, опирающаяся на твердую биомассу, ветровую энергию и гидроэнергетику, опередив Данию с долей 48%. Где возобновляемая энергия в основном поступает из твердой биомассы, ветра и биогаза. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними внимательны.
1: Это были новости современных технологий. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за

0: Неписанные правила от Drive Time. Опытный водитель тормозит раньше, чем испугается.
1: Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
2: Выгодное предложение уже в Бунецкий в АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 22 000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецкий в АБЦ.
3: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
4: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 01006 4120.
6: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый твой. И как после великов шли играть в футбол.
7: СВХ плюс.

0: Вы слушаете радио СВХ Плюс?
1: Я слушаю радио СВХ Плюс.
2: Я слушаю радио СВХ Плюс.
3: Вы слушаете СВХ Плюс.
4: Я слушаю радио СВХ Плюс.
5: В студии Дим Харов.
6: Так, официальная статистика МВД Латвии по поводу вчерашних происшествий на дорогах. Давайте начну с главного. И главное, это не самое приятное. Вчера в авариях на дорогах Латвии пострадало 28 человек. Я что-то не помню такого количества пострадавших. 28 человек, это на 21 человека больше, чем позавчера, допустим. В Риге и окрестностях пострадало 20 человек, один пешеход и 8 велосипедистов вчера пострадало в Риге и окрестностях. В Земгале 3 человека, Видземе 2, в Курземе 1, это был водитель электросамоката, и в Латгале 2 человека и оба велосипедиста. То есть 10 велосипедистов вчера пострадало в стране. В общем, конечно, не радует эта статистика, совсем не радует. Всего аварий было зарегистрировано 174, больше всего в Риге и окрестностях, меньше всего в Видземе 11 всего лишь аварий. Нарушение правил дорожного движения 418, больше всего в Видземе нарушение 101, нарушение погибших, слава богу, нет вчера в статистике вчерашнего дня. Нет, тоже хорошо, нормально. За агрессивное вождение один человек был задержан в Латгале, на скоростных нарушений так, 204, больше всего в Видземе. Вчера Видземе отличились. Вот, за вождение в нетрезвом состоянии было задержано 8 человек, 7 в алкогольном опьянении, 1 в наркотическом, именно он в Риге и окрестностях. Трое в Земгале, 1 на Видземе, и трое в Латгале, Курземе 0. Молодцы, молодцы жители Курземе. Так, 7 человек из 8 задержанных попали по-крупному, то есть промилле у них были показатели такие, что автомобиль конфискует или штраф будет согласно стоимости автомобиля. Один будет платить штраф согласно обнаруженному у него или у нее промилле. В графе угонов стоит 0 за вчерашний день. Вот такова статистика, в которую я от всей души желаю вам не попадать.
5: Это Drive Time с Димом Харовым.
7: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп. Опять поверила в любовь и опять еду.
5: СВХ плюс.

нам пишет: добрый день, не знаю, что происходит, но центр в Пардаугаву стоит на Кронвальда. Пробыла минут на 40 больше, где я за 5 минут обычно проезжаю. Спасибо, Аленочка, за информацию. Я думаю, что это каким-то образом может быть связано с тем, что набережная между мостами закрыта, да, с сегодняшнего дня. С 6 утра и до полуночи воскресенья 16 августа будет закрыто движение на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас. Все это связано с празднованием Дня города, Дня Риги. Забавно, что вчера об этом не было сказано ни слова. Вообще ни слова.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Этой ночью местами дожди. На востоке с грозами, на побережье порывистый ветер. Температура воздуха от плюс 7 до плюс 14. Завтра днем местами небольшие дожди. Ветер слабый, температура воздуха от 17 до 21. Венспилс и Лепа и Даугавпилс и Резекне без осадков 18-20. В Риге днем небольшой дождь и до плюс 20.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Air Baltic утвердил бизнес-план. Деньги понадобятся еще. Инфляция сократилась почти на 1%. Мигранты сделали подкоп под латвийской границей. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг латвийской национальной авиакомпании Air Baltic с 3C+ до 3C-. Агентство отмечает, что в ближайшие несколько недель рейтинг может быть понижен до D, дефолт, или SD, выборочный дефолт, если держатели облигаций одобрят изменения, которые будут расцениваться как связанные с финансовыми трудностями и с следовательно, эквивалентные дефолту, если не будут произведены купонные выплаты или если переговоры с кредиторами потерпят неудачу, отмечает агентство. Совет директоров авиакомпании Air Baltic тем временем утвердил бизнес-план, который в частности предусматривает привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро для улучшения ликвидности. Ключевые положения предусматривают сохранение Риги в качестве основного центра компании, реализацию новой стратегии маршрутной сети, основанной на спросе, а также обеспечение транспортной доступности Латвии и Балтийского региона. Кроме того, бизнес-план предусматривает оптимизацию, то есть сокращение авиапарка и повышение эффективности деятельности авиакомпании. Уровень цен в Латвии в июле месяце снизился до 2,6%, сообщило Центральное управление статистики. Месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,4%. Одной из главных причин снижения уровня цен, по мнению банковских аналитиков, стало действие сниженной ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания. Также третий месяц подряд снижается цена на топливо. В среднем цена горючего снизилась на 3,5%. Правительство сегодня утвердило поправки к закону о сельском хозяйстве, которые предусматривают расширение запрета на импорт продукции российского и белорусского происхождения. В настоящее время национальный запрет на импорт действует в отношении сельскохозяйственной продукции и кормов. Министерство земледелия предлагает включить в перечень конфеты, карамель, шоколад, печенье и другие кондитерские изделия, соусы, безалкогольные напитки и пиво. После принятия закона всеми будет составлен перечень запрещенных к ввозу продуктов. Минувшей ночью на участке отделения пограничной охраны Силене был обнаружен тоннель, вырытый мигрантами под границей, сообщил министр внутренних дел Янис Домброва. Его обнаружили после задержания группы из 15 нелегалов. Это первый найденный на границе подземный ход. Ранее мигранты, как правило, перелезали через забор, а не под ним. Министр поручил выяснить возможности сканирования грунта вдоль восточной границы и предпринять другие мероприятия по обнаружению возможных других подземных ходов на границе. На время мероприятий праздника города с сегодняшнего дня до полуночи 16 августа полностью закрыто движение всех видов транспорта на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муитес, сообщили в Рижской думе. В субботу движение будет закрыто по всей Старой Риге, в том числе для средств микромобильности. Общественный транспорт в субботу и воскресенье в Риге будет бесплатным. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 17:08, весь центр Риги стоит в сторону Задвинья. Вот так мы готовимся к празднику. Спасибо большое Рижской думе за то, что закрыли набережную между мостами. Ну, во всяком случае, так рассказывают нам наши радиослушатели, да, что там, где тратили 5 минут, сейчас тратят 40 минут. Друзья мои, подруги, буду вас всячески бодрить и развлекать на протяжении вашей дороги. Если вы сейчас в автомобиле, если вы уже добрались или никуда даже не собирались добираться, также буду вас бодрить. И сегодня в день рождения звукового кино, 120 лет назад именно в этот день была запатентована технология звукового кино, мы с вами об этом и поговорим в конкурсе под названием «Красивый ответ». Там же разыграем подарочную карту на 30 евро от Йип Марупета. Место для отдыха, праздников и приятного времяпрепровождения. Кстати, о кино. Знаете, что говорила по этому поводу Фаина Раневская? Вы знаете, что такое сниматься в кино? Представьте, что вы моетесь в бане, а туда приводят экскурсию. Странно, язык была госпожа Раневская. А давайте-ка послушаем Веру Брежневу, которая споет, кстати, когда? Сегодня. Сегодня для вас, да, в концертном зале Юрмала Дзинтере. Ее концерт. А прямо сейчас она в эфире радио СВХ+. Меня зовут Дим Харов. Едем дальше.

0: ВХ+.
1: Я поправляю, завтра ее концерт. Завтра, 12 числа, да? Сейчас проверим.

0: Неписанные правила от Drive Time. Кто не смотрит в зеркала, потом смотрит в протокол.
1: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставки. Ставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: Milwaukee Bigred Demo Tour atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Bigred Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
7: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
8: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Lidl. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Lidl. За то, что настоящее.
9: Тайга, кавалерия, ты моё преступление. Сделай больно, как моление, чтоб запомнилось навсегда.
10: СВХ плюс.
11: Ничего личного.

сейчас я предложу вам придумать красивое продолжение, красивый ответ на одну из цитат Ридли Скотта. Ридли Скотт — это выдающийся британский кинорежиссер и продюсер. Он известен такими фильмами, как «Гладиатор», «Последняя дуэль». Кстати, отличнейший фильм. Если не смотрели, посмотрите «Последняя дуэль». Суперфильм. «Чужой», «Бегущий по лезвию», «Марсианин» и многие-многие другие. «Солдата Джейна», по-моему, он тоже снимал. А разыгрываем мы с вами подарочную карту в Йипмарупите. Место для отдыха, праздников, приятного времяпрепровождения. Вот, отдыхайте, празднуйте, наслаждайтесь временем, проведенным на природе с близкими. Карта будет действовать в течение года. Подарочная карта на 30 евро. Йипмарупите — это в Марупе. Вот такой замечательный, прекрасный, праздничный приз у нас с вами. Почему мы сегодня говорим о кино? Если вы не знаете, сегодня, можно сказать, день рождения звукового кино. 120 лет назад в Англии, кстати, была запатентована технология звукового кино. Одна из цитат Ридли Скотта сейчас прозвучит, и я предложу вам ее закончить. Но закончить по-своему. Самое главное, чтобы ваше окончание не совпало с окончанием мистера Скотта. Лучший в мире кинозал — это... Продолжите, пожалуйста, эту цитату. Ваше продолжение отправляйте или смс-кой, или ватсапкой на номер 25452525. Лучший в мире кинозал — это... Вперед!

0: точное время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов.
1: All dreams in one dreamy.
2: Точное время 17 часов 23 минуты.
3: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариес 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.

Итак, мы сегодня говорим о кино. Я предложил закончить вам фразу Ридли Скотта «Лучший в мире кинозал» это... Давайте посмотрим, как закончил эту фразу сам Ридли Скотт. «Лучший в мире кинозал» — это мозг. И ты понимаешь это, когда читаешь хорошую книгу. Кстати, несколько вариантов было про мозг, про воображение и про книгу было несколько вариантов. Молодцы, как Ридли Скотт. Ридли Скотт, как вы. Ваши варианты, которые мне понравились больше всего. «Лучший в мире кинозал» — это «Звездное небо». «Лучший в мире кинозал» — это работать наладчиком в женском коллективе. «Лучший в мире кинозал» — это «Твой сон». И у нас будет два победителя. Одна победительница, один победитель. «Лучший в мире кинозал» — это «Окна без штор». Блестящий вариант. Блестящий вариант, Алла. В данном случае, как мне кажется, кинозал, что в одну, что в другую сторону. Уникальный кинозал. Аллочка в финале. И вариант от Виктора мне очень понравился. «Лучший в мире кинозал» — это тот, где пульт у меня. Красота. Виктор,

0: Автоновости.
1: В Риге введены в эксплуатацию 3 региональные веломаршрута в направлении Бабите и Пинки, Улброки и Кековы. Самоуправление обещает продолжить развитие велосипедной инфраструктуры, создав в этом году в столице не менее 27 километров новых велодорожек. Председатель комитета по городской среде и мобильности Рижской думы Марта Котелло подчеркнула, что в рамках проектов была создана не только велосипедная инфраструктура, но и значительно благоустроено городское пространство. Так, возле ботанического сада были проложены новые тротуары, обновлены скамейки, урны и велосипедные парковки, высажены деревья. Аналогичные работы по благоустройству проведены на велодорожках в направлении Имонты и Улброки. В этом году начнется реконструкция велодорожки и тротуаров на набережной 11 ноября. Кроме того, в августе или самое позднее, в сентябре, планируется начать строительные работы в Эцаке, чтобы соединить велосипедную инфраструктуру Риги с велодорожкой в направлении Царниковы. В настоящее время велодорожка в направлении Царниковы заканчивается у границы Риги, после чего велосипедистам приходится продолжать путь по песчаному участку. Поэтому пока маршрут невозможно полноценно использовать на всем его протяжении. Новые велосипедные полосы создаются и в центре Риги. В ближайшее время планируется завершить обновление покрытия улицы Дзирнову, где по обеим сторонам улицы предусмотрена велосипедная инфраструктура. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
3: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
4: Сказать по правде, завтра без шорт будет не жарко. Да и в шортах будет не жарко. И Ашоту, и не Ашоту. Ночью местами дожди, на востоке с грозами, на побережье порывистый ветер. Ночью от 7 до 14 градусов тепла. Днем небольшие дожди, ветер слабый, при этом от 17 до 21 градуса. Хотя, не знаю, можно и в шортах. Велспилс, Лепа и Даугавпилс, Резекне без осадков, 18-20. Рига, днем небольшой дождь, до 20 градусов тепла. Арманд, наш радиослушатель, рассказывает всем тем, кто едет в сторону Милгрависа. Перед мостом Милгравья в кустах бус с радаром. Видно, у него там гнездо. Шутит Арманд. Зачетная шутка. Зачетная шутка, Арманд. Спасибо, дорогой. Перед мостом Милгравис, да? Соблюдаем. Все соблюдаем. И не только там, кстати, соблюдаем правила дорожного движения. Договорились? Очень хорошо.
3: Это Drive Time с Димом Харовым.

0: Неписанные правила от Drive Time. Тормозной путь не интересуется твоим стажем.
1: Atia Rosavas mājas fasādi ar kaparalu Muresko. Izturīgu fasādes krāsu ar plašu toņu izvēli. Nenokavē īpašo piedāvājumu visos Rīgas Bullservis veikalos un e-veikalā Bullservis LV.
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Здоровье начинается с профилактики. Сдавай анализы вовремя. В центральной лаборатории до конца сентября доступны новые сезонные комплекты чекап по цене от 11 евро 99 центов при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА без направления от врача. Запишись на laboratoria.lv и начни новый сезон здоровым. Код центральной лаборатории 0100-68302.
4: Reizes Festivals Visionete Opticas 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete.lv.
5: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Drive Time. Знание безопаснее.
1: Послушайте, что я вам расскажу, и вспомните этот рассказ перед тем, как в следующий раз будете брать себя на прокат электросамокат. Ученые выяснили, что ездить на электросамокатах опаснее, чем на мотоциклах. По данным исследователей из Великобритании, любители электросамокатов получают черепно-мозговые травмы втрое чаще, чем мотоциклисты. Была проведена огромная работа. В выборку вошли более 33 миллионов поездок, 78 миллионов километров. Ну, там же статистика есть, да? Вот. И огромная работа была проведена. Анализ показал, что водители электросамоката, во всяком случае, в Англии и в Уэльсе, травмируются гораздо чаще мотоциклистов и велосипедистов. В частности, риск повреждения внутренних органов у самокатчика выше в 1.5 раза. А вероятность получение черепно-мозговых травм и повреждений кровеносной системы аж в 3 раза. При этом по статистике переломов костей на первое место занимает мотоциклист, а второй велосипедист. Перелом костей. Нужно быть, разумеется, осторожным, да? В отличие от автомобилей и мотоциклов, электросамокаты появились без каких-либо требований к формальному обучению, несмотря на то, что это моторизированные транспортные средства, говорят ученые. Они же призывают сделать электросамокаты более устойчивыми и безопасными. По их мнению, это особенно актуально для женщин. Внимание! Женщины чаще травмируют грудную клетку, так как руль обычно расположен на неудобной для них высоте. Специалист также рекомендует начать проводить обязательные тренинги по правилам дорожного движения и заставлять людей надевать шлемы. Такие вот из Великобритании приходят самокатные новости. Будьте внимательны и берегите себя, пожалуйста.
0: Драйв-тайм. СВХ+.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят мой.

0: неписанные правила от Drive Time. Странный звук сам не пройдет. Он просто станет громче.
1: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10000 евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Scandi Motors», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Scandi Motors LV» или приезжайте в «Scandi Motors» Лейлербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
2: «Шкода».
3: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
5: А размер имеет значение?
6: Смотря для чего.
5: Конечно, для хлеба.
6: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
5: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
7: Хиты навсегда.

0: Drive Time. С нами музыкание.
1: Не бежать мне больше никуда, никому, ни зачем. Обижать мне больше некого, а беды мелочи.
2: Радио СВХ+.
1: Падает земля, солнце катится, упадет.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не пей.

0: СВХ+. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью местами дожди, на востоке с грозами, на побережье порывистый ветер, температура воздуха от плюс 7 до плюс 14. Завтра днем местами небольшие дожди, ветер слабый, температура воздуха от 17 до 21. Венспилс, Лепа и Даугавпилс и Резекне без осадков 18-20. В Риге днем возможен небольшой дождь и до плюс 20.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: AirBaltic утвердил бизнес-план, деньги понадобятся еще, инфляция сократилась почти на 1%. Мигранты сделали подкоп под латвийской границей в Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочный кредитный рейтинг латвийской национальной авиакомпании AirBaltic с 3C+ до 3C-. Агентство отмечает, что в ближайшие несколько недель рейтинг может быть понижен еще до D – дефолт, или SD – выборочный дефолт, если держатели облигаций одобрят изменения, которые будут расцениваться как связанные с финансовыми трудностями и, следовательно, эквивалентные дефолту, если не будут произведены купонные выплаты или если переговоры с кредиторами потерпят неудачу, отмечает агентство. Совет директоров авиакомпании AirBaltic утвердил бизнес-план, который в частности предусматривает привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро для улучшения ликвидности. Ключевые положения предусматривают сохранение Риги в качестве основного центра компании, реализацию новой стратегии маршрутной сети, основанной на спросе, а также обеспечение транспортной доступности Латвии и Балтийского региона. Кроме того, бизнес-план предусматривает оптимизацию, то есть сокращение авиапарка и повышение эффективности деятельности авиакомпании. Уровень цен в Латвии в июле месяце снизился до 2,6%, сообщило Центральное управление статистики. Месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,4%. Одной из главных причин снижения уровня цен, по мнению банковских аналитиков, стало действие сниженной ставки налога на добавленную стоимость на отдельные продукты питания. Также третий месяц подряд снижаются цены на топливо. В среднем цена горючего снизилась на 3,5%. Правительство утвердило поправки к закону о сельском хозяйстве, которые предусматривают расширение запрета на импорт продукции российского и белорусского происхождения. В настоящее время национальный запрет на импорт действует в отношении сельскохозяйственной продукции и кормов. Министерство земледелия предлагает включить в перечень конфеты, карамель, шоколад, печенье и другие кондитерские изделия, соусы, готовые супы, безалкогольные напитки и пиво. После принятия закона всеми будет составлен перечень запрещенных к ввозу продуктов. Минувшей ночью на участке отделения пограничной охраны Силане был обнаружен тоннель, вырытый мигрантами под границей, сообщил министр внутренних дел Янис Домброва. Его обнаружили после задержания группы из 15 нелегалов. Это первый найденный на границе подземный ход. Ранее мигранты, как правило, перелезали через забор, а не под ним. Министр поручил выяснить возможности сканирования грунта вдоль восточной границы и предпринять другие мероприятия по обнаружению, возможно, других подземных ходов на границе. На время мероприятий праздника города сегодняшнего дня до полуночи 16 августа полностью закрыто движение всех видов транспорта на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до Вантового моста. В субботу движение будет закрыто по всей Старой Риге, в том числе для средств микромобильности. Общественный транспорт в субботу и воскресенье в Риге будет бесплатным. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.
1: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим. Руки стекают, будто дождь. чего ты ждешь? СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: А согласитесь, ведь классно прийти в ресторан, съесть что-нибудь вкусненькое и за это не платить. Правда? Причем сделать это совершенно легально. Абсолютно легально. Если вы хотите стать героем вот этой истории, прийти в ресторан, съесть что-нибудь вкусненькое и ничего не платить, это к нам. К нам сюда. На радио СВХ Плюс в программу Drive Time. Поскольку мы вместе с ресторанами Lido вот уже вторую неделю подряд то устраиваем акцию под названием «Вознаграждение самого активного участника программы Drive Time». Ну или участницы. На прошлой неделе, если ничего не путаю, мы Сергею вручили подарочную карту от ресторанов Lido аж на 30 евро. И на этой неделе на подарочная карта от Lido найдет своего обладателя. Или обладательницу. Уж не знаю. Итоги этого мероприятия мы подведем в пятницу. Не забывайте, пожалуйста, о том, что любое ваше участие я оцениваю, записываю в специальную книжечку. Вот здесь у меня есть. Здесь надпись Lido. Вот. Ставлю плюсики, там что-то себе отмечаю. И обязательно... У меня есть огромное желание, вот честное слово, эту замечательную подарочную карту от Lido кому-то из вас подарить. Я это сделаю в пятницу. Вы тоже, пожалуйста, меня не подведите, хорошо?
0: Drive Time с Димом Харовым.
3: СВХ Плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Полный привод помогает ехать, но не помогает тормозить.
1: Усталость – это не норма. Проверься. В Центральной лаборатории общий анализ крови, ферритин и другие важные показатели в комплекте с запасы железа всего за 14 евро 99 центов, без направления от врача, с картой лояльности в СЛИБА. Не жди в очереди. Записывайся на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006830302.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, все.

0: 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Ele 50% atlaide. Maxima.
2: Drive Time совместно с Lido.
3: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido

0: третий тур конкурса «Красивые ответы», где мы сегодня вспоминаем известных кинодеятелей. Сейчас мы одну из цитат Кристофера Нолана. Да-да-да, того самого Нолана, кто вот сейчас по полной программе шумит со своей «Одиссеей». Вот его цитаты мы будем заканчивать и выигрывать приз. Что касается приза, это подарочная карта 30 евро, которая будет действительно в течение целого года с момента выигрыша от ЕП Марупит. Отдыхать, праздновать, приятно проводить время. Вот там в ЕП Марупит, здесь прокат суп, досок, пляж, площадка для пляжного волейбола. Кстати, собственный пляж есть у ваших собак, будет, если вы туда придете. Да, уютные домики, пространство для празднования дней рождения и любых других встреч. В общем, отдыхайте, отдыхайте, набирайтесь сил и получайте от этого удовольствие. Да? Смотрите. Одну из фраз Кристофера Нолана я произнесу, а вам надо будет ее закончить, но закончить по-своему. Да? Отправив окончание этой фразы смс-кой или ватсапкой, так, чтобы получилось красиво. Вот что говорит Кристофер Нолан. У меня возникает такое чувство, что с каждым годом кино... На этом я прервусь, и для вашей фантазии сейчас, собственно говоря, самое время. У меня возникает чувство, что с каждым годом кино... Начало можете не присылать, только окончание, вот, которое, на ваш взгляд, красиво подходит вот к этому началу от Кристофера Нолана. 25, 45, 25, 25. Присылайте свои версии окончания вот этой фразы. Вперед.
1: Красивые ответы.
2: Красивые.

0: СВК+, настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!
1: Лето. Лето на плюсе.
2: Этой ночью местами дожди, на востоке с грозами, а на побережье порывистый ветер от 7 до 14 градусов температура. Завтра днем местами небольшие дожди, ветер слабый, температура от 17 до 21 градуса. В Вентспилс слепая дорога по срезок на без осадков 18-20. Рига завтра небольшой дождь и до 20 градусов тепла.
1: Drive Time с нами уютнее. СВХ+.

поехали. У меня возникает такое чувство, что с каждым годом кино... На этом я цитату Кристофера Нолана оборвал. Давайте прочитаю ее полностью. У меня возникает такое чувство, что с каждым годом кино все дальше и дальше отдаляется от реальности, говорил Кристофер Нолан. Давайте посмотрим на ваши варианты. У меня возникает такое чувство, что с каждым годом кино становится все более закрытым для своих видов искусства. С каждым годом кино оживает. С каждым годом кино теряет искусство. С каждым годом кино становится не духовной ценностью, а материальной. С каждым годом кино становится больше похожим на лабиринт Минотавра. И вот вариант победителя. У меня возникает такое чувство, что с каждым годом кино превращается в жизнь. А жизнь живешь, будто кино смотришь. Александр, вы в финале. Вы в финале. Поздравляю вас. И прямо сейчас у нас произойдет розыгрыш подарочной карты на 30 евро от ЯИП Марупь. Это место для отдыха, праздников и приятного времяпрепровождения. Что в Марупе, между прочим. Итак, давайте наш традиционный способ определения победителя или победительницы, между прочим. У нас Зюскинта, шарик номер один. Владимир, шарик номер два. Алла, шарик номер три. Виктор, шарик номер четыре. Александр, шарик номер пять. Вот, собственно говоря, слышите звук, да? Это шарик я катаю в кубке и выбираю один из них, вот этот. Вот этот, это шарик номер два. Шарик номер два. Дорогой Владимир, я вас поздравляю. Сейчас с вами будем переписываться по WhatsApp. Всем за участие в конкурсе спасибо. Если вы сегодня не победили, пожалуйста, не отчаивайтесь. У нас впереди еще огромное количество конкурсов.

Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Первая серия гороскопа. Ловите овны, тельцы, близнецы, раки, львы и девы. Овны, займитесь завтра чем-нибудь новым, тем, что вы никогда прежде не делали. Вы получите от этого огромное удовольствие. Единственной проблемой может стать реакция близких на ваше поведение. Тельцы. Завтра постарайтесь отнестись к себе любимому по возможности более бережно. Никто, кроме вас, о вашем здоровье позаботиться не сможет. А невнимательное к нему отношение может дорого стоить, предупреждает астролог. Близнецы, завтра сократите до минимума телефонные разговоры и переписку. Вам необходимо будет видеть глаза того, с кем будете беседовать. Рак. Завтра вы можете позволить себе не заботиться о том, что за погром вы оставляете после себя. Вас будет оправдывать великая цель, несясь к которой вы и будете сворачивать все на своем пути. Однако есть во всем этом и негативный момент. Если цель все-таки не будет достигнута, вас уж точно заставят прибраться, как минимум. Львы, завтра удача будет сопутствовать вам, но только в тех случаях, когда вы приложите к этому вопросу некоторые усилия. Ждать же неоправданных подарков от судьбы завтра не стоит. Дева, завтра у вас будет достаточно времени, чтобы заняться усовершенствованием достигнутого. Тщательно отшлифованный результат вашего труда будет оценен куда выше, чем нечто сляпанное на скорую руку.
0: Гороскоп. Продолжение следует.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
2: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
3: Весы. Завтра вас может одолеть нерешительность. Весьма раздражающее, надо сказать, качество, но оно будет вашим союзником завтра. Раз вы не можете на что-то решиться, значит, тому и есть какие-то причины. И стоит все еще раз хорошенько обдумать. Логично, логично. Скорпионы. Завтра вы можете основательно навредить как собственному душевному спокойствию, так и физическому здоровью. Будьте максимально осмотрительны, винить кроме себя будет некого. Стрельцы. В зависимости от того, предпочитаете ли вы тратить деньги или их зарабатывать, завтра вам стоит заняться противоположным делом. Понятно, да? Если вы любите тратить деньги, то зарабатывайте. Если любите зарабатывать, то тратьте. В этом случае вам гарантирован выигрыш. Красота. Красота. Козероги. Завтра вы сами, безо всяких прогнозов, сможете предсказать ближайшее будущее. Причем не только для себя, но и окружающим. И таким образом оставите всех астрологов без работы. Ага. Водолеи. Завтра вам полезно будет пожаловаться вслух. Даже если слушателем окажется зеркало. Вы скорее поймете, как решить свою проблему, формулируя ее в терминах общепринятого языка, нежели переживая на уровне неясных эмоций. Рыбы. Возьмите на себя ответственность за сложившуюся ситуацию. Если вы не сделаете этого сами, то ее возложат на вас другие и сделают это в нелестных для вас выражениях.
2: Гороскоп.

0: приложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti gala mērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
4: СВХ плюс.
5: Все мы изначально чайники с

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Time. С нами прикольнее.
1: Сейчас в моем рассказе будут появляться всякие прикольные словечки. Ну, допустим, надысь слово появится. А камнеломка канделябровая, про которую я вам рассказывал, как раз-таки надысь. Надысь — это недавно на днях. А камнеломка канделябровая — это такое растение, которое совсем недавно, в этом году, признали плотоядным. Ну, то есть она мушек поедает. Это камнеломка канделябровая. Помните, рассказывал на прошлой, по-моему, неделе? Помните, даже один наш радиослушатель попросил прислать ее латинское название. Я откликнулся, между прочим. Сейчас расскажу, знаете, про кого? Про паучков-скакунчиков. Пауки-скакунчики обрели популярность в соцсетях и стали желанными питомцами. Вот, пауки-скакунчики. Пауки семейства Saltcidae очаровывают пользователей своими выразительными глазами и мохнатыми лапками. Найдите в интернете пауки-скакунчики и посмотрите на них. Симпатичные, на самом деле, пауки. Контент с их участием активно завирусился на популярных платформах. Науке известно, кстати, более 6000 видов пауков-скакунчиков. Как вы, наверное, догадались, эти животные умеют прыгать. Понятное дело, скакунчик. На самом деле они могут преодолевать расстояние, которое в несколько раз превосходит длину их тела. И по мнению пользователей соцсетей, вот пауки-скакунчики чем-то похожи на пушистых щенков. Вот. Пауки на щенков похожи. Ролики о миролюбивых животных вдохновили многих людей на приобретение пауков-скакунчиков. На этом активно зарабатывают, кстати, разводчики. Например, в доме у графического дизайнера по имени Лорен Тейлор из Невады живет около 2000 пауков-скакунчиков. Вот. Лорен — это девушка, если что. По словам девушки, одна особь может стоить, вот тут внимание, от 60 до 100 баксов. Нормально? 100 баксов на 2000 умножаем, 200 тысяч баксов живет у нее в доме. Смотрите. Вот. Цена зависит от породы паука-скакунчика. Правда, многие зоозащитники выступают против такого тренда. Согласно их позиции, эти сложные, чувствительные животные должны жить в своей естественной среде обитания, а не в стеклянной тюрьме. На данный момент в США более 2000 человек подписали петицию с требованием прекратить продажу пауков-скакунчиков. Такая вот новость.
0: Драйв-тайм! Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали! СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если ты не понял, что сделал тот водитель, скорее всего, он тоже.
1: В августе в аптеках Апотека скидки на солнцезащитную косметику. Скидка 50% на солнцезащитную косметику Авене и 45% на солнцезащитную косметику Бабе и Издин. Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках Апотека.
2: Металлолом Сталмет, сдавай, много денег выручай. Металлолом Сталмет, сдавай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмет, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмет.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом Сталмет, сдавай.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Swedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Swedbank.
8: Самое время для нового Volvo. Только в ограниченном количестве. Volvo XC60 Plus Dark 49 990 евро. И семиместный Volvo XC90 Plus Bright 59 990 евро. Поторопитесь, количество автомобилей ограничено. Подробнее улица Сканстас 33 или на volvocross.musamotors.lv.

0: Ну что ж, друзья мои, подруги, вроде как все дела мы с вами на сегодня попеределали, что касается вечернего радиошоу под названием Drive Time. Если что-то не сделали, ну, завтра доделаем. Окей? Тогда призываю вас завтра вновь настроиться на нашу волну, причем с самого утра, а лучше прямо сейчас и не расстраивайтесь. Вот, с утра бодрые, потом Полина Кузьмина, а потом и наша с вами встреча запланирована. Это был Демхаров. Огромное спасибо вам за компанию, за внимание. Пока. Честь имею.
1: Проехали.
2: Проехали. Драйв.

0: время вместе с Dreamy. Номер один в мире среди брендов премиальных роботов-пылесосов.
1: All dreams in one Dreamy.
2: Точное время 19 часов 11 минут.
3: Давно планируете купить робот-пылесос, фен или другую технику для дома? Сейчас самое время, ведь большие покупки заслуживают больших сюрпризов. Только в этом месяце в магазине Dreamy в Риге на улице Мариес 2А особенно ценный подарок за покупку. Совершите покупку на сумму свыше 499 евро и получите в подарок один из мощных фенов Dreamy. А при покупке на сумму свыше 1099 евро – беспроводной пылесос Dreamy. Не упустите возможность заглянуть в наш магазин в Риге на улице Мариес 2А и получить ценное дополнение для вашего дома.
4: СВХ плюс.

0: август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Рубины, сапфиры, топазы, гранаты и другие драгоценные и полудрагоценные камни, цвет, который вдохновляет, и сияние, которое восхищает. Подарите себе яркие эмоции этим летом. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Magvit Plus и Magvit Go для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнс аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Все хорошее возвращается. Так же, как и Хэсбургер, Аризона Бургер. В этом месяце за 4 евро и 10 центов. 100% говядина, хрустящие луковые кольца и знаменитый Хэсбургер майонез с паприкой.
4: Снижаем цены на мясные продукты. В магазинах Lidl с понедельника. Нарезанный свиной бекон горячего копчения 100 грамм 95 центов. Свиные колбаски 400 грамм евро 99. И вареная колбаса со шпиком 600 грамм 2,99. Lidl стоит того.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank.lv.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: Утречка для всех. Добрые глаза часто за слабость принимают. Только хиты.
1: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
1: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: СВХ плюс.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

которую слушаешь ты. Скажи, бай, бай. На радио, которое слушаешь.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето.

0: Плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пьяна.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. А ты пахнешь домфон.

0: напиши мне кремом от загара на спине 3 буквы.
1: Готово.
0: Я СВХ имел в виду.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Nissan Qashqai в Scandi Motors. Только 299 евро в месяц. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Nissan Qashqai может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
1: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселеба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
2: Savs stūrītis jau šovasar, tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: за вещами не присмотрите?
1: Какими?
0: А вот радиоприемничек. Только настройку не трогайте.
2: Лето. Лето на плюсе.

0: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokēr!
1: Где волейбол, там Феникс. В августе поддержи Густавса Аузинша и Эдгарса Точа на этапе мирового тура в Эстонии. Вместе с Феникс участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено только лицам, достигшим 18 лет. Внести себя в список лиц, добровольно отказавшихся от азартных игр, можно на registers.iaui.gov.lv.
2: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на мебель для дома, анатомические подушки, корзины, предметы интерьера и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
3: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks! Mani sauc Tuta!
3: Un atdzīviņu leģendas.
5: Es biju varens.
6: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Размер имеет значение?
8: Смотря для чего.
7: Конечно, для хлеба.
8: Размер хлеба Latvijas maiznieks Lielmaize имеет значение.
7: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
9: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
10: прежнего».
9: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева», 12 августа, концертный зал «Дзинтере».

Музыка, которая вокруг, на радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: Тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе?
0: Процентные хиты.

0: и ювелирной фабрики номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Рубины, сапфиры, топазы, гранаты и другие драгоценные и полудрагоценные камни, цвет, который вдохновляет, и сияние, которое восхищает. Подарите себе яркие эмоции этим летом. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
3: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Сталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
2: Металлолом Сталмец, давай.
4: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август. Не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
5: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
0: Bietes biešu paradīzē.

0: ко дну.
1: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
2: Лето на плюсе.
3: Все еще нас помню.
2: СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
3: Заново.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.

СВХ плюс. Пьяный клуб, никотин, дымит, белый дым. Под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик, громче, звук, ярче, свет.

0: СВХ Плюс.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Верил в янтарь у Антры и Старту, Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту, Антрин янтарь, Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. Моя, моя, моя, неземная. СВХ+.

Ешь много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: СВХ Плюс.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: которая вокруг на радио. Которая рядом.
1: Чипай самолет.
0: СВХ+.

0: Заказал Сережа в кафе мороженом 3 пирожных и 5 мороженых. В кафе мороженом запутались с заказом Сережиным. Сколько мороженых, сколько пирожных с такой рожей-то?
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год. И как после великов шли играть в футбол.
1: СВХ+.
2: За солнцезащитными спрятана грусть моя. Я думаю часто, да ладно и пусть. Шторм.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю.
0: 100% хиты.
1: Только ты на плач. Раненое сердце мое.
0: Музыка

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Я как Федерик Кофелене, дайте Оскар этой богине.
1: СВХ+.

0: водичка?
1: Хорошо бы согреться. Включите радио, потанцую.
2: Лето на плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, детка. Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня. Я слил мотив.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: А небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: радио. СВХ плюс.
1: Да, любовь угаснет твоя. Не надо лгать и мучиться зря.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: Пришел Ашот в шоп купить шпрот, выпить шот. Да вот беда, пришел без шорт. Не продали Ашоту в шопе ни шота, ни шпрот. Ведь без шорт не смог Ашот пояснить за шмот.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.